Александр Сергеевич Пушкин посетил Нижний Новгород в 1833 году. Здесь он побывал в нескольких домах, дважды гостил в губернаторском доме. Располагалась резиденция на Большой Покровской улице. До наших дней исторический дом не сохранился. Резиденцию губернатора перенесли в Кремль. Здание стало ветшать, и к Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года на этом месте по проекту архитектора Брюхатова построили дом для окружного суда. Это красивое, П-образное в плане здание трехэтажное. Правда, в наше время первый этаж смотрится как цокольный. Дом относится к объектам культурного наследия федерального значения и является одним из лучших образцов архитектуры и эклектики в Нижнем Новгороде. Здание в основном сохранило свой первоначальный архитектурный облик, а также исторические интерьеры главных помещений. Окружной суд в здании разместился только после окончания Всероссийской промышленной и художественной выставки. Во время форума большой дом с множеством помещений использовали как гостиницу для почетных гостей выставки. В одном из залов даже проводился так называемый обед прессы – совещание, посвященное состоянию и характеру русской прессы. В обеде прессы принимал участие молодой Максим Горький, в то время сотрудник газеты «Нижегородский листок». В гостинице было 50 номеров, ресторан и зал собраний. В 1897 году 17-й дом на Большой Покровской наконец въехал окружной суд. Здесь прошел ряд крупных процессов. Самую широкую известность имел суд над рабочим Сормовского завода Петром Заломовым, прототипом Павла Власова из романа «Горького мать». Здание суда пережило несколько капитальных ремонтов. Печное отопление заменяли на центральное, перебирали полы, чинили крышу. В 2001 году вступили в силу новые уголовные и гражданские кодексы, по которым был введен институт присяжных. Соответственно, увеличилось число людей, заседающих в суде. В здании была проведена частичная перепланировка. В 2004 году в доме случился пожар и потребовался уже большой капитальный ремонт. Дом получил новую крышу, новые межэтажные перекрытия, были отремонтированы кабинеты. Во время реставрации в зале судебных заседаний был восстановлен в деталях настенный и потолочный декор. В 2010 году были проведены значительные реставрационные работы на главном фасаде здания суда. Они проводились как на основном объеме, так и на кирпичной ограде. Сейчас здание занимает Нижегородский районный суд.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм-драма «Пацаны» режиссера Динары Асановой вышел на советский экран в 1983 году. Сценарий был написан Юрием Клепиковым за несколько лет до премьеры. Тогда планировалось, что снимать картину будет Сергей Соловьев, а в главной роли сыграет Владимир Высоцкий. Не получилось. Для Валерия Приемахова, снявшегося в роли начальника лагеря для трудных подростков, этот образ стал одним из наиболее пронзительных на его творческом пути. Вообще фильм получился не по-советски честный, жесткий и даже жестокий. Авторы картины принципиально отбирали исполнителей главных молодежных ролей из самых что ни на есть трудных подростков, большинству из них уже грозила тюрьма. В фильме задаются вопросы, на которые во все времена трудно найти ответы. Как поступать с малолетним почти преступником или же с явным подонком? Осталось ли в нем хоть что-то человеческое, совестливое? Одно из главных достижений картины – только один из многих трудных подростков, участников съемок, в дальнейшем прошел через тюрьму, за что просил прощения у Динары Асановой. В 1984-м режиссер-постановщик фильма «Пацаны» Динара Асанова, исполнитель главной роли Валерий Приемахов, сценарист Юрий Клепиков и оператор Юрий Векслер были удостоены государственной премии СССР.
4: Какой фантик там шастает?
5: Шмырев.
4: Иди сюда. Воду наносил?
5: Наносил.
4: Брысь палатку.
6: А ты, Паша, у них свой в доску. Любому можешь сказать «фантик». И ничего. Попробовал бы я в этом духе.
4: Что у тебя было по психологии?
6: По психологии, не поверишь, отлично. Насчет работы с трудновоспитуемыми подростками. Психология заключается не в том, чтобы позволить им тыкать. Ты уж извини, Паша.
4: Понимаешь, старик, у каждого пацана, по-моему, должен быть мужик, которому он мог бы сказать «ты». Хорошо, если это отец. А если его нет?
6: Это примитивно. Дальше смотреть надо.
4: Я педагогических вузов не кончал, старик, так что вот не кажется. Извини, пожалуйста.

0: наше...
1: Великобританской национальной промышленной сельскохозяйственной торговой академии, чем до конца жизни весьма гордился. Правда, по-настоящему крупного производства Федор Михайлович не создал. Его, в конце концов, конкуренты обошли по массовости товара. Он больше гонялся за наградами, за престижем. Всевозможных дипломов, почетных и медалей у него было более 30 штук. Ему грело душу, например, то, что у него заказывал холодное оружие лично цесаревич Николай Александрович, старший брат Александра III, старший сын Александра II. И еще Федор Михайлович очень много времени тратил на общественную деятельность. Началась его общественная деятельность, если не считать истории с высылкой Акифьевых родственников, с отмены крепостного права. 1861 год. Павло, как и вся крестьянская Россия, становится свободным. И дальше встает вопрос. Ну, личную свободу получили, теперь нужно разобраться с имущественными вопросами с графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым. И вот это оказалось весьма непросто, потому что граф Дмитрий Николаевич, а может даже не столько лично он, сколько умные головы из его главной вотчинной конторы, решили содрать с богатого торгово-промышленного села по полной. Про графа Шереметьева говорили, что с ним произошла удивительная метаморфоза. Вот большинство русских помещиков их 1861 год разорил, а граф Дмитрий Николаевич Шереметьев, который до этого, в общем-то, еле-еле дебет с кредитом сводил в своем огромном хозяйстве, а тут он вдруг разбогател. И разбогател он во многом за счет того, что прибрал земли, которые до этого были фактически крестьянскими. Не секрет, что богатые крестьяне, они зачастую оформляли купленные земли на своего помещика. У них юридически просто другого не было выхода. И вот во многом вотчинная администрация графа этими землями и поживилась. Более того, бывало, что крепостные не только в Пауэ, но и в других местах богатые крепостные покупали себе крепостных, но, естественно, оформляли их как крепостных своего хозяина, графа Шереметьева. Но вот эти необычные имущественные отношения в итоге привели к длительному конфликту между графом Шереметьевым и павловскими богатыми крестьянами. И вот в результате этой борьбы и выдвинулся мануфактурист Федор Михайлович Врыпаев, который на 10 лет стал, по сути дела, не коронованным владыкой села Павлова. А вот о том, как это произошло, мы поговорим в следующей передаче. Всего доброго. До свидания.
2: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

0: Первая любовь. Учился Гладышев, как зверь, от репетиции не уставал, был счастлив и нетерпелив к жизни. А жизнь ему подарок за подарком. Концерты, выступления везде принимают, благодарят, приглашают еще. А тут еще один подарок. Славная, милая, улыбчивая девочка. Верочка. Увидел ее и покой потерял. Пора. Пришло время первой детской любви. Верочка умела слушать, не перебивая, смотрела серьезно. Гуляли по Москве. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. А марши, военные марши? Я мало слушала марши. Тогда слушай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хороший марш, а сама смеется. Вечернее солнышко высветило храм. Был он не действующий, закрытый. Высокая колокольня вроде и рвалась в небо, но будто сил у нее не было, будто болезнь тяжелая подкосила. Неухоженный двор. Дорожки заросли бурьяном, штукатурка на стенах искрошилась. Но загустевшее к вечеру солнце скользнуло по храму хозяйским мазком, и Витя увидел такую щемящую красоту, что в изумлении остановился. Остановилась и Вера. Он вспомнил Смоленскую церковь. Вспомнил, как поспешали они, разнаряженные на службу. Впереди красивая мама и сильный отец. Вспомнил, как с колокольни их церкви косил наших красноармейцев, хорошо и далеко видевший немецкий пулеметчик. Как хоронили они с братом расстрелянных за церковью пленных советских бойцов. Какой звон стоял над довоенной деревней. Витя не забыл чувство стыда. Уже звонят, уже к службе зовут, а он еще дома прохлаждается. Бегом, бегом. Когда наши отбили Смолина у немцев, Гладышевы хотели вернуться, но командир сказал тогда: там виселицы, туда нельзя. Значит, смоленских тех, кого не угнали, повесили. Господи! Витя перекрестился. «Ты что?» — удивилась Верочка. «Ты в Бога, что ли, веришь?» «Верю. Меня Бог много раз спасал. Расскажи». Витя не мог вот так сразу. «Потом как-нибудь». Обошли вокруг церкви. Солнце уже спряталось, и церковь казалась Вите обычным домом, большим, заброшенным, из которого давно съехали постояльцы. Только колокольня темнела и была похожа на гигантскую лестницу. Они стали встречаться часто. Витя чувствовал, что девочка расположена к нему. Но однажды она пришла встревоженная. «Вить! Наши со двора мальчишки передать тебе просили. Еще раз в наш двор зайдешь, пеняй на себя. Ты меня сегодня провожать не ходи». Ну, разозлился. Ну, кровь к щекам прилила. Обратно не загонишь. Еще чего, боюсь я их. Пойдем, провожу. Да рано еще, давай погуляем. Было уже совсем темно, когда Витя провел Верочку через небольшую между двумя домами арку, подвел к подъезду. «Ну, иди, завтра как всегда». Она кивнула и легкой пташкой вспорхнула в подъезд. А он пошел, широкий шаг, спина прямая, как положено военным музыкантам. У самой арки к его широкому шагу примешался другой, осторожный, мелкий, да и тот скоро сбился в нестройное шарканье. За ним шло сразу несколько парней. Не оборачивался, а когда затылком почувствовал, что преследователи вот-вот занесут руку сзади, резко обернулся. Только подонки нападают сзади. Трое. В темноте лиц не разглядеть. Долговязые. Один курит.
1: «Кончай сюда ходить, понял? А то дождешься».
0: Виктор задохнулся от выпущенного в лицо дыма, закашлялся, а его уже окружили. Огонек папиросы справа, слева противный шепот. «Так ты понял?» Одному с размаху съездил по челюсти, тут же, боясь упустить время, другому — ногой по коленке, а третий с папироской убежал сам. Возвратился домой победителем. Заснул сразу. Нет, не сразу успел подумать самодовольно. Завтра скажу Вере, чтобы теперь никого не боялась. А если что, пусть сразу говорит мне. На выходные Витя предложил девочке съездить в Загорск. Ребята, кто был, говорят, красота. Давай махнем. Верочка согласилась охотно. Рано утром сели в электричку на Ярославском вокзале и поехали смотреть красоту. Незабываемый день. Долго ходили по древнему городу. Троица Сергиева лавра была закрыта, но в самом Загорске служба в храмах шла. Ничего не зная и не понимая, как слепые котята, толкались они то в одни двери церкви, то в другие. Было страшновато и непривычно. Лики святых с икон глядели на них сурово и выжидательно. Витя помнил иконы в доме отца, но тогда они не казались ему такими строгими. Вите было очень хорошо с Верочкой. Разговорчивых хохотушек он недолюбливал. Смеются, кокетничают, одни ужимки, больше ничего. А Вера серьезная. Витя видел, что и ей с ним интересно. Чувствовал себя рядом с Верой взрослым мужчиной, защитником. Еще бы не защитник, вон как накостылял ее землякам, до сих пор на глаза не показывается. В поезде ехали молча. От красоты, от какой-то особенной тишины было на душе светло и торжественно. Уже у самого подъезда Вера доверчиво посмотрела Вите в глаза. «Я тебя попросить хочу. Давай будем ходить с тобой в церковь. Я тоже верю. Я хочу верить в Бога. Родная душа, я расскажу ей, как меня расстреливали, а Бог не допустил. Я расскажу, как замерзал в Боровской церкви на каменном полу, как гнали нас, узников, пристреливая на ходу обессилевших, как толкали впереди себя под автоматные очереди. Расскажу, как тонул в реке и выбрался. Как же любит меня Бог! Вот завтра встретимся, а я скажу. А знаешь, Вера, меня Бог любит, Он всех любит, Он наш Отец». Как никогда торопился навстречу, нагладился, начистился. Даже впервые за их с Верой знакомство купил маленький букетик ландышей. Только-только появились. А еще у него в кармане ждали своего часа два пригласительных билета для Веры. Их духовой оркестр в составе Государственного симфонического оркестра играет не где-нибудь, а в большом зале консерватории. И что играет Чайковского? Вспомнил недавний разговор. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. Только представить, и то радость. Он играет, а она, Верочка, сидит в партере и смотрит на него влюбленными глазами. А он и правда хорош. В парадной форме пуговицы блестят. Два билета. Пусть пригласит кого-нибудь. Подругу или маму, например. Но на условленном месте у Никитских ворот Витю ждала Верочкина мама. Витя не знал, что это мама. Они никогда не встречались, и он крутил головой, высматривая девичью тоненькую фигурку. А мама признала Витю сразу. «Молодой человек, голос у мамы строгий и какой-то торжественный. Мне надо с вами серьезно поговорить». «Со мной? Я вас не знаю». «Но зато вы знаете мою дочь, Веру». Витя от изумления потерял дар речи. «Верочкина мама? Зачем?» «А где Вера?» – спросил он, и тут же понял, что задал очень глупый вопрос. Женщина улыбнулась, но как-то недобро, неоткрыто, будто из-под тишка. Витя напрягся. «Верочка мне рассказывала, что вы ездили с ней в Загорск, что вы водили ее по церквам и учили молиться. Верочка доверчивая, а вы пользуетесь этим. Молодой человек...» Мама повысила голос, будто прикрикнула на Витю. «Я не хочу, чтобы моя дочь становилась богомолкой. У нее другие планы. Ей надо учиться». Витя сгорал от стыда. Он даже не смотрел на женщину, опустил голову и видел только ее туфли, темно-коричневые на высоких каблуках. «Да, ей надо учиться. Я прошу оставить ее». «Как оставить?» — спросил Витя и опять понял. Глупо спросил. «Очень просто. Оставить!» — выговаривала мама по слогам и опять будто из-под тишка улыбнулась. «Неужели вы не понимаете, что из вашей дружбы ничего не выйдет? Моя девочка из благополучной полной семьи, а вы детдомовец». Сжалось сердце, так сжалось, что тупая противная боль поползла от груди к лопатке и дальше вниз по пояснице. Казалось, вселенская катастрофа рассекла землю, и он полетел в узкую черную расщелину, некрасиво, позорно, вверх тормашками. Но он сказал себе спокойно. Не сказал даже, скомандовал и заставил себя поднять на женщину глаза. Блондинка, аккуратная завивка, волосок к волоску, черные дуги бровей, скорее всего, подкрашенные. Глаза смотрят насмешливо, но Витя уже не боится ни этого взгляда, ни этих бровей, ни этой завивки. «Хорошо», — говорит он спокойно, и ему кажется, что по-взрослому, по-мужски. «Больше я Веру беспокоить не буду. Но у меня к вам просьба. Вот два билета на концерт в большой зал консерватории. Передайте их Вере. Пусть приходит, если захочет». Удивленно и настороженно посмотрела мама на Виктора, но билеты взяла. Выбор. Они играли увертюру Чайковского, 1812 год. Зоркие молодые глаза разглядели со сцены сидящую в зале Верочку, а рядом с ней маму. Пришли. Виктор выпрямил спину, крепче вцепился руками в валторну, а выражение лица сделал независимо безразличное. «Пришли, мама-то мама хороша, оставьте мою дочь». А сама на концерт явилась, не побрезговала богомольцем и детдомовцем. Опять подступило к сердцу нехорошее, поганое чувство обиды и раздражения. Это чувство очень мешало музыке. Витя мгновенно ощутил, как звуки, будто живые существа, достигая сердечной глубины, перестали устремляться в нее, как прежде, а словно в испуге отскакивали, неслись прочь и становились чужими. Он и раньше замечал это на концертах, на репетициях. Он не всегда чувствовал музыку, не всегда счастливо в ней растворялся. Порою она упорно не хотела проникать в душу, противилась, рвалась обратно. Виктор не сразу понял, что происходило это тогда, когда сердце его гневалось, завидовало, раздражалось. «Да, Чайковского можно играть только с чистым сердцем», — подумал он. Стал отмахиваться от обиды, убеждать себя, что она надуманная и что выеденного яйца не стоит. Она ведь мать, ее понять можно, хочет добра своей дочери и правду сказать, какая он Вере пара. Без угла, сирота, беспризорник, да еще в Бога верит. Вот мама и забеспокоилась, любая бы на ее месте. Вспомнил свою маму. Она была совсем другой, не похожей на Верочкину. Даже когда мама болела, уже не вставала, а дети точно знали, что ей очень больно, она не раздражалась, не повышала голос, не жаловалась. Красота не оставляла ее, а только слегка, самую малость, приглушалась болью и страданием. Как музыка в радиоприемнике. Все так же прекрасно, но совсем-совсем тихое. Опять он о музыке. Финал. Ответственная партия «Валторны». Виктор пружинно сосредоточился. Забыл про обиду, не мигая смотрел на дирижера, боясь пропустить ответственный момент своего вступления. Не пропустил. Инструмент чистенько, осторожно вошел в общую канву увертюры. Звуки трубы не отторгли и звуки валторны, а великодушно приняли их в общий, отлаженный строй произведения. И душа Витина их не отторгла. Финальная часть смело взвилась над притихшим залом. Витина сердце стало быстро наполняться звуками, и уже совсем скоро, в полноте удивительного чувства причастности к происходящему в зале таинству, оно блаженно и счастливо заныло. Аплодисменты. Оркестранты скромно покидают сцену. Их просят на бис. Выходят, бочком благодарно улыбаясь. «Молодцы!» — похвалил дирижер. «Отработали чистенько. Спасибо!» Музыканты и сами чувствовали, что концерт удался. Виктор, как застоявшийся конь, резво припустил к выходу. Щеки пылали от возбуждения, сердце громко стучало. Хотелось скорее глотнуть прохлады, прийти в себя, успокоиться. Вот и массивные двери консерватории. Да, тяжеловато, напрягся немного. Воздух. Глубокий вздох и притомившиеся от духоты легкие благодарным выдохом телеграфировали Вите свое короткое «мерси». Стоял и просто дышал, наслаждался. «Виктор, да вы, оказывается, прекрасный музыкант!» «Мама!» Рядом Верочка с маленьким букетиком ландышей, точно таким, какой он нес ей на несостоявшееся свидание. «Это тебе», — смущенно прошептала девочка. Он даже спасибо не сказал, так растерялся. «Вот не ожидала!» — продолжала громко восторгаться мама. «А вы, скромник, молчали. Почему, я вас спрашиваю? Разве зазорно быть музыкантом? Вера, придется нам Витю наказать!» Она шутливо погрозила ему пальцем. Наверное, и тут сыграла свою роль нетерпящая фальши музыка. От мамы повеяло такой невыносимой, такой циничной неискренностью, что Вите стало опять душно, как там, в зале, и он еще несколько раз себе в укрепление глубоко вдохнул вечерней прохлады и сказал, изо всех сил сдерживая подкатившее раздражение: «Простите, но я спешу». «Нет-нет, мы вас никуда не отпустим, правда, Вера?» Пошел. Быстро, как будто опаздывал, не оглянулся, сжал зубы, так легче терпеть боль. Голос Верочкиной мамы звучал, будто прыгал упругим мячиком вверх-вниз. «Вот не ожидала! Оставьте в покое мою дочь! Разве зазорно быть музыкантом? Ведь вы детдомовец, мы никуда вас не отпустим. Верочка, вам не пара». Уже вечером он вспоминал о случившемся спокойнее, размышлял. А в чем, собственно, виновата Вера? Почему из-за непримиримой мамы он должен терять дорогую ему девочку? Мало ли что сказала мама, не пара, а вдруг как раз пара? Тем более, что мама теперь, судя по всему, сменила гнев на милость, и стоит Виктору захотеть... «Встречусь с Верой», — решил он, почти решил. Но как хорошо, что не обманешь сердце. Что-то упорно мешало ему, отмахнувшись от маминых детдомовец, не пара, прийти к Вере, как после досадного недоразумения, и вновь пригласить ее на прогулку по вечерней Москве. Разговоры о музыке, храм... Но что-то в душе опять набычилось, засвербило. Ничего заново не получится. Мама, если она даже благосклонно примет сейчас прекрасного музыканта Виктора, все равно глубоко в душе будет отторгать детдомовца и богомольца. Она человек властный и неискренний. Верочка будет страдать, а он будет страдать из-за того, что страдает Верочка. А раз так, его долг больше с Верой не встречаться. Заныло сердце от такого неугодного для него решения, но разум диктовал: так будет лучше. Эх, сейчас бы посоветоваться с отцом, по-мужски поговорить без лукавства. Или с товарищем Валентином, или с Сергеем, старшим братом. Но надеяться Виктору не на кого. Отец не вернулся с войны. Товарища Валентина отправили на новое место службы. Сергей далеко. А потому только своим умом, только своим. Но ведь отец сказал, когда уходил на фронт: «Живите с Богом!» Витя хорошо помнит его слова. Значит, надо по совести решать, по-божьему. Но как? Сын полка, сирота, детдомовец, богомолец, прекрасный музыкант Витя Гладышев лежал на казенной койке и думал. В висках стучало от напряженной работы, услужливая и безжалостная память возвращала его то и дело к образу самой лучшей на свете девочки. Худенькая тростиночка Вера, серьезные глаза, сострадательное сердце. Редкая девочка. Упустишь — локти обкусаешь. Финтифлюшек-то много вертится, особенно вокруг них, военных музыкантов. Еще бы, форма чего стоит? Серая, с легким коричневым отливом шинель, брюки качественной шерсти, зеленый мундир с зияющими пуговицами, стоечка воротни, красные петлицы, красивые погоны с латунной лирой. Не захочешь — заглядишься. Верочка другая, она глубокая и переживает сейчас тоже. Тоже, наверное, не спит, думает о нем, о Вите. Опять сердце принялось исполнять главную партию в его мучительной пьесе о любви. Разум замешкался, уступил, и оно, сердце, зазвучало. Но разум на то он разум, сердце обхитрил. Вроде затаился, да и выстрелил жестокой конкретной мыслью. Никаких больше встреч. И хватит себя мучить. Утро и окончательное решение совпали в минутах. Когда он умывался, чистил зубы, делал на плацу зарядку, он уже знал. Образ Верочки уже в прошлом.
2: Продолжение следует.

0: Радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.

0: в Москве. Москва кого хочешь закрутит. Могла и Витю закрутить, но он точно знал, что прохлаждаться, бегать в поисках удовольствий ему не досуг. Деревенский мальчик, уже к своим 12 годам, познавший голод, холод, издевательство фашистов, грязь в шее, знал одно – он должен учиться. Музыка – не только его любовь, она еще и его работа, его средство к существованию, его жизнь. Он берег время. Московские музыканты встретили сына полка обязательной строгой экзаменовкой. Как по писаному разыграли спектакль. «Воробьев, ты сегодня по кухне сигнальный?» – спросил немолодой уже сержант. «Нет, я вчера был. Сегодня следующий по алфавиту». «А кто у нас на «Г»?» «А, Гладышев! Твое дежурство сегодня, Гладышев! Ты хоть сигнал-то подавать умеешь?»
1: «Умею», — охотно отозвался Виктор. «Что тут уметь? Подъем, отбой, построение».
0: «А на кухне приходилось сигналить?»
1: «На кухне не приходилось».
0: «Тогда слушай внимательно. Иди на кухню и следи за процессом. Сигнальный рожок наготове держи. Как только увидишь, что повара собираются макароны в бачки засыпать, сразу подавай сигнал «Попади». Это чтобы им легче было в бачки попасть». Только обязательно сигнали, иначе они будут ждать команду, да и припоздняться с обедом. Понял?
1: Витя взял рожок, пошел на кухню. Но чем ближе к ней приближался, тем больше чувствовал во всей этой истории какой-то подвох. Что-то ни разу не приходилось ему подавать сигнал «Попади». Вспомнил, что музыканты как-то подозрительно весело переглядывались.
0: «Да...»
1: Заглянул на кухню. Белые высокие колпаки, пар над кастрюлями, запахи. Тут и без попади полный порядок.
0: «Не на того напали, товарищи музыканты. Витя Гладышев, воробей стреляный. Детдом прошел, даже тюрьму даниловскую не такие шуточки разоблачал». У него созрел план, да такой, что он с горящими от нетерпения глазами помчался его выполнять.
1: «Ну что, просигналил? А как же? Так точно, как велено!»
0: А сам краем глаза видит, друзья музыканта отворачиваются, давятся от смеха.
1: «Ну и что? Все отлично!» «Начальник штаба мимо проходил, руку мне пожал. Молодец, — говорит Гладышев, — хорошо просигналил».
0: Притихли, переглядываются, но уже испугались.
1: «А что еще? — сказал начальник штаба». Сержант от удивления с трудом подбирал слова.
0: «А еще он сказал», — Гладышев весело и жестко взглянул в перепуганные сержантовы очи, «а еще он сказал, чтобы вы, товарищ сержант, явились к нему сегодня в 14:00».
1: Сержант застыл от изумления. «Зачем?»
0: «А я почем знаю, он мне не докладывал».
1: Ровно в 14:00 сержант на ватных ногах вошел в кабинет начальника штаба. Шло совещание.
2: «Сержант Копылов по вашему приказанию прибыл».
1: «По какому еще приказанию?» — рассвирепел начальник. «Кто тебя звал сюда, дубина?»
0: Стали разбираться, что к чему.
1: Пришлось признаться сержанту Копылову, что решили они разыграть новичка Гладышева, а тот, видать, в долгу не остался.
0: «Посмотрите, товарищи офицеры, на этого героя, мальчишка его, убеленного сединами, вокруг пальца обвел. Шуточка-то боком вышла». Хохотали. Какое там совещание? Разговоров на следующий день хватило.

Первая любовь. Учился Гладышев как зверь, от репетиции не уставал, был счастлив и нетерпелив к жизни. А жизнь ему подарок за подарком. Концерты, выступления везде принимают, благодарят, приглашают еще. А тут еще один подарок. Славная, милая, улыбчивая девочка. Верочка. Увидел ее и покой потерял. Пора. Пришло время первой детской любви. Верочка умела слушать, не перебивая, смотрела серьезно. Гуляли по Москве. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. А марши, военные марши? Я мало слушала марши. Тогда слушай. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хороший марш, а сама смеется. Вечернее солнышко высветило храм. Был он не действующий, закрытый. Высокая колокольня вроде и рвалась в небо, но будто сил у нее не было, будто болезнь тяжелая подкосила. Неухоженный двор. Дорожки заросли бурьяном, штукатурка на стенах искрошилась. Но загустевшее к вечеру солнце скользнуло по храму хозяйским мазком, и Витя увидел такую щемящую красоту, что в изумлении остановился. Остановилась и Вера. Он вспомнил Смоленскую церковь. Вспомнил, как поспешали они, разнаряженные на службу. Впереди красивая мама и сильный отец. Вспомнил, как с колокольни их церкви косил наших красноармейцев, хорошо и далеко видевший немецкий пулеметчик. Как хоронили они с братом расстрелянных за церковью пленных советских бойцов. Какой звон стоял над довоенной деревней! Витя не забыл чувство стыда. Уже звонят, уже к службе зовут, а он еще дома прохлаждается. Бегом, бегом. Когда наши отбили Смолина у немцев, Гладышевы хотели вернуться, но командир сказал тогда: «Там виселицы, туда нельзя». Значит, смоленских тех, кого не угнали, повесили. Господи! Витя перекрестился. «Ты что?» — удивилась Верочка. «Ты в Бога, что ли, веришь?» «Верю. Меня Бог много раз спасал. Расскажи». Витя не мог вот так сразу. «Потом как-нибудь». Обошли вокруг церкви. Солнце уже спряталось, и церковь казалась Вите обычным домом, большим, заброшенным, из которого давно съехали постояльцы. Только колокольня темнела и была похожа на гигантскую лестницу. Они стали встречаться часто. Витя чувствовал, что девочка расположена к нему. Но однажды она пришла встревоженная. «Вить! Наши со двора мальчишки передать тебе просили. Еще раз в наш двор зайдешь, пеняй на себя. Ты меня сегодня провожать не ходи». Ну, разозлился. Ну, кровь к щекам прилила. Обратно не загонишь. Еще чего, боюсь я их. Пойдем, провожу. Да рано еще, давай погуляем. Было уже совсем темно, когда Витя провел Верочку через небольшую между двумя домами арку, подвел к подъезду. «Ну, иди, завтра как всегда». Она кивнула и легкой пташкой вспорхнула в подъезд. А он пошел, широкий шаг, спина прямая, как положено военным музыкантам.
У самой арки к его широкому шагу примешался другой, осторожный, мелкий, да и тот скоро сбился в нестройное шарканье. За ним шло сразу несколько парней. Не оборачивался, а когда затылком почувствовал, что преследователи вот-вот занесут руку сзади, резко

шепот. «Так ты понял?» Одному с размаху съездил по челюсти. Тут же, боясь упустить время, другому ногой по коленке, а третий с папироской убежал сам. Возвратился домой победителем. Заснул сразу. Нет, не сразу, успел подумать самодовольно. Завтра скажу Вере, чтобы теперь никого не боялась. А если что, пусть сразу говорит мне. На выходные Витя предложил девочке съездить в Загорск. Ребята, кто был, говорят, красота. Давай махнем. Верочка согласилась охотно. Рано утром сели в электричку на Ярославском вокзале и поехали смотреть красоту. Незабываемый день. Долго ходили по древнему городу. Троица Сергиева лавра была закрыта, но в самом Загорске служба в храмах шла. Ничего не зная и не понимая, как слепые котята, толкались они то в одни двери церкви, то в другие. Было страшновато и непривычно. Лики святых с икон глядели на них сурово и выжидательно. Витя помнил иконы в доме отца, но тогда они не казались ему такими строгими. Вите было очень хорошо с Верочкой. Разговорчивых хохотушек он недолюбливал. Смеются, кокетничают, одни ужимки, больше ничего. А Вера серьезная. Витя видел, что и ей с ним интересно. Чувствовал себя рядом с Верой, взрослым мужчиной, защитником. Еще бы не защитник, вон как накостылял ее землякам, до сих пор на глаза не показываются. В поезде ехали молча. От красоты, от какой-то особенной тишины было на душе светло и торжественно. Уже у самого подъезда Вера доверчиво посмотрела Вите в глаза. «Я тебя попросить хочу. Давай будем ходить с тобой в церковь. Я тоже верю. Я хочу верить в Бога. Родная душа, я расскажу ей, как меня расстреливали, а Бог не допустил. Я расскажу, как замерзал в Боровской церкви на каменном полу, как гнали нас, узников, пристреливая на ходу обессилевших, как толкали впереди себя под автоматные очереди. Расскажу, как тонул в реке и выбрался. Как же любит меня Бог! Вот завтра встретимся, а я скажу. А знаешь, Вера, меня Бог любит, Он всех любит, Он наш Отец. Как никогда торопился навстречу, нагладился, начистился. Даже впервые за их с Верой знакомство купил маленький букетик ландышей. Только-только появились. А еще у него в кармане ждали своего часа два пригласительных билета для Веры. Их духовой оркестр в составе Государственного симфонического оркестра играет не где-нибудь, а в Большом зале консерватории. И что играет Чайковского? Вспомнил недавний разговор. Ты любишь Чайковского? Хорошая музыка. Только представить, и то радость. Он играет, а она, Верочка, сидит в партере и смотрит на него влюбленными глазами. А он и правда хорош. В парадной форме пуговицы блестят. Два билета. Пусть пригласит кого-нибудь. Подругу или маму, например. Но на условленном месте у Никитских ворот Витю ждала Верочкина мама. Витя не знал, что это мама. Они никогда не встречались, и он крутил головой, высматривая девичью тоненькую фигурку. А мама признала Витю сразу. «Молодой человек, голос у мамы строгий и какой-то торжественный. Мне

0: Мне надо с вами серьезно поговорить. Со мной? Я вас не знаю. Но зато вы знаете мою дочь, Веру. Витя от изумления потерял дар речи. Верочкина мама? Зачем? А где Вера? Спросил он, и тут же понял, что задал очень глупый вопрос. Женщина улыбнулась, но как-то недобро, неоткрыто, будто из-под тишка. Витя напрягся. Верочка мне рассказывала, что вы ездили с ней в Загорск, что вы водили ее по церквам и учили молиться. Верочка доверчивая, а вы пользуетесь этим. Молодой человек, мама повысила голос, будто прикрикнула на Витю, я не хочу, чтобы моя дочь становилась богомолкой, у нее другие планы, ей надо учиться. Витя сгорал от стыда. Он даже не смотрел на женщину, опустил голову и видел только ее туфли, темно-коричневые на высоких каблуках. «Да, ей надо учиться. Я прошу оставить ее». «Как оставить?» — спросил Витя и опять понял. Глупо спросил. «Очень просто. Оставить!» — выговаривала мама по слогам и опять будто из-под тишка улыбнулась. «Неужели вы не понимаете, что из вашей дружбы ничего не выйдет? Моя девочка из благополучной полной семьи, а вы детдомовец». Сжалось сердце. Так сжалось, что тупая противная боль поползла от груди к лопатке и дальше вниз — по пояснице. Казалось, вселенская катастрофа рассекла землю, и он полетел в узкую черную расщелину, некрасиво, позорно, вверх тормашками. Но он сказал себе спокойно, не сказал даже, скомандовал и заставил себя поднять на женщину глаза. Блондинка. Аккуратная завивка, волосок к волоску, черные дуги бровей, скорее всего, подкрашенные. Глаза смотрят насмешливо, но Витя уже не боится ни этого взгляда, ни этих бровей, ни этой завивки. «Хорошо», — говорит он спокойно, — ему кажется, что по-взрослому, по-мужски. «Больше я Веру беспокоить не буду». Но у меня к вам просьба. Вот два билета на концерт в большой зал консерватории. Передайте их Вере. Пусть приходит, если захочет. Удивленно и настороженно посмотрела мама на Виктора. Но билеты взяла.
1: Продолжение следует.
2: Услышь.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Об истинном смирении. Ученик однажды спросил старца: «Как мне научиться разбираться в людях, кому мне доверять и кого опасаться?» «Скажу тебе вначале, кого нужно опасаться», — сказал старец. «Опасайся самого смиренного с виду. Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой поклоны, обнимает тебя и высказывает тебе свое необыкновенное расположение, того ты опасайся больше всего». «Как же так, старче?» — удивился ученик. «Объясни мне». «Потому что он первый и предаст тебя», — ответил старец со вздохом. «А кому же мне доверять?» — спросил ученик. «Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит тебе правду, какая бы она ни была. Эти люди первыми придут к тебе на помощь. Истинное смирение всегда незаметно, поэтому его трудно найти. Но когда найдешь его, оно тебя никогда не предаст». В жизни часто бывает так, что само значение слова «смирение» оказывается для нас не вполне понятным. Митрополит Антоний Сурожский писал так: «Смирение – одна из самых мужественных евангельских добродетелей. Мы же умудрились превратить его в жалкое свойство раба. Мало кто хотел бы быть смиренным, потому что смирение представляется людям отвержением человеческого достоинства. То же относится к послушанию. Мы хвалим ребенка за послушание, тогда как на самом деле он проявляет покорность и лишен собственной воли. Мы очень редко интересуемся, что же у него на сердце, и слишком легко принимаем блеющую овцу за овцу стада Христова. А о чем для вас эта притча, дорогие радиослушатели?

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Село Яковлевка неподалеку от Дивеева когда-то было самым рядовым и обычным селом. Много таких в округе. Причем парадокс – селом, в котором не было своего храма. Но все изменилось по воле Божией, когда пришло время проводить торжества, связанные с прославлением преподобного Серафима Саровского в лике святых. Изменилось молниеносно, в считанные дни. Дело в том, что тогда для того, чтобы доставить мощи батюшки Серафима в Дивеевскую обитель, была специально построена дорога из Сарова в Дивеево. Она как раз и проходила через Яковлевку. И вот по ней и проследовал последний русский царь Николай II. Так и появился здесь каменный храм в честь преподобного Серафима Саровского. Сейчас здесь идут серьезные ремонтно-восстановительные работы. Храм очень пострадал в годы советской власти. И церкви этой уже 120 лет. Причем интересно, что это был первый храм, заложенный в честь батюшки Серафима сразу же после его канонизации. Подробности в нашем репортаже. Сейчас настоятель церкви иерей Владимир Каргин. Он благочинный Дивеевского округа. Мы поговорили с батюшкой, и он рассказал нам интересную историю появления церкви в селе.
2: У этого храма такая удивительная история. Видимо, промыслом Божиим. Император, проезжая из Сарова в Дивеево, на дорогу вышли местные жители и сказали, что нет у нас храма. Стали просить. И по благословению императора он был первым попечителем, жертвователем. Выделил средства на строительство и благословил храм строить в честь преподобного Серафима Саровского. И можно сказать, что в нашей стране, наверное, первый храм, который на следующий день после прославления был заложен в честь батюшки Серафима.
1: В советские годы эта церковь была практически полностью разрушена и разобрана, буквально по кирпичикам. Остались только две полуразрушенные стены. Кстати, до сих пор печи и какие-то хозяйственные постройки у многих местных жителей как раз из того самого кирпича, который вынут из стен храма. Самих сельчан, которые растаскали церковь на хозяйственные нужды, теперь уже нет, а вот их потомки и родственники, случалось, возвращали кирпичи обратно.
2: Храм разрушали именно наши русские люди. Я думаю, когда местные жители видят, как храм восстанавливается, для них это все-таки некая радость и, наверное, какое-то искупление за грехи их предков. Было время, когда храмы разрушались, а нам Господь даровал время, когда мы должны их с Божьей помощью восстанавливать.
1: И вот так, с Божьей помощью, почти 20 лет назад возрождать церковную жизнь в селе довелось уже в годы возобновления церковной жизни самому первому настоятелю церкви, протоиерею Николаю Захарову.
3: С 2007-2006 года, я даже точно не помню, когда мне сюда распределение получил. Когда я сюда пришел, здесь вот было, значит, две стены полуразваленные были. Вот видите, да, вот эта кладка старая. И больше ничего там не было. И вот это с того тысячелетия здание. Начальная школа. Ну, как говорится, мне сюда дали распределение, служить негде было. То есть мы начинали здесь молебны, служили под открытым небом. Здесь внутри кустарники росли, такое дело. Вот, а это здание было так заброшенное, мы его тоже раньше давали так бесплатно, нам пришлось выкупать это здание у администрации. Выкупили это здание, и потом немножко привели в такой благородный вид и стали служить в нем. Как бы молебный дом сделали.
1: И вот домовая церковь сейчас действует в здании старой начальной сельской школы. Оно буквально в 50 метрах от старого каменного храма. Когда искали место для проведения богослужений, стало понятно, что учить в школе некого и некому. Здание обветшало, имело довольно угрюмый вид. Общими силами его выкупили у местной администрации и привели в порядок. Сейчас там звучит молитва. Сюда приходят люди. Богослужения совершаются регулярно, как минимум 3 раза в месяц. Батюшка Николай продолжает вспоминать те трудные годы.
3: Это было здание мирское. Оно вообще было такое, ну, полуразваленное, если так говорить. Такое очень мрачное, такое черное здание. Ну, говорится, хочешь не хочешь, нам надо было служить. Там служили под открытым небом. Стали переделывать. Вот учительскую переделали под алтарь. А это здесь передел сделали. Здесь люди ходили там много. Тесновато было. Вот мы решили немножко здание расширить туда. Вот и туда пристрой сделали небольшой. Так получается, как говорится. Но все делалось с любовью. Местные люди работали, они такое здесь. Просто во славу Божию люди трудились. Вот. И мы потихонечку, как говорится, вот, сделали молебное помещение из этого здания.
1: То, что домовый храм создавался с любовью, отец Николай сказал верно. Внутри все по-простому, но очень чисто, светло и все аккуратно. Есть все необходимые богослужебные предметы. На стенах иконы. Среди них есть и старинные. Их сохранили во времена лихолетия местные жители у себя дома. В будущем они снова вернутся в каменный храм после того, как он будет полностью возрожден. Кстати, есть при домовой церкви даже своя воскресная школа. Ведет ее матушка, супруга отца Николая. Она учит детей уже почти 30 лет. Ну, а еще у домовой церкви есть староста. Его зовут Андрей Бродский. Приехал он сюда с Украины. Полюбил здешние места, здесь встретился со своей будущей супругой. Она была паломницей, ехала тогда в Дивеево. Теперь у них большая дружная семья, 9 детишек. Все ходят сюда молиться. И даже иконостас в домовом храме – это дело рук Андрея.
4: Я ездил в Москву с другом на заработки. И заезжаем в гараж забирать его вещи. А у него там стоят вот эти царские врата. Они из Тихоно-Задонского монастыря. Говорит, вот мне из Тихоно-Задонского монастыря царские врата отдали, как бы, я не знаю, куда их девать и как, что-то ж надо, ну, как бы, храм, да, все. Я говорю, да давай заберем это самое, ну, пристроим куда-то что-то это. Мы их забираем, микроавтобус грузим, приезжаем сюда, и здесь буквально, наверное, через месяц отец Николай приходит и говорит, что будем из этой школы делать храм. Я говорю, ну, да мы царские врата уже привезли, такое маленькое чудо с течением обстоятельств.
1: Сейчас каменный храм окружен строительными лесами, идут фасадные работы. Надо сказать, что сделано очень много, а вот предстоит сделать еще больше. Однако церковь уже приобретает свой исторический облик. Не смолкают разговоры рабочих, как и звук рабочего инструмента. Каждый старается внести свою лепту в возрождение Божьего дома.
2: Была восстановлена кладка. Храм был накрыт крышей, сделан был четверик. Чуть позже воссиял над ним красавец, купол с крестом. Конечно, трудов еще предстоит много, но мы не унываем. В том году была поставлена котельная, сейчас подключается этот храм к отоплению. И милости Божией надеемся, что в ближайшее время в этом храме начнется служиться божественная литургия.
1: Внутри, кстати, тоже строительные леса, но до внутреннего убранства еще далеко, пока все силы брошены на основные строительные задачи и коммуникации.
2: Нам еще предстоит поработать в архивах. В настоящий момент пока никаких таких у нас подтверждающих документов нет. Но мы в этом направлении трудимся, чтобы найти именно архивные фотографии, может быть, да, по внутреннему убранству. Просто пока мы больше настроены все-таки храм подготовить к тому, чтобы он начал отапливаться. Как только он там будет тепло, там можно будет совершать службу. А вот параллельно уже стараемся как-то найти вот что-то сохранившееся.
1: Но, как признался нам священник во время разговора, важны не только стены, не только красивые росписи и святые образа. Важно возродить тот старый дух, общность и единение. И с каким усердием и рвением прошлые поколения сельчан, падая в ноги к царю, просили благословения и затем начинали возводить свою любимую церковь, с таким же усердием и душевным теплом относятся теперь после многих лет бесчинства и красного террора уже дети и внуки этих людей к делу возрождения святого намоленного места. Эти новые поколения людей уже понимают ценность своего единства, своей веры и своих родных корней. И они убеждены, несмотря на годы забвения и разрушений, еще не поздно все исправить. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ».

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Три главных правила работы в садоводстве – это мульчировать, мульчировать и еще раз мульчировать. Мульчирование избавляет от очень многих проблем и позволяет сделать жизнь растений более комфортной, и позволяет уменьшить вам труд по уходу за растениями. Давайте сейчас вот об этом подробнее и поговорим. Мы купили новый участок, и так оказалось, что почва там очень тяжелая. Почему она тяжелая, мы поняли потом. Мы купили этот участок уже с фундаментом. И, видимо, когда копали этот фундамент, вот эту тяжелую глину из-под этого фундамента никуда не вывезли, а, видимо, просто разровняли по этому участку. А мы быстренько там поставили парник, и вот получилось, что у меня парник тоже стоит на этой тяжеленной грубой почве. Пришла ко мне соседка и говорит: слушай, тебе тут столько работы, тебе тут землю такую надо завозить будет, чтобы что-то у тебя тут выросло. Я говорю: ничего я этого делать не буду. Вот посмотришь, я говорю, я все это выращу под мульчой. И когда я весной сажала свои растения, естественно, луночку я сделала, буквально пару горстей туда хорошей земли насыпала, какой-то рыхлый такой. Пару горстей, это вы представляете, что значит посадить рассаду, да? То есть эта луночка достаточно небольшая. А дальше-то корни у растений растут очень широко, и я все это стала мульчировать, то есть под помидорами, под огурцами. Скосила траву, туда эту траву положила. Где-то у меня выросла лебеда, полынь, крапива, тоже мы это все скосили, все туда я это принесла. Урожай у меня был шикарный. И та же соседка ко мне в августе пришла и не поверила своим глазам, что вот на такой земле, на грубой, не завозила я туда тонну земли, скажем, или две на всю теплицу, сколько бы мне понадобилось, и я вырастила замечательный урожай. Почему это произошло? Да потому что под мульчой даже такая грубая земля остается влажной и рыхлой. Вот все, что нужно корням, это рыхлая, влажная земля. А дальше, если даже она у вас малоплодородная, эта земля, скажем, песчаная почва, то вы все это можете скорректировать подкормками, можете давать это питание в жидком виде, тот же настой навоза, тот же настой травы или какие-то растворенные минеральные удобрения. И вот вырастить можно все даже на такой почве, если вы будете мульчировать. Еще громадный плюс мульчирования в том, что под этим слоем живут и прекрасно себе размножаются и работают микроорганизмы. Это условие мульчирования основное для того, чтобы они помогали нашим растениям лучше расти и развиваться. Что они делают? Они разлагают его до тех веществ, которые становятся доступны растениям. Эти вещества называются гумусом. Помогают дождевые черви. И вот если вы наблюдательный человек, то в сухом песке дождевых червей нет. В твердой-притвердой глине дождевых червей тоже очень мало. Микроорганизмы мы с вами глазами не увидим, но поверьте, что и микроорганизмов в такой сухой песчаной почве и в такой грубой глине их тоже намного меньше, чем в хорошей, влажной и рыхлой почве. Так вот, если мы с вами замульчируем, то наша почва будет рыхлая, будет влажная, и вот там все эти наши прекрасные друзья будут замечательно размножаться и будут замечательно работать и переваривать ту органику, которую мы внесли, вещества, которые доступны растениям. По сути дела, мульчирование – это подкормка. Опять же, вот как подкормка, мы видим, что она лежит и лежит себе, да? Они не съели эту мульчу, эти растения, но они переварили те гумусные вещества, которые подготовили для них микроорганизмы, живущие под этим слоем мульчи. Вот какая великая роль у этого слоя, этих органических веществ. Так что, дорогие друзья, вот, пожалуйста, применяйте мульчирование, и вы увидите, как ваши растения просто на глазах будут меняться в лучшую сторону.
0: О огород без хлопот.

0: Добрая музыка на радио «Образ».
1: Церковное слово.
2: Дуга.
3: Дуга. Радуга. Пример из книги «Бытия».
2: Дугу мою полагаю во облаце, и будет в знамении завета вечного между мною и землею. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знаменем вечного завета между мною и между землею.
3: Итак, дуга означает радуга.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Некоторые предметы из нашего повседневного обихода прошли длинный путь изменений и преобразований, чтобы попасть к нам в том виде, в котором мы их знаем сегодня. Лампада от греческого светильник – это небольшой сосуд с горящим маслом, который подвешивают перед иконой, ставят на престоле в алтаре, а также зажигают при домашней молитве. Этот элемент церковной утвари знаком каждому христианину. Однако, что нам известно о его происхождении, значении и символизме? Древним прототипом современных лампад являются масляные светильники, которые использовались в быту для освещения помещений еще задолго до появления христианства. Они не отличались изяществом и представляли собой выдолбленные из камня небольшие плошки. С 3 века до нашей эры по 1 века нашей эры в Римской империи и Византии получают распространение обточенные светильники из глины и терракоты с различными символами, геометрическими фигурами и изображениями на них. Не так давно в Израиле была обнаружена большая коллекция подобных ламп, датируемая 3-4 веками нашей эры. Немного позднее светильники изготавливаются еще более закрытыми сверху, и с распространением христианства в IV веке на них появилась соответствующая религиозная символика – крест, спаситель, агнец и голубь. Таким образом, можно предположить, что и при жизни Иисуса Христа, и в его притче о 10 девах светильники представляли собой нечто подобное. В первые века, когда в условиях гонений христианам приходилось совершать богослужение тайно в пещерах и катакомбах, лампы использовались в первую очередь для освещения помещений. Но и как многим другим элементам быта, лампаде верующие придавали особый духовный смысл, ведь выжигать масляные лампы перед святыней было заповедано самим Богом еще во времена Ветхого Завета. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освещения, чтобы непрестанно горел светильник». Должны ставить он и перед Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник перед Господом всегда. Конец цитаты. Сам Спаситель в Евангелии не раз на примере светильника объясняет ученикам духовные понятия. «Да будут чресла ваши припоясаны, а светильники горящие», говорит в Евангелии от Луки Господь, призывая к телесному и духовному бодрствованию, готовности в любой момент пострадать за веру и предстать пред судом Божиим. А в притче о 10 девах елей в светильниках символизирует добрые дела и божественную благодать, которыми мы должны запасаться на всю жизнь, не рассуждая ошибочно, что сделанного нами уже достаточно для спасения. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Бог озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Христиане часто жертвовали лампады и елей в храм для выжигания перед почитаемыми иконами, святыми мощами и другими реликвиями в знак благоговения и любви. Например, в житии хождения игумена Даниила из русской земли, памятник XII века, мы читаем, как он возжег в Иерусалиме перед гробом Господним лампаду за всю Русь. И до наших дней среди лампад от разных поместных церквей там горит и вожженная от Русской Православной Церкви, как сопричастница чуда сошествия благодатного огня. Известен и еще случай из древности, когда лампада была участницей чуда. Правнук царя Авгария V, для которого Спаситель передал на платье свой образ, впав в язычество, хотел уничтожить святыню. Однако местный епископ решил спрятать чудотворный образ – замуровав его в стене вместе с зажженной лампадой. Святыню вновь обрели лишь в VI веке по велению Божьей Матери. Разобрав стену, люди увидели, что лампада перед нерукотворным образом продолжала гореть все 5 столетий. Таким образом, горящие лампады как в древности, так и сегодня символизируют божественный свет, которым Господь озаряет души и в то же время непрестанную пламенную молитву. Поэтому издавна в храмах перед великими святынями горели неугасимые лампады.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах.
2: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно. Нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша передача разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: Сегодня мы рады представить вам журналиста, детского писателя, редактора детского журнала «Саша и Даша» Светлану Гореву. Нашей сегодняшней героиней является победителем международной премии Левитова за 2024 год в номинации «Детская литература». Она автор более 10 книг для детей, победитель различных литературных конкурсов. В разные годы, в разных номинациях Светлана становилась победителем конкурса издательства «Настя и Никита». Ее произведения входили в шорт-лист литературного конкурса «Берег детства» от Орловского дома литераторов, в шорт-лист конкурса от издательства «Абракозябра», в шорт-лист конкурса «Истории для Алисы». И также нашей героине дважды полуфиналист конкурса «Новая детская книга».
2: Дар нашей сегодняшней героини очевиден – это дар слова. Достоевский писал: «Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может жить человек». Сегодня мы поговорим о призвании писателя, о вдохновении и о том, почему в современном мире так важна добрая детская книга.
1: Детская литература требует особой честности, тепла и любви. Ведь именно через первые сказки и рассказы ребенок учится дружбе, состраданию и вере в добро. «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», — говорил Антуан де Сент-Экзюпери. «Детство — точка отсчета для всего». Пожалуй, с него и начнем нашу сегодняшнюю беседу.
0: Дарование.
1: «Дайте детям любовь, больше любви, и здравый смысл придет сам собой», — писала Астрид Лингрен. С детских книг, сутью которых и должна стать любовь, начинался путь каждого взрослого в мир литературы. Светлана, каким вы были ребенком? Там мечтателем, непоседой или, может быть, искателем приключений?
3: Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктор. Вот все, что вы перечислили, Анастасия, я именно таким ребенком и была. Хотя, с одной стороны, я была очень послушным ребенком, очень ответственным. Со мной, как мне кажется, сейчас, глядя, например, на своих детей, не было проблем никогда никаких у родителей.
2: Ну, так каждый может сказать, мне кажется. Со мной тоже проблем не было.
3: Ну, может, когда вырасту, да, не знаю. Ну, у меня еще был младший брат, но он как бы и есть сейчас, да, и я вот чувствовала какую-то ответственность, когда родители на работе, мне нужно было заботиться о брате, и вот, ну, как-то вот у меня с рождения, мне кажется, это такая черта характера, и поэтому я и в школе относилась ответственно ко всему. Но дома, в свободное от школы время, я уже, конечно, тут раскрывалась по полной программе. Это не значит, что я там хулиганила, да, как Пеппи Длинный Чулок или там что-то такое делала неприличное. Нет, я просто была очень творческим ребенком. Я любила делать что-то своими руками. У меня были, конечно, игрушки, да, как у всех детей, но чаще всего я играла в то, что я сама придумала.
2: Что же это было, интересно?
3: Это на самом деле, да, это на самом деле было даже больше не игрушки, а это были какие-то творческие поделки. Например, я помню, что я делала поделки из глины, я раскрашивала заготовки и матрешек, которые мне бабушка приносила, подключала сюда брата своего, и мы, значит, у нас была целая коллекция этих глиняных различных посуды, игрушек, матрешек. В общем, чего мы только с ним не придумывали.
2: То есть кормили матрешек из глиняных тарелочек. Да? То есть вот это была не просто поделок, выставка, это была игра какая-то, да, со своими какими-то условиями.
3: Да, я постоянно включала в свои игры и брата, и друзей. Мы ходили в какие-то походы, я помню. Из дома набирали подушки, покрывала, и вот уходили за 3-9 земель, могли на целый день уйти.
2: Проблем не было никаких, да, у родителей, я уже чувствую. То есть вы были такая заводила, да? Можно так сказать, да?
3: Ну, наверное, вот в какой-то степени, да. То есть я была, с одной стороны, вот я говорю, как бы послушным ребенком. То есть я всегда знала вообще-то, что можно делать, а что нельзя. То есть если даже я уходила куда-то, тот вот в кавычках поход, да, с друзьями, я знала, что, например, там нельзя на лед на реке выходить, или там нельзя уходить куда-то далеко и надолго, да, что родители все равно в какой-то степени должны знать, где я нахожусь. Ну, то есть вот мои игры, они носили такой, с одной стороны, творческий характер, а с другой стороны, очень ответственный.
2: То есть вы брали на себя какую-то ответственность и чувствовали себя ответственной за тех, с кем вы пошли
3: в
2: поход.
3: Кого я приручила.
2: Да, то есть такой воспитатель. А брату читали детские книги или сказки какие-нибудь младшему?
3: Да.
2: Или сами, может быть, придумывали?
3: Я помню, да, я пыталась ему читать. Но он как-то так не очень, мне кажется, поддавался. Он больше любил подвижные игры с друзьями, типа, например, футбола какого-нибудь. А вот родители мне читали очень много. У нас было много детских книг дома. Я постоянно ходила в детские библиотеки. Можно сказать, жила какую-то часть жизни своей в этих библиотеках. Вот. И в 9, наверное, даже 8, может быть, лет я уже начала писать. Придумывала свои сказки.
2: То есть не писать, в смысле, не научилась писать, а уже,
3: да,
2: книги
3: уже
2: писать?
3: Уже сочиняла,
2: интересно.
3: Да. Я, кстати, принесла свою тетрадочку.
4: О, это самое ценное. С первыми опусами, да, своими?
3: Да, со своей сказкой. Даже с этой тетрадкой случилась такая недавно ситуация смешная. Я пришла на встречу с детьми на неделе детской книги и рассказала детям о том, что я вот начала сочинять 8-9 лет. А там как раз сидели дети примерно такого же возраста. И я говорю, вы представляете, говорю, вот я сохранила эту тетрадку, и тетрадке уже 30 с лишним лет. И они так удивились. Они говорят, а сколько же вам тогда лет? Они почему-то вот, у них, ну, 8 лет, и им 30 лет, это кажется,
2: это прям... уже все.
3: Да,
2: уже...
3: пенсия.
2: Да, есть у тебя такая особенность. А что это была за книга? Ну, в смысле, название или там...
3: Это был обычный блокнотик, который мне купили родители. Точнее, у меня несколько таких блокнотиков было, но просто вот сохранился только один. И туда я записывала свои первые сказки, стихи, что-то пыталась сочинять, рисовать иллюстрации к этим сказкам.
2: А самое первое, это как вот, интересно, 8-9 лет?
3: Мне кажется, такая идея приходит к любому многочитающему человеку. Рано или поздно ему хочется сказать что-то свое. И я не знаю, у всех, наверное, это в разном возрасте происходит. Я не помню момента, как я села писать именно первую свою сказку. Я помню, как я сочиняла зимнюю сказку, когда
2: под
3: я
2: Новый
3: сидела...
2: год, наверняка.
3: Ну, может быть, да. Я сидела, смотрела в окно, шел снег, на улице уже было темно. Но и я сидела, и вот впервые я тогда почувствовала муки творчества. Никак у меня не шло вдохновение, не приходило ко мне.
2: Но цель была, идея была.
3: Но цель была,
2: да.
3: И вот тогда я впервые поняла, что литература – это не только вдохновение, но это и труд.
2: Дети в библиотеке вдохновились, попытались сами написать, как вы думаете? Вот ваш пример для них послужил как-то вот таким толчком?
3: Они признались, некоторые... Да, некоторые из них признались, что они тоже пишут.
2: А, то есть они уже тоже пишут,
3: пытаются. Да, некоторые пишут, да, но, наверное, я, по крайней мере, надеюсь, что я вдохновила их на то, чтобы рассказать о том, что они пишут, кому-то еще, потому что...
2: Показать,
3: вот, например,
2: да, скорее
3: показать,
2: всего, даже,
3: да. Потому что в моем детстве, когда я писала стихи и вот эти сказки, мой папа предлагал мне опубликовать их в газете в местной, но я стеснялась. А потом, когда я выросла, я узнала, что очень многие современные детские авторы, они стеснялись, и они публиковались. И вот именно тогда их и заметили. И это помогло им в какой-то степени вырасти.
2: То есть время немножко упустили, да? Надо папу слушать. Вот что же вы говорите, что проблем с вами не было? Надо родителей слушать.
3: Ну, всем бы такие проблемы.
2: Светлана, а можно рассказать немножко? А вы нижегородка, да, насколько я понимаю, да? Вы родились в Нижнем Новгороде.
3: Я родилась в Нижнем Новгороде, да. Тогда он назывался город Горький еще. Но когда мне было 4 где-то, наверное, года, мои родители переехали на свою историческую родину в город Семенов. Ну, это тоже Нижегородская область. И вот до 17 лет, до того, как я поступила в университет, я жила в Семенове. И с 17 я снова живу в Нижнем Новгороде.
2: Как такая командировка вам вообще на вас отразилась, как вы считаете? Вот вы городская девочка, вдруг раз, и, ну, можно сказать так, на село и надолго.
3: Честно скажу, что я все детство говорила родителям, что я не хочу жить в Семенове, я хочу жить только в Нижнем Новгороде. Я не знаю, откуда у меня это взялось, я же себя не помню в 4 года, что я там вообще думала по поводу переезда. Вот. Но меня почему-то всегда тянуло вот на свою родину, туда, где я родилась. Ну, а с другой стороны, я думаю, наверное, все сложилось так, как должно сложиться, как Богу было угодно, потому что неизвестно, что бы меня ждало здесь, в городе. Получилось ли бы у меня познакомиться с теми людьми, с которыми я познакомилась в Семенове. Например, у меня есть знакомый учитель, который преподавал у меня в Семеновском лицее, с которым мы общаемся до сих пор, и это заслуженный учитель русского языка и литературы Чуткова Людмила Александровна. И во многом она повлияла на мой жизненный выбор.
2: Угу. То есть такая вот поездка в Семенов помогла встретить, по крайней мере, людей, да, которые потом послужили...
3: Получается, да. Я, конечно, пыталась несколько раз уйти с этой дороги литературы, но меня все время как-то возвращали к этой теме.
2: Почему вы пытались уйти, интересно? В каком? Ну, в смысле, в детском возрасте, в юности?
3: И в юности, и даже во взрослом возрасте. Вот, как я уже говорила, да, я много читала, родители мне много читали, и вообще, в принципе, я любила литературу и русский язык, но в 8 классе когда я захотела поступить в Семеновский лицей, а туда брали на тот момент только после 8 класса, я решила поступать в естественно-научный класс. Я, помимо гуманитарных предметов, очень любила химию. Но когда я узнала о том, что там нужно сдавать еще и физику, которую я терпеть не могла, я решила, что я не пойду в естественно-научный класс, и я поступила по олимпиаде в гуманитарный класс.

0: Да, но надо...
1: Движение, издательство солидное.
0: У меня периодически возникает желание переехать в Москву. Ну, не знаю, посмотрим, как сложится.
2: То есть мысли возникают такие. Да.
1: Надо дерзать. И у нас всегда есть такой момент, что авторы детских произведений всегда нам несут в передачу какую-то премьеру и в реальном времени читают свои произведения. И сегодня у Светланы тоже есть такое произведение для вас, дорогие радиослушатели. Давайте послушаем.
0: «Лесные трудяги». Тащит на своей спинке муравей маленькую сосновую иголочку. Из последних сил несет ее в муравейник. Опавшие листья на пути муравья преграждают ему путь. Мелкие камешки – настоящие горы. Но не сдается лесной трудяга, не бросает свою работу. Шаг за шагом движется он ближе к дому. Тут ему навстречу другой муравей. Подхватил иголочку, понесли вместе. Легче стало идти, ползут быстрее. Еще немного, и родной муравейник покажется из-за поворота. Смотришь на них, такие крошечные, почти незаметные под ногами. Но стоит наклониться, увидишь удивительную жизнь этих насекомых. Посмотришь, посмотришь и вздохнешь. Немного людей смогут вот так бескорыстно помочь другому, ничего не прося взамен. Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым, напоминает нам Библия.
2: Вот такой поучительный рассказ, это притча практически. Притча. Да.
0: Причем эта притча была написана, мне кажется, лет 10, наверное, назад.
3: Дерзновение.
1: Самуил Маршак писал, что писатель опирается на талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей. Получается, что детскому писателю нужно очень хорошо знать своего читателя. Светлана, вы редактор православного журнала «Саша и Даша». Как вообще сегодня говорить с ребенком о вере так, чтобы это было живо и искренне? Ну и вообще, что современного ребенка больше всего интересует в разговорах о Боге?
0: Здесь, мне кажется, важна искренность самого взрослого, того, кто будет говорить с ребенком о Боге. Ведь когда есть живая вера, есть живой Бог, есть личная встреча с Богом, тогда и говорить проще. Потому что когда человек не встретил своего Бога, да, то есть не состоялось у него вот этого вот сретения, да, личной встречи с Господом, то, мне кажется, искренности не получится. Здесь важно рассказать, наверное, о том, как взрослый пришел к вере, что на него повлияло, может быть, какое-то событие у него в жизни произошло, которое привело его к вере, может быть, его с детства так воспитывали, у него получилось сохранить, пронести эту веру через всю жизнь. Вот буквально сегодня с утра, перед тем, как к вам ехать, я слушала лекцию про Достоевского. И там рассказывали про его детство. И у него были достаточно воцерковленные родители, которые приучали детей ходить в храм каждое воскресенье, читать молитвы утренние, вечерние. И вот несмотря на то, что Достоевского в свое время, там, в юности, да, занесло в какие-то революционные круги, да, и он попал на каторгу.
1: Гражданская казнь у него даже была, да?
0: Да, да, да. То есть веру он все равно пронес через всю жизнь и смог это показать в своих произведениях. Вот мне кажется, такие вот моменты искренние, они влияют на детей.
2: А то как есть ваша встреча с Богом произошла?
0: Это такой...
2: Не как у Достоевского.
0: Я тоже много думала, на самом деле, об этом. У меня родители, ну, не то чтобы неверующие, они, ну, как-то мало, мне кажется, думают, наверное, о Боге. Не так часто ходят в церковь, как мне бы, наверное, хотелось. На момент моего рождения у меня из бабушек и дедушек осталась только одна бабушка. И она была верующей, но она была старообрядкой. То есть она не ходила в православную церковь. Но я же тогда в детстве не понимала, в чем разница между молитвами, там, между тем, как креститься, там, какими пальцами, да. Но я видела, как бабушка читает молитвы дома у себя, как она там зажигает лампадку. И поскольку я любила читать, я у нее там почитывала что-то периодически, вот эти вот книги. И, наверное, в какой-то степени бабушка вот в этом смысле на меня повлияла. Потом в классе, наверное, в 7 или 8, у меня была учительница русского языка еще, когда я училась в школе, очень верующая женщина. И она нас, некоторых девочек из класса, брала с собой в храм.
2: Редкий случай, мне кажется, для школы.
0: Да, вот, причем это было... Ну нет, это уже, конечно, не советское время было, но это было время такое только-только

0: рождения православия. И мы ходили с ней в храм. Мне было, конечно, ничего не понятно, потому что родители мне не объясняли. Бабушка как-то тоже так, она вроде бы чего-то там и учила меня каким-то молитвам, но про храм ничего особо не рассказывала. И вот учительница, мне кажется, во многом на меня повлияла. А потом как-то я постепенно сама начала ходить в храм. То есть я даже не помню вот момент, откуда у меня появилось это желание. Вот просто начала, и все.
1: Получилось само собой, как бы. Получилось, так, само, да, собой само... разумеющееся.
0: Ну вот как будто бы, вот я говорю, как будто какие-то моменты в моей жизни происходят, вот, ну как будто не я это решаю.
1: Ясно. Вот Настя уже сказала в самом начале второй части нашей программы, что вы являетесь еще, ну не просто писателем детским, но еще и редактором детского журнала «Саша и Даша». Как здесь получилось вот такой поворот, ну скажем, карьеры, да, такой вот писательской, и журнал православный, опять же, да, как так получилось?
0: Ну, тут да, тут опять как будто бы не я все решил. Ну, нет, на самом деле, конечно, у меня выбор был, отказаться или принять это предложение.
1: Предложили, да?
0: Да, предыдущий редактор этого журнала, Анна Перевезенцева, которую вы все прекрасно,
1: конечно,
0: знаете.
1: Конечно, хорошо знаем, да. Вместе работали с ней здесь на радио.
0: Да, она предложила мне сначала стать литературным редактором этого журнала, потом я была автором, и потом, когда уже Аня ушла, в 22-м году я стала уже выпускающим редактором.
1: Чем-то отличается вот работа главного редактора детского журнала от работы, так скажем, детского писателя?
0: Ну, во-первых, у меня больше ответственности, как у редактора, потому что если я пишу какую-то рукопись, я, конечно, стараюсь писать грамотно и править литературные какие-то моменты, но я все равно знаю, что если я где-то ошибусь, меня все равно поправят. Для этого есть литературные редакторы, корректоры в издательстве, то здесь, конечно, мне уже приходится в большей степени полагаться на себя, на еще Ольгу Схиртладзе, которая работает у нас...
1: То есть на автор, да, на коллектив.
0: Литературным редактором. Нет, именно на литературного редактора, да. То есть авторов-то, конечно, надо проверять.
1: Ну, это такая уже работа, так можно сказать, управленца, да, отчасти?
0: Ну, отчасти, да, конечно, приходится лавировать.
2: Журнал «Саша и Даша» очень красочный. У меня вопрос про художников. Кто ваши постоянные художники? Как вообще происходит процесс создания иллюстрации к уже имеющимся текстам?
1: Ну и к детским книгам тоже, наверное, это вопрос. Такой иллюстрации для детских изданий, книг.
2: Серьезный
1: это
2: вопрос,
1: тоже
2: интересный.
1: Немаловажная такая часть, да, вот этих литератур.
0: Начну с книг тогда. Автор детских книг не решает этот вопрос. Этот
1: если
0: вопрос
1: только
0: решает...
1: сам не рисует, да?
0: Да, если только сам не рисует.
1: Кстати, Аня Перевезенцева, по-моему, вот, да, она же тоже детские книги пишет, рассказы, и она вот сама,
0: она что-то
1: знаю, рисует.
0: Она
1: у нее образование соответствующее есть, она с художественной школы, по-моему, заканчивала. То есть, ну, вот, она сама рисует.
0: Да,
1: лучше, не каждый.
0: Есть авторы, которые сами иллюстрируют свои книги, но в основном, конечно, этот вопрос решает издательство. То есть оно подбирает иллюстратора, оно, конечно, может показать автору какие-то наброски, эскизы, но даже если автор не будет согласен, ну, тут
1: такой
0: вряд
1: тяжелый
0: ли,
1: момент, да?
0: Вряд ли мы на что-то можем
1: повлиять. Вашу книгу оформили, вот, да. А сделать ничего нельзя. Но вам нравится, как ваши книги оформляют, в принципе?
0: В большинстве случаев, да.
1: Мне вот понравилось. Действительно, ярко, красочно и как-то необычно даже. То есть я, честно говоря, давно не брал детских книг в руки, и тут вот посмотрел, и даже порадовался, что сейчас как-то... Ну, не скажу, что, наверное, возвращается то советское время, когда были такие иллюстрации качественные, добротные, и вот в тему, но что-то я увидел подобное. Это не как сказать, не второстепенная даже часть книги получается.
2: Да, детская книга, особенно детская книга, она рассчитана на красочность.
1: Хорошая получается. Хорошие книги получаются,
0: да,
1: на выходе.
0: Иллюстраторы во многом являются соавторами этой книги, да, я согласна. А что касается журнала, тут я, конечно, по крупицам собирала художников, которые сейчас с нами работают, потому что не помню, в каком году, в 24-м, наверное, сложилась такая ситуация, что у нас было два художника. Это Ольга Схиртладзе и Александра Марунова. И Саша ушла в декрет. Мы, конечно, все были за нее очень рады, но художника у нас не стало. И нам нужно было срочно что-то с этим делать. И к тому моменту у меня уже возникла идея как-то преобразовать этот журнал таким образом, чтобы, с одной стороны, сохранить духовную глубину. Все-таки это журнал православный. А с другой стороны, его немножко как-то осовременить, чтобы он был более привлекательным для современных читателей. И вот я начала собирать художников, и сейчас с нами работают художники из разных городов России. Кто-то в Архангельске живет, кто-то...
1: Ну, да, современные технологии позволяют, да, как бы работать дистанционно.
0: Да, и в Санкт-Петербурге есть художники из Сибири, ну, то есть самые-самые разные города. И одна такая есть интересная история, связанная с художником. Вы, я думаю, тоже прекрасно знаете эту художницу, Прасковья Исаева. С ней связана такая история. Когда вот, значит, Саша ушла в декрет, я стала искать ей замену и сказала своей команде журнала, что я бы хотела найти такого иллюстратора, который был в 2006 году. А в 2006 году наш журнал назывался не «Саша и Даша», а «Саша и Шура», и придумали и рисовали его священник Василий Варламов вместе со своей матушкой Инной. Я принесла команде эти старые номера и сказала, вот я хочу вот такого художника для именно для православных статей. Вот он подходит вот просто как нельзя лучше. Потом, значит, я про это забыла, потому что я нигде не могла найти этого художника. И я не помню уже, каким образом, или я сама Прасковье написала, или Прасковье мне написала, не помню момент нашего знакомства. Я увидела, что она рисует вот так, как я хочу. И я так поразилась, думаю, ну надо же, Бог меня услышал, мои молитвы. И она стала нашим иллюстратором. И потом через какое-то время я кому-то в разговоре сказала о том, что вот у нас появился такой художник, которого я давно искала. Они говорят, так это же дочка отца Василия и матушки Инны.
1: Интересно,
0: я говорю, да,
1: вы не знали,
0: я не знала, я не знала.
1: Интересный поворот,
0: да. И вот я говорю, ну вот такая вот у нас преемственность поколений. Да, я прямо очень рада, что Прасковья рисует именно, иллюстрирует православные статьи, потому что...
1: буквально, поколение.
0: Да, очень подходит
1: ей
0: это.
1: Интересно, интересно. Светлана, мы тут говорили о ваших книгах, сейчас немножко рассказали о православном журнале «Саша и Даша». Можно в двух словах рассказать, а где можно увидеть, где можно познакомиться с вашими и произведениями, и с журналом? То есть я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, нас сейчас слушают люди, у которых есть дети, внуки там, да, которые захотят показать, может быть, прочитать своим детям что-нибудь из вашего творчества или показать хотя бы наш журнал, который мы-то здесь видим, конечно. Где это все взять, где это найти?
2: Нашим слушателям.
0: Ну, во-первых, я на своей страничке создала специальную вкладку, в которой я выложила все свои книги.
1: ВКонтакте, да?
0: ВКонтакте,
2: Светлана,
0: да.
2: Горева, да?
0: Да.
2: Называется.
0: Выложила все свои книги, в которых постаралась расписать, о чем каждая книга, где ее можно найти. То есть там есть все ссылки на онлайн-магазины. Мои книги есть также в обычных магазинах книжных, в магазинах-партнерах издательства. То есть в самых разных. Это сейчас
1: можно,
0: не,
1: да?
0: Не проблема.
1: Есть,
0: да, угу. Это можно забить в обычном поисковике, и он сразу выдаст.
2: Угу. А журнал?
0: Журнал распространяется по подписке по всей России. И даже, как выяснилось, нас читают не только в России, но и в других странах, потому что мы проводили конкурс для детей. Точнее, мы его каждый год проводим, этот конкурс. И вот в позапрошлом году у нас были читатели из Белоруссии и из Казахстана. И были читатели из Армении. Вот.
1: Международный журнал у вас получается.
0: Ну да, сейчас, конечно, сложнее, там какие-то проблемы возникли с Беларусью, но если все будет в порядке, я думаю, мы туда тоже вернемся. И он также распространяется по храмам. Я знаю, что в некоторых храмах он распространяется совершенно бесплатно. Вот, например, я живу в Верхних Печорах, и в храме Святой Ольги он лежит просто так. То есть можно прийти, угу, и
1: прийти
0: спокойно
1: и взять
0: этот
1: даже
0: журнал.
1: Не надо,
0: да,
1: ничего покупать.
2: Вот
1: очень интересно.
2: Вам, радиослушатели.
1: Светлана, мне вот, я перед программой посмотрел, да, тоже вот про ваши книги, про ваше творчество. Мне вот такой понравился момент, и я хочу вас о нем спросить. То есть это действительно не просто книги, рассказы как бы ни о чем, да? Это действительно познавательный и носит элемент воспитания, что ли? Вот мне очень интересная книга, не читал, конечно, сразу скажу, не читал, но вот чтобы вы рассказали, как появилась идея и как она создавалась. Эта книга «Буду твоим другом». Там вот, мне кажется, такую несет прямо очень хорошую моральную нагрузку про мальчика, собаку. Вот расскажите об этой книге, пожалуйста.
0: Да, это такая тоже серьезная книга, потому что до этого я писала больше сказки, какие-то рассказы, может быть, иногда даже веселые рассказы. А вот эта книга, мне хотелось сделать ее, с одной стороны, и познавательной, потому что там есть рассказ, например, о приюте для животных, который называется «Сострадание».
1: В общем, реальный приют. Я реальный тоже его прекрасно знаю, это наш нижегородский приют.
0: Да, и я в него ездила, когда писала статью как раз для журнала, и меня тоже так впечатлило это место, что я решила включить его в книгу. А с другой стороны, мне хотелось рассказать детям о том, как можно завести себе домашнего питомца, потому что очень многие дети мечтают о домашнем питомце, но не представляют, что это такое. Например, мой старший сын очень любит животных, и у нас дома живут и кошка, и собака. И он, когда, значит, просил у нас собаку, мы ему говорили о том, что нужно ответственно подходить к этому вопросу.
1: Это известная история.
0: Да.
1: Мама, хочу собаку, а ты знаешь, что тебе придется делать. Это же очень тяжело, это ответственно. Это такая, я думаю, каждому знакомая история.
2: Как же сложилась ситуация?
0: Герой действительно, да, нашел своего друга. А, то есть буду твоим другом, это собака как будто бы, да, говорит мальчику, что я буду твоим другом, потому что она оказалась в приюте, он хотел забрать ее из этого приюта, но ее забрали другие люди, в общем, там такие перипетии жизненные, и вообще он сомневался, разрешат ли ему родители завести эту собаку, то есть как-то и боялся сказать об этом. И вот на него и на его родителей очень сильно повлиял рассказ их общего знакомого о том, что его дедушка был на войне Великой Отечественной, и как собака спасла ему жизнь. Ну, то есть это я тоже положила в основу реальный случай из истории, которую я прочитала. Ну, то есть вот какие-то такие вот важные вещи мне хотелось донести детям о дружбе, об ответственности, как бы не банально это не звучало, да, а об ответственности за тех, кого мы приручили.
1: Не будем раскрывать все секреты этой книги и ее сюжет, но вот я тоже так вот аннотацию почитал, мне показалось, вот таких книг сейчас, наверное, все-таки не хватает, вот мне так кажется. И буквально еще несколько слов о другом направлении тоже вашего творчества, тоже детских книг, книги познавательного характера, да, то есть я знаю, что есть у вас книга называется «Нижний Новгород», и есть книга называется «Уральские горы». Судя по всему, это совсем не увлекательные рассказы и сказки, да, это, ну, это как история или краеведение. Как вы сами оцениваете вот это творчество?
0: Да, действительно, есть такие у меня книги. Мне хотелось донести какие-то важные, интересные моменты до читателей простым языком, чтобы им захотелось самим поехать туда, посмотреть своими глазами красоту природы нашей страны, посетить достопримечательности, узнать о том, какие люди жили в Нижнем Новгороде, чем они знамениты, почему мы должны чтить их память. Потому что, когда на встречах я спрашиваю у детей, кто такие Минин и Пожарский, ну, не все знают, к сожалению. Вот. И поэтому моя такая задача была больше просветительская, чтобы дети об этом узнали, и им захотелось вместе с родителями обсудить какие-то важные темы.
1: Ну, Нижний Новгород, понятно, вы нижегородка, а Уральские горы... Как так?
0: А, Уральские горы по такому же простому принципу, как и Третьяков и Третьяковка. Я также проанализировала список книг издательства Настя и Никита и увидела, что у них нет книги про Уральские горы. Ну и вообще я, когда, вот как уже говорила, да, когда я пишу для себя. То есть вот я не была, например, на Урале, но я туда хочу. И вот мне хотелось изучить Урал так, чтобы и другим захотелось туда поехать.
1: Изучили вот сами и написали об этом и для детей тоже, да. Да.
2: Так. У меня вопрос про ближайшие творческие планы. Какие книги нам ждать? Какие у вас есть идеи? Чем порадуете наших читателей?
0: Вот, как я уже говорила, готовится к выходу две мои книги. Одна также в издательстве «Настя и Никита», книга про Волгоград. Это тоже очень важная тема. Почему я делаю все время, ну, не все время, да, а периодически акцент в своих книгах на эту тему, потому что у меня дедушка ветеран Великой Отечественной войны, он в 17 лет ушел на войну в 43-м году и закончил ее в победном мае 45-го. И потом, как выяснилось, и со стороны мужа тоже многие воевали. Ну, вообще, как-то это такая тема, которая, да, объединяет практически все семьи нашей страны. И эта книга мне показалось очень важной вот именно с точки зрения истории. Напомнить лишний раз, я думаю, не будет нашим читателям, и маленьким, и взрослым об этой важной теме, чтобы мы никогда не забывали о ней. И Волгоград — это, конечно, как символ непобедимости нашей страны. А вторая книга, тоже познавательная, это книга о метро.
2: Там, Нижегородском, Московском.
0: Обо всех метро.
1: Мира. Метро.
0: Да, то есть обо всех. Обо всех, да. Я рассказываю там о том, как появилось метро, кто его придумал, когда его придумали.
2: Я бы почитала.
0: И про наше Нижегородское метро там тоже есть.
1: Про наше Нижегородское метро, наверное, была бы очень маленькая книжечка, если бы... Только
2: может быть, через 10 лет прибавится станции, да, там будет продолжение что-то. Антологии.
0: Ну, на самом деле, там про Нижегородское метро, хотя вроде бы и немного можно что сказать, но там тоже есть такие интересные моменты, когда, например, при строительстве одной из станций нашли бомбу Великой Отечественной войны.
2: И это пришлось, какой?
0: По-моему, Ленинская, если я ничего не путаю. Да, там есть такие интересные вещи.
1: Еще один вопрос в этой же части программы, поскольку она называется «Дерзновение». Вот, Светлана, скажите, а с какими трудностями приходится сталкиваться писателю? И, в общем-то, творчество, это, конечно, со стороны смотришь как-то что-то легкое и такое вот на выходе веселое, яркое и красочное. Что за этим стоит? И приходится ли как-то делать усилия какие-то, переступать через что-то, через себя? Или... Ну, вот как вы преодолеваете эти трудности, если они есть, конечно?
0: Трудности, конечно, есть, да. Как я уже говорила, я первый раз почувствовала муки творчества еще в 8-9 лет. Писательство, на самом деле, это только так кажется, да, что это такое легкая какая-то работа, можно сидеть, мечтать, и вот тебе там кто-то будет надиктовывать, да. Может быть, конечно,
1: Пушкину... А ты только на бумагу переносить всё,
0: да? Да, и надиктовывали с такой скоростью, он писал, особенно в Болдина, но вот мне что-то как-то редко так надиктовывают. Иногда находит, конечно, вдохновение, когда я могу быстро и много написать, но в основном, конечно, это труд, а особенно это касается редактуры. То есть одно дело написать эту рукопись, а другое дело начинать ее вычитывать и что-то поправлять в ней, потому что, ну, во-первых, стыдно в каком-то таком неприглядном виде отправлять ее издателю, а во-вторых, ну, зачем это делать, если я знаю, что я могу сделать лучше. И вот тут, конечно, действительно начинается труд, и здесь нужно усаживать себя и редактировать.
1: То есть вот написанная вот эта рукопись, она не сразу идет в издательство, да, то есть вы еще ее долго-долго над ней работаете,
0: да, она
1: еще улучшаете.
0: Сначала полежит немножечко, отлежится, чтобы потом на нее посмотреть
1: свежим
0: взглядом.
1: Да.
0: Угу. Да, то есть здесь все, конечно, непросто.
2: И сам процесс публикации книги, он тоже многоступенчатый. То есть рукопись мы отдаем в издательство, а дальше как развиваются события при лучшем исходе?
0: При лучшем исходе, если рукопись берут в издательство, она превращается в книгу примерно в течение года, полутора лет. А может и не случиться такого, даже если ее взяли в издательство. Вот, например, у меня была такая ситуация, когда рукопись взяли в издательство, ее отредактировали, уже начали рисовать и иллюстрации, и издательство закрылось. Закончились права на эту рукопись, и мне вернули эту рукопись. И
1: ну, хорошо, что хоть вернули.
0: Ну да, потому что по договору права вернулись ко мне, и я вот заново ищу этой рукописи издательство новое.
1: Но вот в таких ситуациях, которые возникают, надеюсь, не часто, как вы себя настраиваете, возвращаете, так скажем, к творчеству, к жизни? Ведь могут просто опуститься руки, да? То есть, ну, отдал книгу, не сдают, там что-то не получается, обратно прислали. Как быть здесь?
0: Ну, я такой человек, если меня что-то расстраивает, я могу там посидеть, денёк поплакать, а потом встаю и делаю дальше. Я не углубляюсь ни в какую там депрессию, не думаю, а что бы там могло быть как-то по-другому. Ну, то есть, нет, я, конечно, я как живой человек, я расстраиваюсь.
1: Ну, не чувствуете себя там непризнанным великим автором, который, там, ну, вы еще увидите, как я, нет?
0: Нет, я, конечно, так не дерзаю, мне кажется, это так слишком как-то нагло, наверное. Вот. Но нет, если я точно знаю, что эта рукопись хорошая, и если тем более я оценила ее издательство, то я так думаю, что оно все равно рано или поздно найдет другое издательство. А другой разговор, если рукопись действительно никому не нравится, ну, я как-то так переживаю, но я делаю выводы. То есть для меня критика, если она конструктивная, я к ней спокойно отношусь. То есть я, наоборот, даже благодарна за конструктивную критику, когда мне объясняют, что у меня не так, и я переделываю. То есть я спокойна в этом плане.
1: Ну, то есть хорошая книга своего читателя найдет обязательно.
0: Я думаю, что да.
1: Ну, мы переходим к завершающей части нашей программы. Она называется «Подарок».
2: Самое приятное.
1: Так повелось, что мы, ну вот скажу мы, дарим нашему гостю написанное Настей стихотворение.
0: Это вот, очень
1: от
0: приятно.
1: От всей души персонально вам. Я присоединяюсь к этому
2: Виктор
1: подарку.
2: Виктор свидетель, потому что я его писала при Викторе.
1: Было написано сегодня утром, да, при мне, действительно. Вот. И это стихотворение будет посвящено вам, мы сейчас его послушаем. Ну, а от наших гостей, по традиции, подарок заключается в таком напутствии, пожелании нам и нашим радиослушателям, как быть со своим талантом, как не зарывать его в землю. Итак, Настя, тебе слово.
3: Подарок.
2: Философ Фрэнсис Бэкон такую однажды произнес фразу: «Книги — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. А книги, которые создают для детей, — это их первые кораблики мысли, которые будут направлять их и во взрослой жизни». Размышляя о детстве, о периоде безмятежности такой, придумала образ «Леденец лета». Это некое такое сладкое мгновение детства, которое прям очень хочется продлить. Итак, для вас, Светлана, у меня стихотворение «Леденец лета». Да что нам долгий век у вечности в руках? Мы перекатываем леденец мгновенья, пока он пух июльский, летний знак — маяк для паруса и облако творенье, и все летит и движется, как дым, слегка затягивая воздух акварелью. И этот мир простой, ногой, любим, как пастушок-сиротка, что с рождения пасет своих овечек. Облака и каждая, как леденец, как сладость, худая загорелая рука раскрылась нам. Три леденца осталось у рыжего мальчишки. Он футбол пока еще предпочитает книжкам, заботам века, школе и взрослению. Все это будет, будет, но потом. Ну а пока он воплощение лета и первозданной радости движения. И сладок этот миг, и невесом, и тает облако июльского быстрее. Так сохраним его и пронесем с ним век многозаботливый светлее. Да, леденец растает. Вуаля! И, как ни странно, вырастет мальчишка. Но вдруг узнает самого себя. Однажды он из доброй детской книжки.
0: Ой, спасибо,
1: вот такое
0: Анастасия.
1: Получилось про детство.
0: Очень приятно. Да, вы меня сегодня просто окунули
1: про
0: в
1: лето,
0: это...
1: Про детство.
0: Окунули в эту пару. Спасибо большое,
1: так
0: очень
1: не
0: приятно.
1: Не бросайте детские книги, пишите, пишите. Не надо взрослеть совсем.
2: Так мы говорили, что внутренний ребенок, он же остается во взрослом человеке. Видимо, вот это вот умение удивляться, оно помогает на мир все время смотреть по-новому, каким-то свежим взглядом.
1: Итак, Светлана, теперь ждем подарок от вас в качестве напутствия, доброго совета нам и нашим радиослушателям, тем, кто только собирается начать свое творчество.
0: Вам с Анастасией я бы хотела пожелать новых интересных гостей, чтобы они вас вдохновляли. Да, а нашим радиослушателям и читателям, взрослым и маленьким, я бы хотела пожелать всегда идти к своей мечте, никогда не сдаваться, продолжать мечтать, даже если ничего не получается. Я вот не помню, есть такое выражение, что-то типа «Если у тебя есть мечта, беги к ней, не можешь бежать, иди к ней».
2: Или «Лежи в направлении мечты».
0: Да, или «Лежи в направлении мечты». Так вот, мне кажется, это какой-то немножко самообмана, а не мотивация. То есть я вот человек дела, и, как я уже говорила, да, я чуть-чуть могу денечек полежать, а потом я встаю
1: надо
0: и
1: бежать,
0: иду делать. Да, в общем, не лежите, а делайте. Вот, и тогда маленькими шажочками обязательно все получится. И, конечно, продолжайте мечтать, потому что без мечты, без цели какой-то в жизни очень сложно, мне кажется, просто жить.
1: Спасибо вам за добрый и дельный совет.
2: Да.
1: Спасибо за то, что нашли время, пришли к нам сегодня на нашу программу. До свидания.
2: Надеюсь, радиослушатели сейчас заглянут на вашу страницу, все внимательно посмотрят, найдут Сашу и Дашу в храме и где еще по подписке. В общем, все мы это услышали. Все виды творчества важны. Свои таланты не стоит зарывать в землю. И каждая наша программа «Божий дар» доказывает нам, что от мечты до реализации есть определенные шаги. И, как сказала наша сегодняшняя героиня Светлана, хотя бы маленькими шажками, но двигайтесь к своей цели.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

0: Отче!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас! Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите, ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родче добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родче, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшая Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подарок.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моей естество это бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений глаз, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы и смираби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы, хвалите и превозносите во все веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющая телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица.

помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меяси со беззакомьи моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меяси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися, омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся выше, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка, человека любща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и си мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель,
о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий, силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее не воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшее, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшее, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя,
но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и него похитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой».

Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешножского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, епископа Воронежского. Преподобный Мефодий, игумен Пешножский, жил в XIV веке. В юности он провел несколько лет в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Затем, по благословению преподобного, он удалился в глухие

0: леса за рекой Яхромой. Вскоре к нему пришло несколько учеников. Навестил Мефодия и сам Сергий Радонежский. Он дал совет построить там храм и основать монастырь. Мефодий сам носил деревья для сруба. В память о том, что он пешим преодолевал это расстояние, речка, через которую переходил всякий раз Мефодий, получила название Пешноша. Вскоре монастырь разросся, а Мефодий стал его игуменом. Временами он удалялся прочь от обители в уединенное место. Туда же к нему для духовных бесед приходил преподобный Сергий Радонежский. Эту местность потом так и назвали – Беседа. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году в основанной им обители.
1: Песнопение Божественной Литургии.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня на вопрос отвечает протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, мы к вам с вопросом. Здравствуйте, пишет нам радиослушатель. Я не могу быть искренней со священнослужителем. Грехи мои раскаянные, но слышала, если тяжесть одолевает, надо все равно каяться. Верно ли это?
2: Знаете, вот это нередкий такой вопрос, когда человек говорит, что он не может быть искренним священнослужителем, который исповедует, что не могу все о батюшке сказать. Такой вот психологический барьер, который надо переступить. Поэтому тут что можно сказать? Что если грехи раскаянные, искренне раскаянные, по-настоящему, человек покаялся и не повторяет, и не намерен их повторять, потому что иногда спрашиваешь, и бывает другое. Если все это так, то их снова повторять не нужно, потому что таким образом недоверие к Богу мы показываем, что мне прочитали разрешительную молитву, Бог меня простил, а вдруг Он не простил, и я им и не доверяю вот и таинству, и самому Иисусу Христу, который стоит рядом с нами на исповеди. Мы ему, в общем-то, исповедуемся. Поэтому повторять не нужно. Но правильно вот задает вопрос наша слушательница, потому что вот эта вот тяжесть, она все равно остается. И тут нужно изначально посмотреть, что такое грех в православии. Не раз об этом приходилось мне говорить, что, по словам святых отцов, грех – это рана, которую наносит грешник сам себе. Вот так на это смотрит православие. Несколько по-другому католическая церковь смотрит, но это уже их дело. А мы говорим, что это рана, которую нанес грешник сам себе. Он покаялся. Его Господь простил. Рана остается. Она болеть будет долго и, может быть, будет болеть всю жизнь. И думаю, что даже и это на пользу, чтобы мы помнили и не повторяли.
1: Батюшка, в жизни же часто бывает, что меняются священнослужители, к которым ходишь. Насколько важно, чтобы тот священник, к которому я прихожу на исповедь, он знал вот эту мою историю, предположим, с прошлыми грехами?
2: Абсолютно не нужно ему это знать. Ни первому, ни второму. Человек приходит каяться в грехах, а не рассказывать историю, как он их совершал. Понимаете, вот эта путаница происходит. И пытаются, рассказать, как, что, зачем. Вовсе не нужно на исповеди. Исповедь – это таинство, где человек кается в совершенных грехах. Он и не вдается в подробности. Если ему нужна беседа духовная, то он может со священником как-то поговорить, что вот мне нужно с вами посоветоваться, более подробно рассказать, спросить совета, как так поступить в том или ином случае, это другой вопрос. А на исповеди нечего тут растекаться мыслью по древу. Поэтому и второй священник, а зачем ему знать предысторию? Человек не повторяет этот грех, он принес новые грехи, от которых он хотел бы избавиться. И ведь мы на исповедь приходим, когда мы каемся в грехах и говорим, что у меня своих сил не хватает. Господи, ты мне помоги. Священник, он перед этим читает молитву перед таинством, и все это слышат, и каждый священник это знает, и кто исповедуется, знает, что Христос стоит невидимо, и дальше священник говорит, аз же точие свидетели есть. То есть я только свидетель, пожалуйста, называй. Украл, украл, а когда он и что украл, это и ни к чему.
1: И поэтому получается, что и нет обязательства нашего второй раз озвучивать, да, тот же грех, если он даже внутри...
2: Да нет никакого обязательства, конечно, нет. Если человек искренне раскаялся, все, тяжесть останется, это вот та рана. Нужно это вот не просто метафорой, а понять, что это так и есть. Что грех – это вот такая вот болезнь, рана, которую... Ну, грешник же сам ее себе нанес. Никто ему там сверху не заставил украсть или там обмануть, лжесвидетельствовать и так далее. Он сам это сделал, сам несет эту ответственность. И ему хочется всем рассказать об этом, да, каждому священнику, который на пути встретился. Ну, зачем?
1: Спасибо, батюшка. Я напоминаю, что на вопрос отвечал протоиерей Владимир Гофман.
2: Всего доброго.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и вничайный лежащего воздвигал мя иси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом, и очишися, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему дасть радость и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосищутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, приношу Ти спаси и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не с применений или приложения осенений, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави мне огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори мне обетчавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мне, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мне, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог, мать, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи без

0: и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись самека Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 22. Давайте послушаем.
5: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков, будете оба мудры, яко змея».
6: Вот я посылаю вас,

0: как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
1: «Претерпевший же до конца, той спасен будет».
2: В отрывке, который мы только что услышали, Господь показывает слушателям, что их ожидает, если они станут Его последователями. Делает Он это странным образом. Обыкновенно, если человек хочет приобрести сторонников, не отпугнуть их, он обещает им золотые горы. Посмотрите, как проходит пиар-кампания в органы власти. Здесь же все иначе. Спаситель говорит, что если человек выберет Христа, то есть Его, то, скорее всего, с точки зрения благоденствия, участь его в этой жизни незавидна. Он должен приготовиться, что в любой момент может стать аутсайдером не только для незнакомых людей, например, для государства, но и для собственной семьи. Все, что он получит от людей, это непонимание, перерастающее в ненависть. Зачем Господь так поступает? Зачем отпугивает людей? Ведь так он теряет сторонников. Ответ очевиден. Чтобы у человека не было иллюзий относительно того, что такое христианская жизнь. Скорби – это ее непременный атрибут. К ним необходимо быть готовым. Лишь в этом случае есть надежда, что они не застанут человека врасплох и не ввергнут его в смущение. Есть и другая причина. Легко пойти за тем, кто обещает, что твой жизненный путь будет усеян розами. Однако в этом случае нам не интересен человек. Нам интересно то, что он обещает. Выгода. Это дешевый авторитет. Христу такой авторитет не нужен. Он ждет, что человек выберет не выгоду, а его самого. Выберет свободно, вопреки всему, не рассчитывая ни на какие материальные преференции. Верность одного такого человека несравнима выше фальшивой преданности миллионов, которые желают и креститься, и косточкой не подавиться. А потому Господь и расставляет сразу все точки над «и». И все же слова Христа содержит намек на то, что его истинные последователи получат несравнимо больше, нежели все богатства земли. Речь идет о Духе Божьем, который будет поддерживать человека, когда из-под ног уйдет всякая почва, и будет казаться, что в жизни потеряны всякие ориентиры. Не зря Евангелие дает ему еще одно имя – Утешитель. Ведь только он может утешить человека, то есть даровать ему сердечную полноту, утолить ту глубокую жажду, которая на самом деле – движет всяким на его жизненном пути. Чтобы получить этот бесценный дар, от человека требуется лишь одно – набраться мужества и последовать за Христом, чего бы ему это ни стоило.
3: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 17 июня, церковь вспоминает святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, преподобного Мефодия, игумена Пешножского, священномученика Петра Беляева, обретение мощей священномученика Петра, епископа Воронежского. Священномученик Петр, архиепископ Воронежский, в миру Василий Зверев, родился в 1878 году в Москве в семье священника. Он получил высшее светское и духовное образование, а потом принял монашество. 8 лет он был настоятелем Спасо-Преображенского Белевского монастыря. В годы Первой мировой войны архимандрит Петр открыл там лазарет для раненых, а сам служил священником в действующей армии. В 1919 году архимандрит Петр стал епископом Балахнинским, помощником правящего нижегородского архиепископа. Нижегородцы полюбили владыку. Когда в 21 году его арестовали, рабочие Канавинского завода устроили трехдневную забастовку. Владыка не прекращал проповедь даже в камерах Лубянки и Бутырки. Ему не успевали посылать нательные крестики. Свой он всякий раз отдавал новокрещенному. Год епископ Петр был в заключении, но и на свободе он пробыл не дольше. Затем епископа ждала ссылка в Ташкент, труды на Воронежской кафедре и новый десятилетний срок. Его архиепископ Петр отбывал на Соловках. Владыка Петр был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Сокамерники вспоминали, как он с достоинством нес тяготы ссылки, благословлял охрану, осенял крестным знаменем лагерное начальство. Архиепископ Петр скончался от тифа в бараке на острове Анзерский. 17 июня 1999 года мощи священномученика Петра были перенесены в собор Соловецкого монастыря.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро на радио «Образ».
4: Ваше время ограничено. Не тратьте его, живя чужой жизнью. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
5: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
4: Отец Николай, как ваше утро сегодня? Утреннее настроение?
5: Утреннее настроение. Как раз сегодня думал об этой фразе, которой вы открыли сегодняшний эфир.
4: Про жизнь чужой жизнью?
5: Да, про то, что очень часто получается, что получается именно так.
4: А каким образом можно выделить, что человек... Ну, например, как себя поймать, что ты живешь не своей жизнью, а чужой? Ну, если только это не прямая артикуляция, как некоторые родители говорят, что они живут для детей.
5: Очень сложный вопрос. Мне кажется, ответ человек должен найти в своем внутреннем мире. Почему? Потому что очень часто мы вообще живем, давайте так скажу, по сценариям, на мой взгляд. Сценарии
4: по
5: разные.
4: Схемам? Или по сценариям?
5: Я думаю, все-таки по сценариям. Сценарии, которые нам дала семья, сценарии, которые нам дала воспитательная работа с нами в каких-то дошкольных, школьных учреждениях, в том числе там в высших учебных заведениях, тоже есть какой-то шаблонирование, скажу так, в какой-то мере, да, потому что дают какие-то образы, дают какие-то примеры, дают какие-то истории. Естественно, каждый преподаватель, каждый лектор дает это под своим соусом, под своим видением. У кого-то это вызывает симпатию, у кого-то антипатию, но в любом случае вот именно все это в комплексе, в каком-то в таком глубоком может повлиять на человека и повлиять как раз с точки зрения моделирования его сценария. Вот это мое, так сказать, мнение. Я многократно в этом убеждался, к сожалению.
4: То есть сценарий жизни – это какая-то компиляция чужих навязанных идеалов?
5: Вообще это компиляция в целом. Не обязательно чужих, но в большинстве...
4: Все уже придумано до нас, просто мы по-разному это тусуем и фасуем.
5: Вы понимаете, как человек – это вообще сложнейший комплекс внутреннего и внешнего, каждый человек. У каждого человека есть набор личных данных, данных, которые он, во-первых, получает с рождения, еще в утробе матери они начинают в нем развиваться, и эти данные впоследствии могут лечь или могут отторгнуться от того лекала, которое нам дает жизнь. А жизнь нам по-любому дает это лекало, этот сценарий, хотим этого или нет. В одной семье человек получает одни, так сказать, видения ситуации и мировоззренческие, и доктринально, если хотите, и вообще просто опыт жизни. В другой семье совершенно наоборот может все быть. Это очень многое меняет.
4: И тогда получается, что мы живем как раз чужой жизнью?
5: Вы понимаете, какая вещь? Вот, на мой взгляд, одним из важнейших жизненных моментов я бы обозначил то, что человек среди всего этого как раз должен раскрыться именно как он, а не как то, что от него хотели бы получить окружающие.
4: Человек должен раскрыться как личность?
5: Как, да, как то, что он из себя представляет вот именно в комплексе своих задатков, своих Богом данных талантов, своих, так сказать, мироощущений и прочего. Именно включительно с тем, в чем и как он пребывает, в чем он находится на самом деле.
4: Ну, это очень непросто, на самом
5: так
4: деле.
5: Поэтому у многих на это и уходит целая жизнь, огромная жизнь.
4: Иногда это так больно, встретиться с собой настоящим, а иногда это настолько здорово.
5: Это обескураживающе, на самом деле, потому что зачастую человек вообще, по сути, не знает, кто он есть. Просто человек не знает этого.
4: Подождите, ну, извечный же какой-то вот вопрос такой, не знаю, для рефлексии, для самопознания и прочего. Это смысл жизни. Зачем я пришел сюда и для чего мне вообще вот эта жизнь нужна? А вы говорите, что самое сложное – это встреча с собой и понимание
5: себя. Ну, это же не противоречит, Оля. Дело в чем? Дело в том, что если сейчас, допустим, мы спустимся в любую ветку метро, большого мегаполиса какого-то огромного города, да, там, например, в одном поезде может ехать несколько сотен человек одновременно. Если мы зададим вопрос, ну, условно говоря, там, по радио в этом поезде или просто будем ходить по вагонам и спрашивать, а для чего вы живете, какой смысл вашей жизни? Вы понимаете, какая вещь? В большинстве случаев люди ответят, знаете, какими-то отработанными алгоритмами фраз. потому что очень нечасто человек сам себе дерзает задавать этот вопрос. Потому что если он себе задаст этот вопрос, начнется мучительная головоломка, на самом деле, если он с собой поговорит, человек с собой. Очень часто для кого-то он может это сказать: «А я вот живу там для того, чтобы заниматься там делом. А я вот живу для того, чтобы детей воспитывать, да?»
4: Мы живем для того, чтобы есть, и едим для того, чтобы жить. Ну, еще да, можно отшутиться.
5: Да.
4: А еще на вопрос, вы знаете...
5: Что-то из этой серии,
4: да. Еще на вопрос, постигли ли вы смысл жизни, можно ответить тоже в шутку: нас не интересует никакая литература, потому что огромное количество вот этих вот распространителей, да, они как раз с этого вопроса и затевали беседы. Но, тем не менее...
5: Это очень страшный вопрос, если говорить серьезно. Почему? Потому что человек, если, допустим, вот... У меня был такой интересный опыт: нескольким людям за свою священническую практику я предлагал взять тайм-аут, в прямом смысле слова, значит, выехать за пределы территории, в которой они жили.
4: Обитание
5: и работы. Договориться с семьей и посидеть в какой-нибудь глухой деревне недельки-две для того, чтобы самим собой разобраться. Да, то есть у меня были такие случаи. Потопить печь, почистить снег, походить по лесу, поговорить с птицами, если хотите послушать птиц. Это серьезные вещи. Почему? Потому что вот именно там, в чистоте, где нет сотовой связи, где нет телевидения, где нет радио, где нет ничего отвлекающего, каких-то вот, скажем так, проникающих вглубь сознания через эмоции состояний, человек обнаруживает самого себя. Кто он есть? Какие у него наклонности? Простите, человек, когда находится, например, в таком, ну, скажем, быстром ритме жизни, да, из трамвая в маршрутку, из маршрутки в метро, из метро на работу и там в магазины, туда-сюда. Выходные расписаны, надо постирать, погладить, купить на рынке то, заказать все, там прогуляться, там лыжня, это только 2 часа 40 минут максимум с дорогой там и прочее. Я просто хочу сказать, когда у нас вот такой ритм жизненный, человек очень часто самого себя размывает в этом ритме просто-напросто, да?
4: Вот у меня обратная ассоциация. У меня ассоциация, когда мир размывается по бокам периферического зрения вот этого несущегося в неопределенную голубеющую даль человека.
5: А внутри?
4: Так он не успевает ничего понять.
5: Вот.
4: У него постфактум.
5: Вот.
4: Он вспоминает потом, а вот 10 лет было хорошо, вот. А вот 5 лет назад было
5: вот.
4: Тоже неплохо.
5: Вы правильно сказали. Вот. Все, так оно так и получается, что человек самого себя не знает, кто он. Что он хочет на самом деле, что он на самом деле может из того, что он хочет, или, может быть, вообще не может, просто хочет, что он умеет, что им движет, потому что очень часто, если человек самим собой один на один остается...
4: Он не умеет, кстати, сейчас огромное количество людей не могут быть сами с собой,
5: да,
4: скучно.
5: Да, не то, что скучно.
4: Они не знают, чем себя занять.
5: Их убивает это чаще всего внутреннее. Убивает? Ну, конечно. Потому что тот внутренний мир, который есть, не наполненный чем-то, а его нужно наполнять, опять-таки, вот этими, так сказать, новостями, роликами, там, всякими разными музыками и прочим.
4: Я знаю людей, которые наполняют эти моменты алкоголем. Они заливаются.
5: Возможно, да. И все.
4: Да. Но это же страшно.
5: Это седация, да, глубокая. Но мы сейчас не об этом говорим. Я просто хотел сказать о том, что человеку нужно все-таки понимать, кто он, что он и для чего он. Поэтому вот как раз прожить чужую жизнь, мы чаще всего так и проживаем чужую жизнь в той или иной степени.
4: У меня тогда встречный вопрос.
5: Конечно,
4: я
5: конечно.
4: Тут, уважаемые радиослушатели, тяну руку, чтобы не перебивать на полусловие отца Николая, а как-то дождаться своей очереди. Тогда как поймать себя за эти вот, ну, метафорические удила, допустим, да? Стопнуться и начать уже свою жизнь жить. Ведь это не про то, что надо выбирать себя и слушать, там, спрашивать себя, что ты хочешь прямо сейчас. Или про это?
5: Вообще, вы знаете...
4: Это вот очень важная же рекомендация.
5: Я сейчас приведу сравнение. Вы, наверное, поймете мой алгоритм мышления. Когда человек приходит... Ну, давайте так, не сейчас приходит, а, например, 30 лет назад приходил к врачу. Когда еще не было таких вот, скажем так, дней диспансеризации, не было каких-то там ОМС и прочих вещей вот в той степени.
4: То есть человек шел к врачу, когда у него уже что-то болело.
5: Ну, чаще всего, да.
4: Знатно причем болело.
5: Ну, так или иначе. Но вот смотрите, когда оставался человек со своими болячками по одной стороне стола, а на другой, за другой, точнее сказать, стороной сидел врач и медсестра еще, которая заполняла там, допустим, карту. Получалась какая система? врач, ну, если это хороший врач, если это правильный врач в этом смысле, никогда же не мог сразу поставить 100% диагноз. Он мог сделать предположение, скорее всего, у вас то-то и то-то. Но для того, чтобы мне убедиться в правильности диагноза и, соответственно, подбирать для вас нужную вам терапию, потому что терапия, она не только зависит от диагноза, но еще от сопутствующего количества разного рода расстройств человеческого организма. А вот врач посылал человека на дополнительные какие-то анализы, обследования, дообследования и так далее. То есть нужно было находить огромное количество разного рода, так сказать, возможностей, чтобы сдать кровь, посмотреть, какое давление, посмотреть, какой пульс, посмотреть на рентгене, что посмотреть, если УЗИ уже там было, допустим, что УЗИ показывает и так далее. И вот только в комплексе, когда уже врач там в конце вот этой беготни получал какую-то, значит, пачку.
4: Да.
5: О, нет, анамнез — это уже последствия.
4: Ну, пачку анализов.
5: Пачку, да, вот этих разных исследований, да, он как раз приводило к тому, что человеку давали как раз его настоящее состояние. Вот ты находишься, дружок, сейчас вот в такой болезни, у тебя там то-то нарушено, сё-то нарушено, и пытались, если это были хорошие доктора, они пытались найти причинно-следственные связи. Например, у тебя давление от того-то, а не просто давайте будем сейчас лечить давление от одного, просто давление, а орган какой-то, который впоследствии оказывается, что давал это давление, условно говоря, да, будем лечить отдельно. То есть я хочу что сказать. Под этой всей вот огромной работой, скажем так, да, прячется исследование, по сути. Исследование и профессионализм доктора. Так вот, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, с моей точки зрения, нужно понимать, какой у нас на столе объем исследований человека. То есть может ли кто-то со стороны или сам человек самому себе что-то сказать, как вы говорите, да, вот он понял, что он живет чужую жизнь, допустим. Конечно, нет. Это все складывается из разного рода фактов, из разного рода интерпретаций этих фактов, да, из разного рода каких-то событий, из разного рода ощущений человека. Потому что, например, болевой какой-то у человека есть...
4: Порог?
5: Симптом? Симптом. Ну, даже не сколько симптом, сколько симптом во времени. Потому что, например, какое-то есть заболевание, условно говоря, камни там в желчном пузыре, да? Сначала там одно, потом другое, потом третье. И вот у него начинает там появляться во времени. Некая такая, знаете, беспокоящая проблема. Так вот, то же самое можно сказать про опыт жизни, который мы можем рассматривать впоследствии под соусом «А моя ли это жизнь?». То есть я хочу сказать это сразу. Сидит человек сейчас, вот слушает нас, да, и... Батюшки, вот я услышал там на радиоволне, говорят о том, что мы проживаем часто чужую жизнь там или можем проживать, и я вот... Все, я вот теперь знаю истину, я живу чужую жизнь. Так не будет, скорее всего. Либо он уже к этому моменту размышлял, рассуждал, переваривал какие-то факты. Факты, которые чаще всего связаны не с его внутренним миром, а с внешней стороной.
4: То есть казалось, что что-то не так.
5: Ну, не то, что казалось, а он пытался найти причинные объяснения тем или иным вещам, например. И вдруг вот он, когда это услышит, тогда да. Но это не разовая какая-то мгновенная ситуация, что человек воскрес или там разродился, возродился, как хотите, да, к какой-то понятийной, так сказать, обстановке, да? Нет, он к ней дозревал, а сейчас просто был какой-то стимул, и его простимулировав, мы, так сказать, подогнали к тому, чтобы он это понял. Поэтому я думаю, что вот как врач собирает какие-то справочки, собирает какие-то бумажечки, подбивает их, сомневается, и ищет в справочниках возможные вещи, потому что, например, 20 лет назад одно видели, сейчас видит другое, то же самое давление. Говорят, было нормой раньше такое, сейчас другое давление нормой стало и так далее. То есть я хочу сказать, наверное, человек, метущийся, ищущий, сомневающийся, в конечном итоге он может осознать, когда у него появится на то время, очень важная вещь, ресурс непростой, не только для зарабатывания денег.
4: Невосполнимый.
5: Ну, все в руках Божьих, на самом деле. Но я просто хочу сказать, бывает иногда человек за год постигает столько, сколько другие за 20 лет не могут понять. Ну, такие вещи случаются. Вот, я просто хочу сказать, что вот при каком-то анализе, при каком-то сборе понятийных вещей, информации и прочее, да, может получиться результат, что человек рано или поздно поставит вот этот себе, скажем так, ну, не самый, наверное, лучший диагноз, что его принудили прожить не свою жизнь. Или он сам был согласен по слабости, по немощи, там, по каким-то другим вещам.
4: И когда приходит это осознание, надо что-то менять сразу? Или нужно спокойно принять эту истину и постепенно приводить истину себя в норму? Ну, как бы вот, да, вот ты в какой-то момент осознал, да, что-то не то. Ну, и установил причину, проговорил эту причину условно, да, когда мы внятно формулируем...
5: Я вас понял, да.
4: Вот эту вот задачу, то она на 50% решена.
5: Ну, 50.
4: Ну, на какой-то процент, в общем.
5: Когда был мальчиком, мне никогда не приходилось видеть такое явление, как брекеты. А если приходилось, то очень редко.
4: Да, это была диковинка.
5: Это была диковинка, прям совсем диковинка. Сейчас я смотрю, пожалуйста, везде и дети, и не очень дети, и разные взрослые.
4: Сейчас это признак статуса вообще.
5: Почему брекеты сейчас носят люди? Не только для того, чтобы показать свои ресурсы материальные, нет. Для того, чтобы...
4: Прежде всего, они зубы выравнивают.
5: Да, это вы так думаете. На самом деле, есть категория людей, которые делают это для показа своего, как раз, как вы сказали, статусности. Но неважно. Я просто к чему веду? К тому, что брекеты... Такая штучка, которая медленно выправляет то, что уже, скажем так, неправильно выросло. Если так грубо сказать, да?
4: Ну, она поправляет прикус, да.
5: Прикус, да. Так вот, а если отвечать на ваш вопрос, а я бы применял брекеты в этом смысле, а не ломал бы зубы сразу плоскогубцами.
4: Это «Прекрасное утро» на радио «Образ». С нами протоиерей Николай Лясов. Уважаемые радиослушатели, пишите нам. Номер телефона редакционного планшета неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальная группа «Радио «Образ» во ВКонтакте. Она так и называется, собственно, «Радио «Образ». У нас оранжевая белая аватарка, на которой написано название нашего радио. Поэтому пишите нам сообщение сообществу. Мы рады и читать, и отвечать, и принимать во внимание темы, которые вы предлагаете. Ну, а сегодня, вот, отец Николай, мы говорим о том, что иногда и человек себя не слышит, когда куда-то гонится, и окружающий мир периферическим зрением размывается от скорости движения в светлое будущее. Но, тем не менее, лето, как ни крути, пора путешествий. А еще лето, пора паломнических путешествий. Паломнические путешествия, я надеюсь, это не масло масляное и не мокрая вода. Но, тем не менее, давайте поговорим сегодня и об этом тоже. Потому что как раз вот в этом активном беге паломничество, мне кажется, занимает отдельный пункт.
5: Может занимать, да,
4: может,
5: конечно.
4: Занимать. Может занимать. Успеть посетить все места, зачекиниться, приложиться к святыням. И это иногда превращается в определенную эстафетную гонку.
5: Ужасно. То, что вы описываете, у меня сейчас задергается глаз.
4: Пожалуйста, не надо. Но иногда, почти всегда так бывает.
5: Иногда очень страшно вы описываете
4: вещи. Иногда по итогу
5: вещи.
4: Сезона в беседе с человеком можно услышать, вот мы были там, там и там, и там, и там, и посетили то-то-то-то-то. Ну и, конечно, вот туда съездили, и вот еще здесь окунулись.
5: Да.
4: Конец цитаты. Ну уж я без локаций, потому что у всех свой
5: набор локаций. Я догадываюсь, да, почему ты догадался это.
4: Давайте поговорим об этом. Поговорим о том, что такое паломничество вообще, и как его сделать полезным.
5: Ой, вы знаете, вообще слово «полезность» такая удивительная вещь, с моей точки зрения. Не само слово, а вот именно смысл полезности, пользы, да. Но, к сожалению... Я последние годы жизни стал обращать внимание, раньше тоже не обращал на это внимания, просто не до этого как-то было, то одно, то другое. Сейчас просто видишь уже, знаете, зачем что-то человек делает, ну, какие-то совершает вещи, а чтобы сделать?
4: Делать ради делания?
5: Ну, может быть, не совсем это ключевое будет, но во всяком случае, а вот что было? То есть, понимаете, какая вещь? Если, ну, серьезно так вот к этому вопросу подойти, нашкодившего пацана, допустим, привели соседи домой к отцу, там, после работы он уставший, и вот они ему объясняют, вот ваш сорванец, там, то-то, то-то, то-то. Ну, наверное, многие через это проходили в той или иной степени, да? И вот смотрите, соседи уходят, остается отец, уставший отец, с таким сыном, которого сначала отмыть бы нужно. И отец первый вопрос задает этому своему сыночку: а зачем ты это сделал? Там, что тебе не хватало? Почему ты полез в соседний огород яблоки воровать? У нас что, яблок нет? Ну, я, к примеру, сейчас говорю, да?
4: Но яблоки воровать — это еще ладно. А зачем ты, например, лампочки в подъезде бил? Это уже другой вопрос.
5: Я просто хочу подвести. Угу. Да, я не хочу рассматривать наше детство, которое удивительное и неповторимое, и вообще неопознанное что-то в жизни, да? Но вот первый вопрос отец спрашивает: а зачем? Почему ты это делаешь? Зачем, почему? Много может быть разных объяснений, может быть много разных вещей, но вот этот вопрос: зачем, для чего, почему, в данном случае позволю себе, хотя это совершенно разные смысловые нагрузки, все эти три слова, но тем не менее я позволю себе сейчас их в одну смысловую группу поставить. Почему? Потому что очень часто много чего совершается современным нам человеком, ну, скажем так, без ответа на вопрос «зачем?».
4: Механически вы имеете в виду?
5: Нет, я не имею в виду механически. Я имею в виду...
4: Неосознанно? Я пытаюсь просто объяснение какое-то найти.
5: Я не могу дать этого объяснения. Почему? Потому что в каком-то случае мотиватором является страсть, в каком-то случае мотиватором является... а не хуже других, чтобы быть, ну, и так далее, да, понимаете? То есть есть много разных пунктиков. Я не знаю, сколько листочков можно исписать, но, наверное, не один из этих пунктиков, да, которые бы отвечали на вопрос, почему человек поступает так. А если говорить серьезно, ну, зачем тебе, условно говоря, ну, там, я не знаю, еще одни там... там какие-то там брюки, ботинки, еще одно пальто у тебя там, еще два висит, там, да, зачем еще что-то? Ну, я к примеру говорю, да? Человек может найти ответ: а вот я сейчас пойду на фотосессию, а вот я пойду сейчас на свадьбу, а вот я пойду сейчас на юбилей, а вот я сейчас там к начальнику пойду, там, и так далее. Ну, условно говоря, да? Но на самом деле это не всегда является прямым мотивом вот этого поступка, что самое удивительное. И говорить о паломничестве в этом случае тоже не всегда бывает просто. Почему? Потому что есть категория людей и категории поведенческих каких-то вещей, которые толкают человека заниматься там хождением в крестных ходах, например, да, пребыванием в паломнических группах, так сказать, трату отпуска на православный туризм там или еще что-то. Но когда, вот если так с человеком искренне поговорить, вот, допустим, за чашкой чая просто спокойно: а зачем тебе это нужно? Человек очень часто либо начинает городить какую-то, ну, околесицу, непонятно для чего, для кого. Ну, то есть это не осмысленное что-то на самом деле, да? Либо человек просто не может ответить на этот вопрос. Вот о чем идет речь. Поэтому для того, чтобы нам с вами хоть как-то, ну, начинать предмет разбирать, нужно, мне кажется, здесь на берегу, пока в лодку не сели, дать какое-то, ну, элементарное, может быть, понимание, а что же должно, по идее-то, быть в базе, так сказать, толкающей человека на подобные поступки. Что должно быть мотивом, что должно быть каким-то результатом, потому что я еще раз хочу сказать, все те вещи, которые мы практикуем в нашей реальной жизни, вещи... пост, молитва, принятие таблеток, какие-то там хождения норвежские там с палочками, с лыжными.
4: Скандинавские.
5: Да неважно, это все какие-то...
4: Тут мелочей не бывает, отец Николай.
5: Ну, простите, да. Как я забыл. Вот, какие-то еще вещи, все медицинские какие-то процедуры, они делаются не для того, чтобы их сделать, они делаются для того, чтобы получить,
4: ну,
5: результат.
4: Какой-то. Да, да.
5: То есть вот если мы говорим об этих вещах, для чего, например, человек, условно говоря, идет на исповедь? Для того, чтобы получить какой-то результат. Для чего человек причащается? Для того, чтобы получить какой-то результат. Для чего человек постится? Ну, условно говоря, воздержанием каким занимается? Для того, чтобы получить результат. Для чего пошел на физиотерапию? Для того, чтобы получить результат. Простите, я ставлю очень разные вещи на один ряд. Я делаю это сознательно. Они разные. Но, по сути, чтобы это было понятно, что сама по себе физиотерапия человеку – это не цель. Точно так же, как и пост.
4: Иногда
5: так.
4: Некоторые бабулечки
5: так.
4: приходят в очередь в поликлинику, мне кажется, чтобы побыть в очереди в поликлинике.
5: Но это люди, которых бросили дети. Вполне возможно. Может быть, у этих бабушек нет детей.
4: Иногда сам процесс, да, является результатом.
5: Оля, мы должны понимать, что это не от хорошего, это от плохого. Это от плохого.
4: Ну, многое от плохого.
5: Да, но я просто хочу объяснить, что мы не можем смотреть это как, ну, скажем так, брать это за норму.
4: За норму или за эталон?
5: Ни за то, ни за это не можем брать. Просто это отклонение, которое порождено другими отклонениями.
4: Слушай, ну, такое количество отклонений, что, мне кажется, уже норма, она такая очень пластичная
5: относительная
4: история.
5: Конечно, конечно, так и есть все.
4: Потому что уже иногда, глядя на те или иные случаи, задаешься невольно вопросом, а что есть норма?
5: Конечно, так и есть. Вы знаете, вот мне в силу, так сказать, своей профессиональной сегодня деятельности приходится заниматься разными аспектами приходской жизни. Совершенно недавно с одним человеком, своим прихожанином, я беседовал относительно вопросов строительства. Он мне рассказал достаточно такие интересные вещи. Я их осмыслил потом, не сразу, после разговора уже. И у меня возник вопрос, удивительный вопрос, как могло случиться, что вот сейчас при наличии тех технологий и технологических изобретений, которые есть сегодня, мы не можем получить такой результат, который получали, например, в петровские времена. Взять, например, город Санкт-Петербург, Петергоф взять, да взять даже какие-то другие города. Я не беру памятники деревянного
4: зодчества,
5: да. Я беру уже более поздний период. Почему у них тогда, у них не было каких-то мастик, у них не было каких-то силиконов, у них не было каких-то пропиток, ну и так далее. Это сугубо специфические вопросы, я не хочу их сейчас здесь разбирать в рамках эфира, но у меня возникает вопрос. И я считаю, он вполне закономерен, да? То есть, казалось бы, вот у меня там были проблемы на приходе со ступеньками, мне посоветовали там вместо затирки проливать силиконом и так далее, там как пластичный материал и прочее. Потому что в противном случае там происходит подмыкание и разрушение.
4: Угу. Ну, потому что вода разжимается.
5: Да.
4: А вот
5: как в Петербурге какие-то, да, условно говоря, какой-то Исаакиевский собор стоит до сих пор, и он стоит. Вот для меня вопрос. Понимаете, это ни в коем случае не ущемляет технологии, это ни в коем случае не ущемляет профессиональные, так сказать, навыки людей, которые мне попытались, дай бог им здоровья, помочь, так сказать, подсказать что-то, да? У меня возникает вопрос, как раньше решались эти вопросы, вы понимаете? Наверное, я на этом примере попытался проиллюстрировать, что настолько все непросто... Нет, не то, что есть норма, а то, что не все так просто, как кажется, надо на первый взгляд.
4: Да, это естественно. А это утро на радио «Образ», и мы продолжим в следующем получасе. Протоиерей Николай Алясов сегодня с нами в утренней студии. Здравствуйте все.
3: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Утро на радио «Образ» продолжается. Протоиерей Николай Алясов сегодня начинает вместе с нами этот день. И мы говорим про...
2: Продолжает. Я его продолжаю уже.
1: Ну, начинаем, продолжаем и будем дальше жить живую жизнь тоже этим днем. Сегодня говорим про паломничество и обозначаем на самом деле такую интересную мотив, практическую какую-то составляющую и результат паломничества. Мне кажется, у нас вот такой получился причинно-следственная связь от мотивации до результата. Да. Так давайте вот тогда продолжим определяться с тем, зачем вообще нужно паломничать.
2: Ну, вообще, если мы берем понятие паломничества, это... В переводе, скажем так, на сегодняшний наш язык будет обозначать путешествие к святым местам. Местам, которые так или иначе соприкосновение имеют с религиозностью в той или иной степени. Это может быть место проживания святого, это может быть место его захоронения, это может место его, допустим, погребения там или раки, где он находится сейчас, это может быть... храм, связанный с именем какого-то святого и так далее. Или просто храм, или просто монастырь, или просто источник, на котором святой приходил купаться там и брать водичку. Вы понимаете, если мы сейчас будем вот это все рассматривать, мы должны для себя просто в первую очередь понять, так сказать, договориться о вопросе терминологии. Что мы под этим под всем подразумеваем?
1: Под паломничеством или под путешествием, или под святыми местами?
2: Нет, что мы подразумеваем под паломничеством? Просто очень часто мы сталкиваемся совершенно не с, скажем так, в прямом смысле паломничеством. Почему? Потому что цель паломничества, хоть как-то себя обуздать, хоть как-то себя отрезвить, хоть как-то вновь и вновь посмотреть на себя со стороны для того, чтобы понимать, в чем и как нужно приводить свою жизнь в порядок. И вот именно там, общаясь с местами, которые так или иначе сопряжены с определенной памятью о святости, у Господа через этих святых попросить помощи как раз стать более достойными христианами.
1: Вследствие вот этого пути и потом соприкосновения со святыней?
2: Не просто вследствие пути. Понимаете, какая вещь? Ну, допустим, я приведу такой пример. Приходит человек к врачу. Вот опять медицинская тема, ну, простите, да? А у него находится, значит, как ряд каких-то заболеваний, и врач ему говорит: слушайте, вы знаете, вот я бы вам порекомендовал, например, ехать в такой-то вот там... Ну, госпиталь, хоспис, там, в такую-то лечебницу или там в другой город. Там вот есть специалисты, которые в этом хорошо разбираются. Они уже имеют опыт и так далее. То есть человек находится здесь, сейчас, и его что-то обременяет, его жизнь что-то отягощает. Ну, в виде болезни настоящей, да, какой-то. И ему предлагают: вы знаете, вот вы, пожалуйста, посетите вот того специалиста или там вот такую-то больницу, там вам как-то сделают какие-то...
1: Лучше.
2: Ну, могут сделать, да. Не факт, но пытаются.
1: Ну, это деталь уже, это у нас же пример.
2: Это пример, да, но это важный пример. Точно так же и паломничество к святым местам. Человек, если он живет, давайте я скажу слово, которое мы очень редко употребляем, духовной жизнью, термин «духовная жизнь», да, когда человек за собой поглядывает... Когда человек видит свои падения, когда видит человек свои грехи, свои проблемы, давайте так обозначим это как его духовные болезни. Естественно, он будет ездить по этим новым специалистам, по этим святым местам, для того, чтобы хоть как-то с этим разобраться.
1: Но ведь можно объехать все святые места
2: можно.
1: На свете, если есть возможность,
2: изменить.
1: И ничего не изменится.
2: Конечно, можно. Такое часто бывает, потому что люди, я еще раз говорю, должны с целью ехать. А и цель это как раз приведение себя в состояние более-менее подходящего под понятие христианин.
1: Как подвести себя тогда под понятие христианин? Кто этот человек?
2: А это вот уже дело серьезное. Почему? Потому что христианами сейчас много кто называется.
1: Сейчас много кто называется на самом деле верующим.
2: Ну да.
1: Насчет христиана, что как-то спросить, много, ты христианин, вот много, это будет много. Странно. Ну,
2: да нет, почему? Огромное вот количество
1: верующие
2: людей.
1: Верующие сейчас, вот, огромное количество.
2: Вот. И вы понимаете, а здесь возникает вопрос, вот у меня возникает вопрос, называть себя люди могут христианами, могут даже носить христианскую символику в виде креста, допустим, да, там, или иконочки Пресвятой Богородицы, условно говоря, да, могут знать, как правильно креститься, могут даже раз в год приходить на Пасху в храм, там освящать кулички с Пасхой, с яичками скрашенными. Все это так. И дома могут быть у них иконочки. И в машине, когда они покупают, они ее освящают у батюшки и туда наклеивают иконки. Но вопрос. А дальше-то что? А вот здесь уже такое многоточие, от которого бывает жутко. Потому что кроме вот этих вещей, которые внешних я перечислил, к сожалению, идеи бытия, связанные со Христом, они отсутствуют. Идеи бытия, связанные со Христом. Что есть Христос? Христос есть не просто Бог и человек, Он есть Спаситель каждого человека. И всех людей вместе, и каждого в отдельности. И вот здесь возникает как раз удивительная антиномия. С одной стороны, мы признаем Христа, мы признаем, носим крестик, да, мы верующими себя считаем. А дальше-то что? А вот здесь уже вопрос. Дальше нет ничего. Нет ничего. Да, дети родились, слава Богу, пришли там, прошли все процедуры, покрестили. А молодые надумали в брак вступить. Да, слава Богу, привезли их, повенчали.
1: Ну, это еще, знаете, кстати, насчет молодых, которых
2: я
1: повенчали.
2: Хочу
1: это
2: сказать,
1: еще, это серьезный шаг для
2: молодых. Я хочу сказать, да ну как сказать, они, может, чаще всего и не думают, их просто семьи там настроили, давайте поедем венчаться.
1: Я
2: сразу
1: вот знаю, например, огромное количество людей, которые венчаются, которые осознанно это делают.
2: Ну, это
1: они...
2: милость Божия, что вы их знаете.
1: Нет, и огромное количество, я также знаю людей, которые говорят, мы пока не готовы венчаться.
2: Я говорю, это милость Божия, что вы это наблюдаете,
1: да,
2: и,
1: но
2: и,
1: я
2: и
1: просто
2: это
1: вот
2: так.
1: Подмечаю, да.
2: А мне, как священнику, подмечается другое.
1: Но к вам-то приходят все,
2: ну,
1: кто
2: конечно,
1: хочет венчаться.
2: Да, ну, может быть, слава Богу, не все.
1: У вас своя целевая аудитория.
2: Я же не Николай всей Руси. Вот, я просто хочу сказать, что...
1: Ну, как говорится, в вашем сегменте.
2: Да, в моем сегменте папа с мамой сказали, надо венчаться, но сказали, поедем повенчаемся. Проблем-то. Я хочу сказать то, что это вот внешняя сторона. А внутренняя сторона под всем этим должна быть очень четкой. Человек должен понимать, что он греховен, что он проблематичен, говоря сегодняшним языком, внутренне. Что он требователен иногда чрезмерно, что он горделив, что он склонен осуждать, что он склонен завидовать, что он склонен то и так далее. И что ему нужен обязательно, в его жизни он сам не справляется, Спаситель. Вот что такое христианство. Говоря таким простым, ненаучным языком.
1: Отец Николай, есть ли у нас что-то хорошее?
2: Конечно. У нас очень много хорошего, у нас очень много прекрасного. Вся проблема в том, когда мы говорим о каких-то проблемах, мы должны очень четко для себя, в первую очередь, понимать, что все проблемы, все неправды, если можно так обозначить, это искривление правды, которое есть. То есть, если бы не было хорошего, не могло бы быть этого плохого, как извращение хорошего. Поэтому у нас огромное количество хорошего. Просто оно извращено сегодня. Его нужно как раз возвращать. Если хотите, я приведу статус-кво. Нужен вот этот вот возвращательный момент. Разматывать вот это нужно. Извращение возвращать в норму. Понимаете? А без Христа, без Спасителя это невозможно. Это опыт миллионов людей.
1: Может ли тогда паломничество и соприкосновение, осознанное, осмысленное соприкосновение вследствие насыщенной духовной жизни...
2: Соприкосновение с чем, простите?
1: Со святынями.
2: Так.
1: Привести человека как раз хотя бы на полшажочка ближе к Христу.
2: Конечно. Мы надеемся, что для этого все это и делается.
1: А зачем тогда ехать? Ведь на самом деле можно же не ехать, как обычно, на автобусе, например, в церковь, на утреннюю службу,
2: да,
1: а прийти пешком. Вот
2: можно.
1: Это будет тоже паломничество определенное.
2: В какой-то мере, да.
1: Ну, я рассуждаю просто максимально по-человечески.
2: Вы правильно рассуждаете, абсолютно. Мы вообще здесь все по-человечески рассуждаем, слава богу, пока еще по-другому не научились.
1: Ну, как бы простенько.
2: Простенько. Оль, вы поймите одну маленькую вещь. А человек – существо многогранное. Человек – существо уникальное по своим свойствам, связанным с его составом. Состав человека очень сложный. Человек – это и земля, это и небо, это и грязь.
1: Вода и песок.
2: Это и грязь, это и одухотворенность. Там много всего. И вы понимаете, какая вещь? Иногда на почве религиозной происходит вскрытие вот этой многогранности, потому что это не всегда происходит. Уж если пришел человек в театр, допустим, да, понятно, человек пошел.
1: Во-первых, театрал.
2: Нет, не обязательно. А, нет? Я имею в виду, хочет человек, например, что-то послушать, посмотреть. Это видно, что его тянет, ну, чаще всего, душевная какая-то организация. Ну, если он туда пошел не ради коньячка в антракте.
1: В буфете?
2: Да. Такое тоже, к сожалению, бывает.
1: Но посещайте почаще театральный буфет, там пирожные с кремом, с пузырьками вода.
2: Да. Но я просто хочу сказать, что если человек, например, пошел на дискотеку, значит, у него есть какие-то другие потребности, условно говоря. Если человек пошел картины смотреть в галерею, у него тоже видно. Ну, по нему можно понять. А вот когда человек приходит к Богу, здесь нельзя сказать, что это только тело пришло или только душа прилетела. Нет. А многословность, вот это моя сейчас обусловлена тем, что очень тяжело донести иногда бывает до слушателей и вообще до человека, который никогда об этом раньше не думал, что когда ты приходишь, например, в храм и смотришь на икону, это не только соприкосновение с созданием, не только соприкосновение с иконой как неким образцом какого-то искусства древнего, допустим, это еще и общение с духовным миром посредством вот этих вещей. Я почему об этом говорю? Когда человек вступает на тропу паломничества, позвольте вот за такую фразу, простите, значит, тут происходит что? Комплексная вещь. С одной стороны, человек соприкасается с духовным миром посредством вот общения с этими вещами, связанными со святынями, да? А с другой стороны, он отрывает себя от той площадки, на которой он находится по своей жизни.
1: От привычной базы.
2: От привычной базы.
1: Так, да?
2: И он при помощи вот этого отрыва может как раз пережить и получить нечто другое. То есть это психологическая вещь.
1: Это я, знаете, читала, я сейчас свое вот психологическое, я так это вставлю 5 копеек. Есть такая фраза крылатая, что ни из одного путешествия мы не возвращаемся такими, какими уехали в него.
2: Конечно.
1: И это как раз вот эта комбо-работа получается, совмещенная. Мы, во-первых, получаем опыт и в то же время такую определенную встряску психологическую, а во-вторых, самое важное, у нас еще есть соприкосновение со святынями.
2: Да, обогащение.
1: Но обогащение духовное.
2: Слово «бог» в корне, кстати, заметьте, обогащение.
1: Вот. Но ведь, наверное, важно тогда, когда мы встаем на как раз ту самую тропу паломничества, вставать правильно.
2: Конечно.
1: То есть, если мы едем в путешествие, например, в Петербург под песню какого-нибудь известного...
2: Лепса.
1: Ну, тоже, и его тоже.
2: Да.
1: То у нас один настрой. Но про духовное путешествие, про паломничество... Разговор, наверное, должен вестись в другом ключе.
2: Конечно.
1: Ведь большая дорога начинается с первого маленького шага, так же, как и соприкосновение со святынями начинается с пути к этой святыне.
2: Конечно.
1: И первый шаг тогда к ней делается, во-первых, еще задолго, загодя, где-то во время молитвенного правила.
2: Загодя. В общем, загодя, да. Или в храме,
1: и
2: на
1: потом
2: службе, или где-то по-другому.
1: Этот путь продолжается с молитвой и пониманием, и как раз артикуляцией мысленной для себя, для чего это происходит.
2: Конечно.
1: Я пытаюсь вывести какой-то алгоритм, как это делать.
2: Алгоритм, вы понимаете как? Во-первых, нужно понимать, что ты хочешь получить.
1: Зачем? Ответь себе на вопрос, зачем.
2: Конечно. Да, зачем ты, например, пошел покупать себе мяч? Для того, чтобы пинать. Зачем ты пошел себе покупать кроссовки? Для того, чтобы в них удобно было мне двигаться, ходить, допустим, да? Какие-то я решил для себя, все, массу растрясываю, борюсь там с тем-то, пошел ходить.

0: Можно просто...
1: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» начала работу на территории Нагорного округа Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й региональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира, патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность. Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого и Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии и на платформе «Молодежь России». Православная выставка-ярмарка «Кладезь» начала работу на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Ильсоветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Ильсоветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, каменерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции «Преподобная Ефросиния Полоцкая» и инсталляции «Келья монаха». Проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня этого года. Она открыта ежедневно с 10 до 19 часов, вход свободный. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской метрополии. К другим новостям. Нижегородская область будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Мурманской и Самарской областями. Соответствующие соглашения были подписаны в Москве в рамках Международного туристического форума «Путешествуй». Ключевыми задачами сотрудничества станут совместное продвижение турпродуктов, содействие развитию контактов с туристическими компаниями, обмен передовым опытом в области внутреннего туризма, а также взаимная информационная поддержка на интернет-ресурсах и средствах массовой информации. Документ также предполагает регулярный обмен успешными практиками, проведение совместных мероприятий и содействие участию сторон в международных и межрегиональных туристических выставках и форумах. Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, область активно развивает внутренний туризм, и особенно ценно объединить усилия с такими динамичными и самобытными регионами, как Мурманская и Самарская области. По его словам, совместная работа позволит привлечь еще больше туристов. Министр подчеркнул, что подписание соглашения соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Мы созданы на добрые дела. День за днем. Дневник православного священника. 17 июня. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 10. Вы, верующие в Господа, который создал вас на добрые дела, не знаете разве, что Он вас предназначил исполнить эти добрые дела здесь, по отношению ко всему окружающему вас, с полной готовностью и от всей души. Вы, может быть, очень тяготитесь окружающей вас обстановкой. Быть может, обстановка эта кажется вам унизительной и раздражает вас. Быть может, круг вашей деятельности кажется вам слишком ограниченным или слишком обыденным. Но все это известно Господу. Малейшее страдание ваше находит в нем отклик и сочувствие. Пусть же утвердится в вас сознание того, что и для вас возможна блаженная жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. Жизнь, полная мира и радости, полная любви и свободы. Жизнь благословенная даже среди всех этих тяготящих вас обстоятельств. В такой жизни все, с первого до последнего часа, все наши личные заботы и общественные бедствия, наш сравнительно легкий крест, так же, как и самый тяжелый, все является нам во свете святой, непогрешимой воли Божией, и поэтому принимается нами от души, без ропота. Исполняя волю Божию от души, послание к Ефесянам, глава 6, стих 6, вы почувствуете духовное общение с Духом Божиим, осеняющим вас. Вы представите себя Богу как оживших из мертвых. Послание к Римлянам, глава 6, стих 13. И все озарится для вас новым светом. Без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Но Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 13. И по своей святой воле. Не забывайте эту святую истину. Она даст вам силу и радость, преобразит всю вашу жизнь.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Макария Оптинского. «Покаяние тогда только истинно, когда человек, восчувствуя грехи свои, коими прогневал Создателя своего, оставляет греховные действия, сожалеет об оных и раскаивается, и удостаивается прощения благодатью Христовую через разрешение священнослужителя Церкви. А когда не оставляет, хоть и кается, то сие не есть покаяние, а даже и опасное, чрезмерное и безрассудное упование на благость Божию, которое так же, как и отчаяние, в равной мере судится пред Богом». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио Образ.
1: Закрытый город. Программа о Сарове, древнем и молодом.
2: Статус города Саров получил 17 марта 1954 года. Это один из самых молодых городов в Нижегородской области. Вместе с тем, известно, что люди на территории, где он стоит, жили еще до татаро-монгольского ига. В 1706 году на месте старого городища был основан мужской монастырь – Свято-Успенская Саровская пустынь. Она и дала начало современному Сарову. Монастырь славился строгим соблюдением монашеского устава, традициями благотворительности, красотою храмов и, конечно, иноками, среди которых был великий светильник земли русской, святой преподобный Серафим Саровский. В 20 веке после революции Свято-Успенский Саровский монастырь был закрыт. На его территории большевики организовали трудовую коммуну для перевоспитания беспризорников, а затем исправительно-трудовую колонию. В конце 30-х годов здание бывшего монастыря занял машиностроительный завод. После Великой Отечественной войны в 1946 году Саров был выбран в качестве площадки для создания сверхсекретного объекта по разработке атомной бомбы. Все этапы многовековой истории Сарова можно изучить в городском краеведческом музее. Он был открыт в 1957 году. Первоначально он был музеем природы края, поэтому существовала только одна коллекция – естественно-научного профиля. С 1967 года музей стал заниматься краеведением. Основные экспозиции были созданы коллективом научных сотрудников, художественников и реставраторов музея. Краеведческий музей хранит и передает историю, культурное наследие города, изучает и записывает культурные и художественные традиции, сформировавшиеся здесь за многие годы, раскрывает красоту различных народных промыслов и ремесел. В 1998 году в музее открылся художественный салон. В выставочной галерее проходят выставки работ художников, скульпторов, кукольников и других мастеров различных видов искусства. В галерее есть киноконцертный зал для просветительской работы.
1: Закрытый город. Программа о Сарове, древнем и молодом.

0: Чем жарче день, тем сладостней в бору дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок, как шелк. Прильну к сосне корявой и чувствую, мне только 10 лет, а ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Иван Бунин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается облачная погода, небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 21 градус, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На севере области также установится облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 21 градус, ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Прощание славянки». Читает Николай Раужин.
1: Выбор. Они играли увертюру Чайковского, 1812 год. Зоркие молодые глаза разглядели со сцены сидящую в зале Верочку, а рядом с ней маму. Пришли. Виктор выпрямил спину, крепче вцепился руками в валторну, а выражение лица сделал независимо безразличное. «Пришли. Мама-то мама хороша. Оставьте мою дочь». А сама на концерт явилась, не побрезговала богомольцем и дедомовцем. Опять подступило к сердцу нехорошее, поганое чувство обиды и раздражения. Это чувство очень мешало музыке. Витя мгновенно ощутил, как звуки, будто живые существа, достигая сердечной глубины, перестали устремляться в нее, как прежде, а словно в испуге отскакивали, неслись прочь и становились чужими. Он и раньше замечал это на концертах, на репетициях. Он не всегда чувствовал музыку, не всегда счастливо в ней растворялся. Порою она упорно не хотела проникать в душу, противилась, рвалась обратно. Виктор не сразу понял, что происходило это тогда, когда сердце его гневалось, завидовало, раздражалось. «Да, Чайковского можно играть только с чистым сердцем», – подумал он. Стал отмахиваться от обиды, убеждать себя, что она надуманная и что выеденного яйца не стоит. Она ведь мать, ее понять можно, хочет добра своей дочери и правду сказать, какая он Вере пара, без угла, сирота, беспризорник, да еще в Бога верит. Вот мама и забеспокоилась, любая бы на ее месте. Вспомнил свою маму. Она была совсем другой, не похожей на Верочкину. Даже когда мама болела, уже не вставала, а дети точно знали, что ей очень больно, она не раздражалась, не повышала голос, не жаловалась. Красота не оставляла ее, а только слегка, самую малость, приглушалась болью и страданием. Как музыка в радиоприемнике. Все так же прекрасно, но совсем-совсем тихое. Опять он о музыке. Финал. Ответственная партия валторны. Виктор пружинно сосредоточился. Забыл про обиду, не мигая смотрел на дирижера, боясь пропустить ответственный момент своего вступления. Не пропустил. Инструмент чистенько, осторожно вошел в общую канву увертюры. Звуки трубы не отторгли и звуки валторны, а великодушно приняли их в общий, отлаженный строй произведения. И душа Витина их не отторгла. Финальная часть смело взвилась над притихшим залом. Витино сердце стало быстро наполняться звуками, и уже совсем скоро, в полноте удивительного чувства причастности к происходящему в зале таинству, оно блаженно и счастливо заныло. Аплодисменты. Оркестранты скромно покидают сцену. Их просят на бис. Выходят, бочком благодарно улыбаясь. «Молодцы!» — похвалил дирижер. «Отработали чистенько, спасибо!» Музыканты и сами чувствовали, что концерт удался. Виктор, как застоявшийся конь, резво припустил к выходу. Щеки пылали от возбуждения, сердце громко стучало. Хотелось скорее глотнуть прохлады, прийти в себя, успокоиться. Вот и массивные двери консерватории. Да, тяжеловато, напрягся немного. Воздух. Глубокий вздох и притомившиеся от духоты легкие благодарным выдохом телеграфировали Вите свое короткое «мерси». Стоял и просто дышал, наслаждался. «Виктор, да вы, оказывается, прекрасный музыкант. Мама, рядом Верочка». С маленьким букетиком ландышей, точно таким, какой он нес ей на несостоявшееся свидание. «Это тебе», — смущенно прошептала девочка. Он даже спасибо не сказал, так растерялся. «Вот не ожидала», — продолжала громко восторгаться мама. «А вы, скромник, молчали. Почему, я вас спрашиваю? Разве зазорно быть музыкантом?» «Вера, придется нам Витю наказать!» Она шутливо погрозила ему пальцем. Наверное, и тут сыграла свою роль нетерпящая фальши музыка. От мамы повеяло такой невыносимой, такой циничной неискренностью, что Вите стало опять душно, как там, в зале, и он еще несколько раз себе в укрепление глубоко вдохнул вечерней прохлады и сказал, изо всех сил сдерживая подкатившее раздражение: «Простите, но я спешу». «Нет-нет, мы вас никуда не отпустим, правда, Вера?» Пошел. Быстро, как будто опаздывал, не оглянулся, сжал зубы, так легче терпеть боль. Голос Верочкиной мамы звучал, будто прыгал упругим мячиком вверх-вниз. «Вот не ожидала! Оставьте в покое мою дочь! Разве зазорно быть музыкантом? Ведь вы детдомовец, мы никуда вас не отпустим. Верочка, вам не пара». Уже вечером он вспоминал о случившемся спокойнее, размышлял. А в чем, собственно, виновата Вера? Почему из-за непримиримой мамы он должен терять дорогую ему девочку? Мало ли что сказала мама, не пара, а вдруг как раз пара? Тем более, что мама теперь, судя по всему, сменила гнев на милость, и стоит Виктору захотеть... «Встречусь с Верой», — решил он, почти решил. Но как хорошо, что не обманешь сердце. Что-то упорно мешало ему, отмахнувшись от маминых детдомовец, не пара, прийти к Вере, как после досадного недоразумения, и вновь пригласить ее на прогулку по вечерней Москве. Разговоры о музыке, храм... Но что-то в душе опять набычилось, засвербило. Ничего заново не получится. Мама, если она даже благосклонно примет сейчас прекрасного музыканта Виктора, все равно глубоко в душе будет отторгать детдомовца и богомольца. Она человек властный и неискренний. Верочка будет страдать, а он будет страдать из-за того, что страдает Верочка. А раз так, его долг больше с Верой не встречаться. Заныло сердце от такого неугодного для него решения, но разум диктовал: так будет лучше. Эх, сейчас бы посоветоваться с отцом, по-мужски поговорить без лукавства. Или с товарищем Валентином, или с Сергеем, старшим братом. Но надеяться Виктору не на кого. Отец не вернулся с войны. Товарища Валентина отправили на новое место службы. Сергей далеко. А потому только своим умом, только своим. Но ведь отец сказал, когда уходил на фронт: живите с Богом. Витя хорошо помнит его слова. Значит, надо по совести решать, по-божьему. Но как? Сын полка, сирота, дедомовец, богомолец, прекрасный музыкант Витя Гладышев лежал на казенной койке и думал думу. В висках стучала от напряженной работы, услужливая и безжалостная память возвращала его то и дело к образу самой лучшей на свете девочки. Худенькая тростиночка Вера, серьезные глаза, сострадательное сердце. Редкая девочка. Упустишь, локти обкусаешь. Финтифлюшек-то много вертится, особенно вокруг них, военных музыкантов. Еще бы, форма чего стоит? Серая, с легким коричневым отливом шинель, брюки качественной шерсти, зеленый мундир с зияющими пуговицами, стоечка воротник, красные петлицы, красивые погоны с латунной лирой. Не захочешь — заглядишься. Верочка другая, она глубокая и переживает сейчас тоже. Тоже, наверное, не спит, думает о нем, о Вите. Опять сердце принялось исполнять главную партию в его мучительной пьесе о любви. Разум замешкался, уступил, и оно, сердце, зазвучало. Но разум на то он разум, сердце обхитрил. Вроде затаился, да и выстрелил жестокой конкретной мыслью. Никаких больше встреч. И хватит себя мучить. Утро и окончательное решение совпали в минутах. Когда он умывался, чистил зубы, делал на плацу зарядку, он уже знал. Образ Верочки уже в прошлом. Память. Через неделю он вновь участвовал в концерте. На этот раз в Большом театре. Концерт был посвящен 300-летию воссоединения Украины с Россией. Зал переполнен. Витя очень любил это чувство, страх и радость перед выходом на сцену. Страх не липкий, не унизительный, а будто нетерпеливыми иголочками покалывающий. Скорее, скорее пережить этот страх. И радость особая. К ней не хотелось торопиться, а приближаться постепенно, достойно, впускать ее в себя потихонечку. «Какой же я все-таки счастливый!» — подумал музыкант Гладышев, сидя в оркестре и незаметно поглаживая свою валторну. Но вот стремительной походкой вышел на сцену дирижер. Привычная обязательная мысль: «Помоги мне, Господи!» Несколько глубоких вдохов перед тем, как поднести к губам мундштук. Взгляд в переполненный зал. Страх, радость. И вот уже ловко, секунда в секунду, влилась в полноводную реку музыки легкая струйка зазвучавшей валторны. Хорошо отыграли в тот день. Второе отделение – вокал. Музыканты с чувством исполненного долга уже сидели в зале. Иван Козловский торжественно и пафосно объявил ведущий.

Певец сдержанно и достойно поклонился, спел несколько романсов, русских народных песен. Его не отпускали, просили спеть на бис. Витя

0: вкуса.
1: Никакая.
2: Один из таких памятников – доходный дом князей Юсуповых. С виду ничем не примечательный. Находится у самых трамвайных путей напротив ДК имени Сверлова. Он был построен в середине 19 века. Проект дома выполнил архитектор Фостиков в 1847 году. Изначально фасады должны были украшать лепнины и декоративные скульптуры, но построен дом в итоге был с минимальным декором. Проект здания на спуске с Большой Покровки к Лыковому мосту архитектору Фостикову заказал владелец участка, тайный советник князь Борис Николаевич Юсупов. Он хотел построить в этом живописном месте усадьбу, но впоследствии передумал. Уже в процессе строительства здание было перепроектировано в доходный дом. Это и стало причиной исчезновения с фасада лепнины, рустовки и сложных обрамлений окон второго этажа. А вместо конюшен на первом этаже был устроен склад. Сводчатые подвалы здания тоже привлекали внимание купцов, желающих снять помещение в доме Юсуповых под лавки. Первым арендатором стал нижегородский купец-меховщик Кожелев. Он занял под торговлю мехом первый этаж здания. В этом же доме находилась мастерская театрального парикмахера Антипа Григорьевича Стрепетова. Его имя вписано в историю русского театра во многом потому, что 4 октября 1850 года его подмастерье нашел на ступенях дома грудного ребенка. Подкидыш оказался девочкой, которую Стрепетов воспитал как родную дочь. Полина Стрепетова выросла и стала выдающейся русской драматической актрисой. По-другому и быть не могло. Не только приемный отец девочки работал в театре. Приемная мать Елизавета Ивановна вместе со своими сестрами и братьями служила в крепостном театре Шепелева. Была актрисой, обладательницей сопрано, пела в опере. Доходный дом Юсупова благополучно пережил революцию и последующие исторические события. Сохранил до наших дней свое первоначальное архитектурное обличие. Форма окон первого и второго этажей одинаковые, прямоугольные с полуциркулярным завершением. Но оконные проемы первого этажа шире. Разделяет этажи пояс с прямоугольными нишами. 19-й дом на Большой Покровской – памятник архитектуры середины 19 века и процесса постепенного упрощения дворянского стиля.

и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Человек ниоткуда», снятый Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1961 году, ждала, увы, короткая прокатная судьба. Картину и так выпустили малым тиражом, а вскоре положили на полку и запретили. Возможно, по мнению киноруководства тех лет, Рязанов переборщил в фильме с новаторством и эксцентрикой. Возможно, подействовал своеобразный юмор картины, воспринятый как прямое оскорбление. Известно только, что фильм сначала разгромили в рубрике «Письма читателей» в газете «Советская культура». Позже выяснилось, что автор текста не некий читатель, научный работник Данилян, как было напечатано, но профессиональный кинокритик, зав. Отделом газеты «Шелуновский». А потом главный советский идеолог Суслов, выступая на партийном съезде, назвал «Человека ниоткуда» картиной безыдейной и малохудожественной. Фильм был немедленно запрещен к показу. История о диком человеке с гор, попавшем в Москву начало 60-х, вернулась к зрителям только в 1988 году. Картина «Человек ниоткуда» дает уникальную возможность посмотреть малоизвестные работы совсем еще молодых Сергея Юрского, Юрия Яковлева и Людмилы Гурченко.
4: Если бы ты только понял, какую чушь ты там нес. Стыд и срам. Произвел хулигана в начальнике только потому, что у него крепкие кулаки. Ну, это же... Расшаркивался перед ним. Ну, это же черт знает что. Ну-ка, подержи. Ну, и вообще, с твоими представлениями о жизни тебе действительно нужно было попасть на другой конец света. А у нас изволь вести себя посознательнее, понятно?
5: В нашем племени у всех такие представления.
4: В вашем племени. Господи. Вообще, ты совершил известную ошибку. Решил, что можешь руководить, не умея работать.
5: Даже я думал, если я буду начальником, я стану человеком.
4: Вот впредь изволь поступать наоборот. Сначала стань человеком, потом уж будь начальником.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки этой фамилии могут восходить к церковному имени Макарий, от греческого «макариус» – «блаженный», «счастливый», которое пришло на Русь в X веке с христианством. Кроме того, в основе фамилии Макаров может лежать прозвище Макар, а Макарами называли жителей Рязанской губернии. Рассказывали, что однажды в Кодомском уезде Рязанской губернии Петр I встретил трех Макаров подряд, и будто бы он сказал жителям уезда в шутку: «Будьте же вы все Макары!» Так или иначе, прозвание это за ними закрепилось. Мирские имена или прозвища нередко полностью заменяли имена крестильные даже в официальных документах. И неудивительно, что за потомками закреплялось отчество, которое было образовано именно от прозвища отца. В русских памятниках письменности Макаровы упоминаются с 15 века.
2: Все материалы для программы подготовлены сотрудниками доверительной компании «Макаровы».

0: и даже не успел толком испугаться, что его застанут нарушающим постельный режим. Он не сразу понял, почему сестра какое-то время, фыркая, копошилась у двери. В темноте невозможно было рассмотреть, что она делает.
1: «Настаська же выделывала какие-то странные па!» Возилась с большим неудобным свертком в руках, приговаривая:
0: «Да перестань ты, а не то я тебя уроню!» «Ну что ты так долго, иди быстрее ко мне!» — не выдержал Алексей, уже устроившийся снова на кровати.
1: Анастасия подбежала к брату, буквально уронила ему на ноги сверток, завернутый в пеструю шаль. Алексей чуть не вскрикнул, потому что в шале шевелилось что-то живое. Это что-то прорычало и, наконец, вырвалось на свободу. Алексей увидел своего любимого пса Джоя. Лохматый, смешной, кудрявый спаниель почихал, покрутился, пытаясь устоять на лапах на мягкой кровати, и бросился облизывать хозяину руки, лицо, беспрестанно виляя хвостом и поскуливая. «Джой, как я соскучился!» — взял собаку на руки Алексей и даже поцеловал любимца в длинное ухо. «Настаська, как ты смогла его принести?» «Подумаешь», — с непринужденной гордостью настоящей героини пожала плечами Анастасия. «Во дворце переполох, никто не спит, все ждут папу, бегают друг за другом. Вот я и утащила его. Уверена, никто этого не заметит. Да и меня не хватится. Все думают, если у меня температура, я буду лежать. А она у меня чепуховая, 37,5, ерунда». Она потрепала Джоя за уши, но тот, обычно не терпевший такой фамильярности ни от кого, кроме хозяина, сейчас даже не обратил на это внимания.
0: «Настя, здорово, ты молодец!» Алексей продолжал с удовольствием тискать пса, который от прилива чувств постепенно присмирел и только попискивал, заискивающе полизывая хозяину руки. «Ничего, поиграешь с ним, а я его тихонько отнесу назад. Мама, конечно, ругалась бы, только она сюда не придет, ей сейчас не до нас. Она очень расстроена, хоть старается не показывать, а глаза все время красные. Понятно, что она плачет. Трина с Лили говорили, и Аня, что даже дядя Павел не смог ее успокоить». «А ко мне она сегодня совсем не приходила», — вздохнул Алексей. «Ты не думай, ничего такого, просто ей трудно. Наверное, я тоже спать не смогу, буду ждать папу. Без него тут просто с ума можно сойти. Представь, сегодня маме предложили с нами уехать за границу без него, как будто мы его тут одного можем бросить». «Никогда. Вот только точно ли он завтра вернется? Столько раз мы его уже ждали. Этот раз все по-другому, теперь никто не сомневается. Он же отрекся», — покивала головой Анастасия, нахмурив брови. «Может, свет зажжем? Хочешь?» «Нет, не надо, а то вдруг кто-нибудь увидит и придет», — не согласился Алексей. «А так даже интересней в темноте». Он положил рядом с собой задремавшего Джоя. Пес подвинулся к хозяину поближе, уткнулся носом в его живот и совсем затих. Комната только с первого взгляда была наполнена мглой. Постепенно в ней начинали выделяться из общей темноты отдельные предметы. Чем светлее они были, тем ярче проявляли свои очертания. Особенно же на общем фоне выделялись окна, подсвеченные со двора бликами огня из окон других комнат. Через время они стали сиять все ярче, словно два больших квадратных светильника. Металлические оклады икон на киоте находили достаточно света, чтобы поблескивать даже во тьме. Спальня стала будто бы родственницей всем таинственным пещерам из сказок и правдивых рассказов путешественников. Когда темнота перестала пугать, она оказалась очень даже украсившей комнату. Брат и сестра молчали какое-то время, осматриваясь вокруг, почувствовав себя словно в незнакомом месте. Так преобразилось почему-то привычное пространство в момент, когда отсутствие света стало не поводом закрыть глаза и уснуть, а всмотреться в окружающее.
2: «Как думаешь,
1: вдруг шепотом

0: — спросила Анастасия. — Мы куда теперь поедем? — А почему мы не можем жить здесь? — Не знаю. Все говорят, что придется уехать. Или за границу, или в Ливадию. Ты куда бы хотел?
1: — Конечно, в Ливадию. Она мне даже снится.
0: — И мне! — радостно вскрикнула княжна. — Да тише ты! — шикнул на нее Алексей, погладив Джоя, который проснулся от ее крика. Впрочем, пес быстро успокоился, устроился поудобнее и, недовольно поворчав, снова уснул.
2: Темнота совсем теряла свою власть над комнатой. Уже можно было рассмотреть отдельные корешки книг на полке шкафа, бронзовую змейку, обвивающую подсвечник, стоящий в центре стола, кубик из конструктора, который не заметил в углу, бдительный Сидный Иваныч. Анастасия улеглась в постель поверх одеяла, устроившись рядом с братом на одной подушке.
0: «Обидно!» — прошептала она чуть слышно, так что Алексей не расслышал, что она сказала. «Что ты говоришь?» — переспросил он. «Ты, наверное, не помнишь, но еще до войны Тане и Оле мама устраивала особенный бал только для них. Теперь наша с Машей очередь. Маше скоро 18 лет, а мне скоро 16. Несправедливо, если бала для нас не будет. Мама обещала устроить настоящий праздник. Я даже платье себе уже придумывала, только цвет пока не выбрала. Тебе какой больше нравится, розовый или голубой? Мне вот оба».
1: «Да и мне тоже. А вообще какая разница? Как ты можешь о бале сейчас думать?»
0: «А почему нет? Думаешь, в Ливадии у нас будут балы?»
1: «Обязательно. Там у нас настоящая свобода будет. Ты подумай, мне только сейчас эта мысль в голову пришла. Папа теперь будет свободен, и мы все тоже. Никакого этикета, никакого каждодневного распорядка. Мы сможем гулять, сколько захотим, никаких церемоний. Дружи с кем хочешь, говори с кем хочешь. Не нужно будет принимать людей, если их не любишь». Голос Алексея звучал вдохновенно. «И вообще, можно будет путешествовать все время».
0: «А бал для нас с Машей будет, да?» — умоляюще попросила Анастасия, словно от ответа и мечтаний брата, и правда зависела, будет бал или нет.
1: «Не сомневайся, будет бал», — как решенное дело подтвердил тот. «Ты сможешь танцевать хоть всю ночь».
0: «С душками-офицерами?»
1: «С кем захочешь», — щедро пообещал Алексей сестре.
0: «Да, я хочу, хочу. Мне надоел этот скучный дворец. Мы поедем с тобой в Ливадию».
2: Анастасия спрыгнула с кровати и закружилась по комнате. В темноте налетела на стул, он с грохотом упал, но она не обратила на это внимания, зато проснулся Джой. Начал бегать вслед за танцующей Настаськой, путаясь у нее под ногами и поскуливая. Она подхватила пса на руки, еще немного покрутилась и вместе с ним свалилась на кровать рядом с Алексеем, который рассмеялся. «Правильно тебя мама швыбзиком зовет!»
1: «Джой, поедем в Ливадию? Поедем?»
2: Анастасия, не обратив внимания на слова брата, начала тискать собаку.
3: Продолжение следует.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии продолжается крестный ход с Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» работает на территории Нагорного округа Нижегородской епархии. Проводится прием заявок на новый творческий конкурс «Серафимовский дар». Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих событиях. Традиционный крестный ход с чудотворной Владимирской Аранской иконой Божьей Матери проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия с 10 по 22 июня. Постоянно эта чтимая святыня пребывает в Аранском Богородицком мужском монастыре, расположенном в селе Аранки Богородского района. Шествие преодолеет около 300 километров пути. Участники крестного хода идут 14 дней по городам и поселкам Нижегородской области, во всех населенных пунктах их встречают местные жители. В храмах, где делают остановки крестоходцы, совершаются божественные литургии и молебны перед Владимирской Аранской иконой Божьей Матери. Так, накануне 16 июня участники шествия помолились на богослужении в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери, расположенном в Канавинском благочине Нижегородской епархии. Затем крестный ход с иконы отправился в храмы Сормовского благочиния. Присоединиться к шествию могут все желающие в любой точке маршрута. Напомним, что завершится крестный ход 22 июня в Аранской обители. Маршрут крестного хода опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» открылась на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Елисаветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, камнерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросинии Полоцкой и инсталляции кельи монаха, проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Вход свободный. В Нижегородской области проводится прием заявок на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации: «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября этого года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит Банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Значимость богослужения. В свое время, еще студентом Духовной Академии, я получил назидание моего духовного отца, владыки митрополита Никодима Ротова, сохранивший для меня значение на всю жизнь. По его благословению мне приходилось ускоренно проходить курс обучения в Академии. Нагрузка была очень большая, и, готовясь к очередному экзамену, я пропустил богослужение погребения Пресвятой Богородицы. На следующий день владыка меня спросил: «Почему ты не был на службе?» Говорю: «Владыка, у меня экзамен на носу, огромный объем материала, просто не успеваю». И он сказал слова, которые я на всю жизнь запомнил: «Ты никогда ничего не будешь успевать и никогда ничего не добьешься, если будешь делать свои дела в ущерб богослужению». Вот я стараюсь придерживаться его слов, насколько могу, хотя по немощи моей это не всегда удается. Глубоко убежден в том, что именно совершение богослужения для архиерея, для монаха, да и для приходского священника является самым главным и самым важным делом, потому что именно богослужение возвышает нас над повседневностью, вооружает нас духовной силой, помогает нам правильно видеть и житейские проблемы, с которыми мы сталкиваемся в силу исполнения наших обязанностей, административных, хозяйственных и прочих. Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Епископ Иеремия, Соловьев. Епископ Иеремия в миру Иродион Иоаннович Соловьев родился 10 апреля 1799 года в селе Георгиевское в Орловской губернии. Сын причетника Иоанна Яковлевича и жены его Марии, он обучался в Севском духовном училище с 1810 года. В 1819 году окончил курс духовной семинарии и был определен учителем греческого языка в Севское духовное училище и одновременно инспектором. Предложено было ему священническое место в городе Болхове и дано благословение на вступление в брак. Но по собственной его просьбе Иродион определен в Брянский Печерский монастырь. Затем, по требованию комиссии духовных училищ, направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию для продолжения образования за казенный счет. 21 ноября 1824 года Иродион был пострижен в монашество с наречением имени Иеремия, а 25 декабря того же года посвящен в иеродиакона. В 1827 году, 14 августа, рукоположен в иеромонаха. В академии он пробыл 3 года, но по смирению своему отказался от академической степени. 4 сентября 1830 года иеромонах Иеремия был переведен в Киев, где назначен на должность инспектора Киевской духовной академии. 5 октября того же года посвящен в сан архимандрита в Александро-Невской лавре. В марте 1841 года архимандрит Иеремия утвержден, 3 апреля наречен, а 6-го – хиротонисан в епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии, в Великой Церкви Киево-Печерской Лавры, митрополитом киевским Филаретом. Всего в Киеве преосвященный Иеремия пробыл 12 лет. В 1843 году высочайшую волею перемещен на Кавказ в новооткрытую епархию и наименован епископом Кавказским и Черноморским. В декабре 1849 года был назначен в Полтавскую епархию. Уже в 1851 году перемещен в Нижегородскую епархию, куда и прибыл 14 февраля. В течение 6,5 лет управлял Нижегородской епархией преосвященный Иеремия и показал себя архипастырски ревностным в исправлении жизни духовенства, отечески заботливым в отношении к сиротствующим и к бедному духовенству. Заботился Преосвященный и о внешнем устройстве своей епархии. При нем положено было основание нескольким нижегородским церквям, например, Троицкой на Старой Сенной и Трехсвятительской на Новой Сенной площадях. 3 мая 1857 года в Святейший Синод Преосвященным было послано прошение об увольнении от управления епархией по слабости здоровья. 11 июня того же 1857 года он был по прошению своему уволен на покой в Нижегородский Печерский первоклассный монастырь с пожизненной пенсией в 1000 рублей. В 1860 году Преосвященнейший Иеремия принял схиму с именем Иоанна в память родителя своего. На покое он жил в Городецком Феодоровском монастыре, а в последнее перед кончиной время в Нижегородском Благовещенском монастыре. Всего прожил он на покое в уединении 27 лет, не переставая зорко следить за церковными и гражданскими отечественными событиями. Все эти годы, по мере сил, он по-прежнему благотворил учебным заведениям и сиротствующему духовенству. Скончался в возрасте 85 лет 6 декабря 1884 года и был погребен 9 декабря в Благовещенском мужском монастыре в Алексеевской церкви. По отзывам биографов-современников, Преосвященный Иеремия был одним из высочайших архипастырей, благочестив и смиренно мудр, строг и справедлив, прозорлив и высокообразован, в отшельничестве велик по подвигам.
0: Святители земли Нижегородской.

0: слушаете радио «Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из томатов. Все православные очень их любят. О пользе томатов можно говорить много. Напомню вам сегодня, что томаты при правильном их употреблении приносят пользу для организма. Благодаря своему составу они позволяют укрепить сердечную мышцу, так как содержат достаточное количество кальция, повысить иммунитет за счет повышенного содержания витаминов, активировать процесс выработки желудочного сока, в результате чего улучшается пищеварение, снизить риск возникновения анемии, так как томаты содержат железо, необходимое для процесса кроветворения, нормализовать показатели артериального давления, очистить стенки сосудов от холестерина и очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Также ежедневное употребление томатов в различном виде и небольшом количестве позволит поддержать слух и зрение, так как помидоры содержат все необходимые для работы данных систем микроэлементы и витамины. Вот такие полезные томаты. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить постный томатный суп-пюре классический. Суп из томатов вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Томатный суп-пюре классический вы можете приготовить в домашних условиях за 20 минут. Однако каждый раз вы можете дополнять его новым ингредиентом – морковью, сельдереем, кинзой и так далее, чтобы получать в итоге совершенно различные вкусы одного и того же блюда. Дополнять суп-пюре также можно постным майонезом. Ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Помидоры – 300 граммов. Лук – 1 штука. Растительное масло – 20 миллилитров. Соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, зелень по вкусу, базилик 1 листик. Время приготовления 20 минут. Итак, мы начинаем. Необходимо подготовить указанные продукты. Для создания супа-пюре лучше использовать помидоры мясистых, а не сочных сортов, с плотной мякотью и тонкой кожурой. Чтобы не перебить, а усилить томатный вкус, дополнить ингредиенты репчатым луком, лимонным базиликом и специями. Томить блюдо рекомендуется на оливковом масле. Помидоры промыть в воде, выложить в глубокую миску или пиалу, залить кипятком и оставить на 3-5 минут в зависимости от величины плодов. После этого резко переместить в ледяную воду. Благодаря разнице температур кожура с томатов легко счистится. Пока томаты в воде, очистить луковицу, промыть и нарезать мелким кубиком. Прогреть оливковое масло в казане или сотейнике с антипригарным дном. Пассеровать в нем луковую нарезку на слабом огне до прозрачности или золотистого цвета, время от времени перемешивая. Затем очистить помидоры от кожуры, вырезать из них сердцевинки, нарезать мелким или средним кубиком. Добавить помидоры в емкость к отпассерованной луковой нарезке. Протомить на среднем нагреве, пока томатная нарезка не выпустит сок. Посолить и поперчить, добавить горячей воды. Обязательно попробовать на вкус. И если томаты кисловатые, нивелировать кислинку сахарным песком. Убавить нагрев до минимума, потушить блюдо около 10 минут. По желанию можно всыпать сушеные прованские травы, сушеный базилик и орегано. Выключить нагрев и перелить всю массу в емкость для блендера или в чашу кухонного комбайна. Пюрировать до однородного состояния. Если сначала дать массе остыть, а потом пюрировать ее, то после измельчения суп необходимо будет еще раз прогреть до кипения. Разлить суп горячим в тарелке или пиалы, присыпать измельченной свежей зеленью молотым черным перцем, украсить лимонным базиликом. Можно подать первое блюдо с сухариками или гренками с чесноком. Томатный суп-пюре, пожалуй, можно назвать одним из самых простых первых блюд не только по количеству используемых ингредиентов, но и по длительности его приготовления. Дешевле всего такое блюдо получается в сезон сбора свежих помидоров. Это отличное блюдо, которое можно подать самостоятельно. Получается сытно и очень вкусно. Скорее всех, зовите к столу. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Сергей Прокофьев, великий русский композитор. Его творчество охватывает 4,5 десятилетия беспокойного и бурного XX века. Неудивительно, что его стиль за годы непрестанного творчества претерпел большую эволюцию. Прокофьев прокладывал пути новой музыки, и в этом смысле его имя стоит в ряду с другими прославленными композиторами, новаторами начала XX века – Дебюсси, Бартоком, Скрябином, Стравинским. Он вошел в искусство как дерзкий неспровергатель обветшалых канонов позднеромантического искусства. По определению исследователей творчества Прокофьева, своеобразно развивая традиции Мусоргского и Бородина, Прокофьев внес в музыку необузданную энергию, натиск, динамизм, свежесть первозданных сил, часто воспринимаемых как варварство. Музыка Прокофьева перекликается с новациями не только близких ему по духу музыкантов, но и поэтов, живописцев, деятелей театра, ярких представителей русской культуры того времени.

своей автобиографии Сергей Прокофьев перечислял 5 основных черт, характерных для его жизни и творчества. Первое – начавшееся еще в раннем детстве тяготение к музыке классиков. Его мама, прекрасная пианистка, возбуждала интерес ребенка к музыке сонатами Бетховена. Второе – дух новаторства, проявившийся у Прокофьева уже в консерватории. Третье – характерная черта Прокофьева – тяготение к динамичности. Четвертое – лиризм. Лирическими моментами богата опера «Война и мир», циклы песен и бесчисленные камерные пьесы. Пятая основная черта Прокофьева – гротеск, сатира. Удивительно своеобразен юмор Прокофьева не только, например, в опере «Любовь к трем апельсинам» или в симфонической сказке «Петя и волк», но и в его фортепианных пьесах и камерных произведениях. Наследие Прокофьева в любом жанре значительно, многообразно, оригинально. Музыковед Валентина Холопова. Прокофьев в своем творчестве художественно реализовал самые несовместимые темы. Он обращался к Достоевскому, к Толстому и к классикам марксизма-ленинизма, даже к коммунистическому манифесту. Наделенный от природы даром оптимизма и света, он входил и в зоны трагизма. А такие представления, как соцреализм, располагались по отношению к Прокофьеву где-то в другом измерении. У него было понятие Родины и ощущение Родины. И как истинно великий художник с неповторимой индивидуальностью, он был свободен.

послевоенный период Сергей Прокофьев пишет свою шестую симфонию. «Кажется, — замечал композитор, — в ней есть места лучше, чем в пятой. У симфонии будет, в общем, очень драматический конец. Вопрос, брошенный в вечность». Сам Прокофьев этот вопрос сформулировал так. Что же такое жизнь? Первое исполнение шестой симфонии состоялось 11 октября 1947 года в Ленинграде. Оркестром Ленинградской филармонии дирижировал Евгений Мравинский. Это остро-драматическое произведение, исполненное боли и страдания, скорбных воспоминаний о годах войны, раздумий о жизни и смерти. Шестую симфонию иногда называют «темным

начавшемся новом этапе в симфоническом творчестве этого большого мастера. А уже в феврале 1948-го в газете «Правда» было опубликовано постановление, которое осуждало формализм в музыке. Коснулось оно и Прокофьева. Формалистический характер музыки особенно ярко сказался в «Шестой симфонии», ряде фортепианных сочинений и в опере «Война и мир». В «Шестой симфонии» Прокофьева живые и ясные мысли то и дело заглушаются надуманными сумбурными громыханиями. В истории музыки важнейшими интерпретациями «Шестой симфонии» Прокофьева стали исполнения двух великих дирижеров XX века – Евгения Мравинского и Геннадия Рождественского. Мравинский сыграл ее 36 раз и долгое время был единственным пропагандистом этого произведения. Рождественский в 1969 году при открытии в Париже мемориальной доски на доме, где жил Прокофьев, был удостоен почетного диплома за исполнение всех симфоний композитора. Примечательно, что Мравинский еще при знакомстве с партитурой говорил про пощипывание в глазах от страниц первой и второй частей. «Это гордая музыка, ей можно предпослать эпиграф. Человек — это звучит гордо».

последним сочинением Сергея Прокофьева, которое ему довелось услышать в концертном зале, стала «Седьмая симфония». Она, наряду с симфонией концертом для виолончели, концертина для виолончели с оркестром и сонатой для виолончели соло, завершает творческий путь Прокофьева. Это были годы, когда продолжалась настоящая вакханалия проработок, бесконечных собраний с выступлениями против формализма в музыке. Пытались подавить саму возможность мысли о свободе творчества, малейший намек на свободомыслие. Прокофьев на нападки не отвечал, и в последние годы он практически не писал ничего по-настоящему серьезного. Праздничная поэма к 30-летию октября, к этой же дате кантата «Расцветай, могучий край», сюита «Зимний костер» на стихи Маршака, оратория «На страже мира», праздничная поэма «Встреча Волги с Доном», посвященная построенному заключенными ГУЛАГа Волго-Донскому каналу. Вот такие сочинения появлялись в последние годы жизни Сергея Прокофьева. Исключением стала симфония-концерт для виолончели с оркестром. Да и седьмая симфония задумывалась первоначально как произведение для детей. В конце 1951 года Прокофьев сообщил о том, что собирается написать несложную симфонию для радиовещания, рассчитанную на детскую аудиторию. Однако в процессе работы концепция сочинения изменилась, расширилась. Вместо симфонии для детей родилась музыка, в которой лишь в какой-то мере оказался отраженным мир юности. Симфония, замечают музыковеды, отличается выдержанностью стиля, стройностью формы. Она поэтична, ее лирика отличается широчайшим охватом нюансов от напряженно-страстной до хрупко-нежной, от мужественной до романтически порывистой. Музыка жизнелюбива, светла. В ней нет ни острых драматических коллизий, ни резких столкновений. Это песнь о любви к жизни, к прекрасному. И лишь в самом конце ее светлая печаль, как прощание композитора Сергея Прокофьева с жизнью.

0: Нижегородское собрание сочинений. Совместный проект «Радио Образ» и издательство «Бегемот». В эфире «Радио Образ» звучат избранные главы из романа «Беллона». Автор книги – нижегородская писательница Елена Крюкова. Фрагменты книги о детях войны читают нижегородские школьники. Рассказывает автор романа «Беллона» Елена Крюкова.
1: «И милость к падшим призывал». Вот эти слова, которые мы все знаем с детства, с детских лет, как нельзя лучше обрисовывают те ситуации, когда внезапно солдат-захватчик, вражеский солдат, фашист, безжалостный к любому населению, к любому возрасту, который был призван и направлен для того, чтобы уничтожать, убивать. И народ Советского Союза был запланирован к тотальному убийству, к уничтожению Гитлером наряду с еврейским народом и цыганским. То есть это были нации славянские, еврейские, цыганские, которые надо было стереть вообще с лица земли. И вдруг солдат видит ребенка, в сердце у него что-то просыпается, толкает его что-то в сердце. И он дает ребенку мешок сухарей, он наливает ему горячего супа. И вот эта маленькая милость посреди безумной жестокой войны, вот что удивительно, вот что должно заслужить сейчас наше внимание, вызвать наше раздумье, и мы должны из этого тоже сделать свои важные выводы.
2: «12 августа 1942 года. Я сегодня каталась на самокате. Каталась, свалилась. Нос в кровь расшибла. Локти содрала. Колени в крови. Лежу и реву. Самокату хоть бы что, рядом валяется. И вдруг меня кто-то за руку берет и вверх тащит. Я голову поднимаю и вижу. Немец. Фриц. В зеленой форме. Думаю, все, конец мне. Фриц одной рукой меня крепко держит, а другую сует себе в карман, вынимает носовой платок и платком мне лицо вытирает. Кровь на платке. Фриц говорит мне отрывисто на плохом русском языке. Подождали тут. И уходит в здание рядом. Я гляжу на вывеску, а это бывшая школа номер 86. До войны здесь училась Гелька, а теперь здесь живут фрицы. Я видела, как они зимой развешивали на деревьях рядом со школой коровьи и свиные туши для кормежки их солдат. Жду-пожду, фрицы нет как нет. Я уж хотела убежать, и вдруг он выходит. Гляжу, а он в руке буханку хлеба тащит, а в другой руке у него, даже дико представить, коробочка шоколадных конфет «Белочка». Он подходит ко мне близко-близко, смотрит на меня. Я в глаза ему смотрю и вижу, в глазах у него слезы, настоящие слезы. Он плачет, а я счастлива. Я хватаю у него из рук все это богатство и не убегаю, а все перед ним стою. Мне захотелось еще раз свалиться с самоката, чтобы фриц вынес мне еще одну буханку. Я отвернулась от него и как припущу, бегу, что есть силы, и страх между лопаток, холод такой. А вдруг он насмеялся надо мной, вдруг выстрелит сейчас. Сижу дома, буханка хлеба на столе, конфетки я поставила на табуретку к изголовью бабушки. Она все лежит и ничего не ест. Хоть конфеточку, может, съест. Смотрю на хлеб, нюхаю его, глажу. Как живое существо, как кота. Спасибо тебе, немец, хоть ты и фриц, и ты враг. Но ты подарил нам еду. И думаю, может быть, у этого немца в Германии есть семья. И детки есть, и дочка, как я. И может, я на нее похожа? Поэтому и дал он мне хлеб и конфеты. 14 октября 1942 года. Бабушка говорит, сегодня старинный праздник Покрова. И говорит, что в этот день обычно выпадает снег. Никакого снега нет. Есть голод. У нас во дворе живет одна девочка, ее зовут Розалия Имбовица. Она латышка. У нее отец служит в латышском батальоне. а батальон расположился в здании медицинского училища. Отцу армия дает провизию. Розалия играет с нами во дворе, а потом ее мама кричит ей в окно: «Роза, обедать!» И она идет обедать. Все девчонки разбегаются, а я стою под ее окном и жду. А вдруг мама Розалии возьмет и выкинет в окошко какие-нибудь огрызки, кусочки, недоедки. Бац, из окна прямо мне на голову летят картофельные очистки. Я аккуратно подбираю все очистки и кладу в подол. Вслед за очистками летят огрызки яблок. А мои подружки собирают в чужих дворах лебеду, крапиву и паслен. С пасленом многих тошнит, но мы все равно едим эти черные приторные ягоды. А из лебеды наши мамы пекут лепешки. Вчера Гелька сказала мне: «Ника, пойдем на вокзал. Там из вагонов картошку разгружают». Мы побежали на вокзал. Разгрузку охраняли, понятное дело. Мы глядели в оба. Картофельная откатится в сторону. Мы следим за ней. Часовой зазевался. Гелька прыгает к картошке, хватает ее и деру. Бежим прочь и прячемся под вагоном. Мы собрали так, а проще сказать, украли 5 картофелин. Геля шепчет: «Давай домой». А тут 6-я картошка откатывается. Геля рванулась за ней. Охранник увидал, как набросится на нее. Схватил за шиворот и сбил плеткой. До крови. И закричал по-русски: «Еще раз увижу, убью». Я сижу под вагоном. Дрожу. Геля юркнула под вагон. Тоже дрожит. Мы пробрались под вагонами к другой платформе. Бежали домой, сломя голову. Прибежали. Я думала, никакой картошки у нас нет. Все потеряли. А Геля глядит на меня во все глаза. Все лицо у нее в крови, и вынимает из-за пасухи 3 картофелины. И вот еще что с нами было. Это было уже почти месяц назад. На вокзале кухню немецкую разместили, и туда направлялись на обед фрицы. И в руках у каждого котелок. А я как раз нашла фрицевский котелок во дворе нашем, за гаражами. И вот я стала ходить с этим котелком на вокзал. Стою, молчу. Я же не говорю по-немецки. Но обязательно какой-нибудь солдат жарится. Возьмет у меня из рук котелок, нальет в него суп и дает мне. Вот пришла на вокзал в который раз. И мне налили в котелок суп-лапшу. И мясо плавает. Прижала горячий котелок к груди, обжигает кожу. Но я такая радостная и гордая, иду домой. Я не заметила яму под ногами. Споткнулась, полетела в яму. Лежу в грязи. Весь суп из котелка вылился. Я готова была есть его вместе с землей. И слышу голос над собой, на краю ямы. «Ах, Мэтхен, Мэтхен!» Немецкий солдат прыгнул в яму. Меня вытащил, котелок пустой вытащил. Показывает мне на пальцах. «Где, мол, живешь?» А я вся грязная. Веду его к нам домой. Из-за слез не вижу ничего. Дома на меня воззрелась мама и бабушка. Гели дома не было. Бабушка и мама глядят голодными глазами. В руках у солдата 2 котелка с супом. Он их выливает в кастрюлю на нашей кухне и уходит. Ничего не говорит. Он ушел, а мы стоим и смотрим друг на друга. По лицу мамы текут слезы.

Метроном памяти. Стихи о Великой Отечественной войне и о победе над немецко-фашистскими захватчиками.

Константин Симонов. Слава. Исполняет заслуженный артист России Сергей Блохин.

За 5 минут уж снегом талым шинель запорошилась вся. Он на земле лежит усталым, движением руку занеся. Он мертв, его никто не знает. Но мы еще на полпути, и слава мертвых окрыляет тех, кто вперед решил идти. В нас есть суровая свобода, на слезы обрекая мать бессмертие своего народа своею смертью покупать. 1942 год.

0: Пора читать.
1: Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России. Издательство «Благовест», 2024 год. В центре Москвы есть тихий заповедный уголок – Донская обитель, главной святыней которой являются мощи святителя-патриарха Тихона. Святитель Тихон Белавин был призван к первосвятительскому служению в один из самых трагических периодов нашей истории, когда до основания была разрушена российская государственность и общественное устройство, когда новая власть ополчилась против православной церкви, видя в ней идеологического противника. Всего 7,5 лет по воле Господа святитель Тихон был на патриаршем престоле, и каждый его день, по свидетельству современников, был служением Господу. За время своего патриаршества святитель Тихон провел церковный корабль сквозь бури революции, гражданской войны и страшных гонений, подобных которым не было со времен Римской империи. Отойдя ко Господу, святитель не оставил свою паству. Он стал одним из ангелов русской церкви, чьи молитвы хранят ее и Отечество. В этом году церковь торжественно отмечает столетие со дня кончины святителя-патриарха Московского и всея России Тихона. Он отошел ко Господу 7 апреля 1925 года, претерпев многочисленные аресты, гонения, клевету и оставшись верным Русской Православной Церкви. К этой дате издательство «Благовест» выпустило книгу Анны Марковой «Святитель Тихон. Патриарх Московский и всея России». В ней рассказывается о личности патриарха Тихона, его жизни, трудах, о почитании его при жизни и о посмертном прославлении в лике святителей, а также приводятся воспоминания современников, рассказ об обретении мощей святителя, об истории святынь Донского монастыря. Очень много дает православной душе знакомство с житием святителя Тихона. От юности и до последних дней тяжелого первосвятительского служения он пронес в душе веру в Бога, твердое упование на его Божий промысел и огромную любовь к людям. Эта любовь простиралась не только на ближних, но и на врагов. Поэтому все, кому так или иначе приходилось общаться со святителем, единодушно отмечали его мягкость, добродушие, снисходительность и бескорыстие. Сам святитель Тихон говорил: «Пусть погибнет мое имя в истории, лишь бы церкви была польза». Господь исполнил молитву своего верного служителя. Пройдя сквозь годы непонимания, осуждения и забвения, имя святителя Тихона вновь воссияло в русской церкви и во всем мире. Оно глубоко почитаемо в России, Америке, Сербии и на православном Востоке. Труды и проповеди патриарха Тихона, дошедшие до нас, не потеряли актуальности и поныне. Они свидетельствуют о вечных истинах и зовут к полноте христианской жизни, являя пример следования за Христом в любых обстоятельствах. Поэтому и идут богомольцы в Донскую обитель, чтобы перед мощами святителя открыть свою душу, попросить наставления, укрепления и помощи. По словам святейшего патриарха Кирилла, святитель Тихон, патриарх Московский и всея России, был действительно священно-исповедником, принявшим патриаршее служение в самое страшное время, и он ничего не боялся. Он никогда не выступал как политический оппозиционер, не участвовал в политической борьбе, но всегда провозглашал правду Божию. И когда требовалось выразить эту правду применительно к политическим событиям, происходившим в стране, он не боялся говорить эту правду. И мы молимся, чтобы Господь всем нам дал это мужество.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Вечная мудрость.
2: Душевный покой обретается только после борьбы со своими страстями. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах «Радиообраз» программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в этом году отмечает 130 лет. Кульминация торжеств запланирована на летний период, однако юбилейные проекты будут открываться и уже начали открываться и идти в течение всего года. В конце марта, за 130 дней до главной даты, музей официально объявил старт празднования своего юбилея. Сегодня в нашей студии находится генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Грачева Мария Петровна, ученый-секретарь Нижегородского музея-заповедника.
3: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, уважаемые гости. Символично, что за 130 дней до главной даты, да, это 7 июля получается.
2: Да.
1: Вот вы дали такой официальный старт. Была большая презентация в усадьбе Рукавишниковых, где был озвучен план праздничных мероприятий. Ну а сегодня, в течение этого часа, мы и озвучим план, и пригласим наших слушателей на самые-самые яркие, интересные события музейного проекта. И, конечно же, поговорим о музее самом, о его истории, о вот этом 130-летнем пути, как он менялся, как формировался, как модернизировался. Юрий Владимирович, начну с такого вопроса. Что вообще для вас лично и для всей вашей команды значит вот этот юбилей, 130 лет музею?
2: В первую очередь, подведение итогов и путь к дальнейшему развитию. Наш музей очень динамично развивался за 130 лет. Ну вот мне вообще развитие нашего музея напоминает меандрирующую реку, да, вот тут. Типа Ветлуги или Пьяны, которая входит то в одно русло, то в другое, русло меняет, оставляет старицы, потом эти старицы снова становятся руслом. Или как Марк Твен очень хорошо описывал Миссисипи, как вот она тоже постоянно-постоянно изменяется, и за 130 лет музей тоже постоянно-постоянно изменялся. Когда-то были сложные, тяжелые годы, когда-то музей развивался, обрастал предметами, увеличивались коллекции, повышались научные знания, менялась идеология, менялись времена, а музей стоял. И я уверен, что пока существует человечество, наш музей будет стоять, как, собственно, и другие музеи мира. Потому что именно в музее сосредоточена народная мудрость. Вы можете возразить и сказать «библиотеки». Да, библиотеки, согласен, но там только печатное слово. У нас предметы. Предметы, которые разговаривают, но с которыми нужно разговаривать на музейном языке, которым владеет очень узкая группа лиц. Это музейщики. Лучшие переводчики из них хранители.
1: Как же все начиналось? С чего начиналось вообще музейное дело в Нижнем Новгороде? Кто стоял у истоков?
3: Если говорить конкретно о Нижегородском музее-заповеднике, да, как об историческом музее, то, безусловно, у истоков этого большого дела стояла личность очень известная в нашем крае. Это Александр Серафимович Гацицкий. Человек, который много лет отдал работе сначала в статистическом комитете губернском, потом в архивной комиссии. И он инициировал формирование коллекции для того, чтобы создать музей. Потому что музей без коллекции не существует. Да? То есть это основа просто этой институции. И где-то в 60-х годах 19 века начинается сбор этой коллекции. Очень интересные поступали предметы. В этой работе участвовали выдающиеся люди, например, такие как Лев Владимирович Даль, архитектор, сын создателя известного толкового словаря. Он с экспедициями ездил по территории Нижегородской губернии, собирал изразцы, делал зарисовки храмов. Но, к сожалению, эта коллекция долгое время собранная не могла обрести свой дом, да, найти свое место, скажем так. Было выделено помещение в Ивановской башне, но в конце XIX века, к сожалению, наш Кремль, он представлял такое достаточно печальное зрелище, потому что, начиная с XVIII столетия, его и разбирали на кирпич, да, ну и просто природные явления разрушали его, да. Вот, кирпич использовался там для других строек и так далее. Ну, то есть, к сожалению, и Ивановской башни тоже была как бы не решение этой проблемы. Поэтому в конце 19 столетия, да, в 1895 году под исторический музей было занято здание, так называемый Петровский домик. Там открылся исторический музей вот как раз, но...
4: Купца Четыгина или
3: Да, вот эти палаты 17 века, так называемые, где по легенде останавливался во время визита в Нижний Новгород император Петр I. Здание это было отреставрировано, ну, скажем так, да, современным языком скорее, ну, отремонтировано, разместилась там коллекция, но места там тоже было не очень много. И вот как раз, когда начинается подготовка к этому грандиозному просто событию, да, 16-я Всероссийская промышленная художественная выставка 1896 года, начинает рассматриваться вопрос о создании художественного музея также, потому что любителей художеств у нас в городе было много, но, опять же, музея у нас не было. И в итоге было принято решение об объединении двух музеев и создании музея и художественного и исторического, и в качестве помещения была выбрана Дмитриевская башня Нижегородского Кремля. Она тоже, как я сказала, Кремль, да, был в не очень хорошем состоянии. У нее богатая история, чего там только не располагалось, и архив, и тюрьма, и как только она не использовалась. И она нуждалась в ремонте и в приспособлении под музей. По проекту архитектора Султанова была проведена ее такая масштабная реконструкция, и помещения были подготовлены, и там разместилось две коллекции. То есть историческая из Петровского домика и художественная коллекция. Вот. Но одним из участников работы над самой Дмитриевской башней был нижегородский архитектор Павел Петрович Малиновский. И вот первая наша такая прям самая выставка, которая была запущена 5 февраля в этом году, она посвящена как раз этому человеку, который непосредственно участвовал в рождении нашего музея. Я думаю, что Юрий Владимирович поподробнее расскажет, да, о нашем сотрудничестве с коллегами по этой выставки.
4: Ведь совместно с музеем Щусева, да?
2: Да, совместно с музеем Щусева. Мы у них взяли определенное количество предметов. Вот. Но с музеем Щусева нас связывает не просто там творческое содружество. Я в отличных отношениях с директором, с Натальей Олеговной Шашковой. И вот эта вот совместная выставка, так сказать, явилась еще большим укреплением нашего содружества, нашей дружбы. И, в принципе, эта выставка удалась. И могу вам сказать, что наша гордость нашего города Татьяна Павловна Виноградова, когда пришла на эту выставку, стала изучать материалы, сделала для себя кое-какие научные открытия. Какие говорить не буду, она их обнародует в книге, выход которой не за горами.
4: Одна из первых выставок, которая, если не ошибаюсь, в начале марта была открыта в самой Дмитриевской башне, в самом таком здании историческом для вашего музея, откуда он и начинал быть, да, по сути, ну, если не считать домик Петра. Это музей 130 сохраняемой истории с 1796 года ее название. Вы его обозначили как ретроспективный проект, потому что эта экспозиция отражает каждый этап развития музея. Вот давайте пройдемся по этим этапам и как менялся музей, с чего он начинался, с какой коллекции, какие задачи перед ним ставились. Вот давайте начнем, с названия. Да, вот сейчас это музей-заповедник. Но кто-то, наверное, из нижегородцев, а точнее тогда еще Горьковчан, помнит его как областной историко-краеведческий музей.
2: Ну,
4: какие-то еще,
2: знаете,
4: были названия,
2: тогда,
4: наверное,
2: это уже был музей-заповедник. Это усадьба Рукавишниковых была краеведческим музеем, да, где была краеведческая экспозиция. Ну, на самом деле, в русском языке есть слова, которые обозначают совершенно разные предметы или совершенно разные действия. Так и с заповедником. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – это не про живых зверюшек. Это про конгломерат экспозиций, выставочных залов и памятников архитектуры. Это вот как раз 50-е годы в Советском Союзе. Очень много музеев стало музеями-заповедниками как раз из-за того, что они объединяли в себе не просто комплектование фондов собирательства старых вещей, экспонирование их, научное их изучение, но еще на музее легла очень большая ответственность за сохранение памятников архитектуры, в которых эти музеи или филиалы этих музеев находились, или просто принадлежали им как форма оперативного управления. на основе или безвозмездного пользования, когда, ну, то государство, собственно, государственное, но у музеев это либо в безвозмездном пользовании, либо в оперативном управлении. И понятно, что он становится владельцем и лежит ответственность за сохранение памятников архитектуры. Вот про что заповедник, а не про трубный рев лося в весенний период.
4: Это с 50-х годов, да, наш музей Нижегородский стал в таком...
3: Да, в 1958 году было принято решение о создании как раз Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника на базе Горьковского областного краеведческого музея.
4: И какие тогда в 58 году вошли в его состав архитектурные памятники?
3: Ну, в первую очередь, ну, до этого момента в распоряжении музея была только усадьба бывшая, да, Сергея Михайловича Рукавишникова. Хотя после Октябрьской революции, да, в 1918 году произошло вот это разделение музеев. В усадьбе планировалось создать художественный музей, а историческая коллекция располагалась в усадьбе сестры Сергея Михайловича Рукавишникова Варвары Михайловны Бурмистровой. Там она располагалась до 1924 года.
4: Уточним сейчас, это литературный музей
3: Горького. Да. То есть они были, эти музеи, разделены. Вот, и это было до 1924 года. А в 1924 году было принято решение об объединении. И исторический музей покинул стены особняка Варвары Михайловны и соединился с художественным музеем в усадьбе Рукавишниковых. И в 1924 году была открыта экспозиция. Тогда наш музей назывался «Историко-бытовой». То есть была открыта историко-бытовая такая экспозиция. Сохранился прекрасный путеводитель, изданный тогда небольшим, конечно, тиражом, но он отражает вот именно этот акцент на историко-бытовой, как бы, моменте, который был сделан. То есть только что поступила тогда в собрание нашего музея коллекция Шереметьевых из их имения в Юринском замке, и она занимала большую часть, по всей видимости, этой первой экспозиции, потому что, судя по описанию, в бальном зале там как раз вот усадьба Рукавишниковых были выставлены, мебель была, декоративно-прикладное искусство, то есть вот эти все предметы. И экспозиция отражала быт, ну, в первую очередь, таких сословий, как дворянство, купечество, да, как раз вот по, если двигаться по этому путеводителю, по залам нашего второго этажа. Музей, собственно, начал дальше менять свое название в связи с тем, что менялось административно-территориальное деление нашей области, да, то есть была создана Горьковская область, потом был создан Горьковский край, поэтому, ну, не сначала Нижегородский край.
4: Сначала областной, да, музей, краевой, потом краевой музей.
3: Да, да, да, то есть вот пошли все эти перетрубации, скажем так. В 30-е годы произошло разделение окончательное с художественным музеем, да, и с тех пор это отдельная институция, и как бы мы были сконцентрированы уже на исторической именно, скажем так, части. Ну, в то время перед музеем ставились задачи после первого съезда, да, всесоюзного музейных работников, отражение еще современной, скажем так, жизни страны при советской власти, и поэтому у нас был создан также в 30-е годы вот отдел социалистического строительства, который как раз вот собирал современность, да, то есть что происходит, какие показатели увеличились, то есть образцы продукции заводов и так далее. То есть это прям была такая вот целенаправленная работа. И на нашей выставке «Музей 130» можно такие экспонаты, собственно, тоже видеть. А после 1958 года, конечно, самое грандиозное, что было присоединено к уже в рамках музея-заповедника, к нашему музею, это, безусловно, Нижегородский Кремль с Архангельским собором. Фиксируется тоже присоединение Рождественской церкви, да, на улице Маяковского, да, как она тогда называлась. И также дается старт этим решением созданию музея быта народов Поволжья, который мы сейчас знаем как Щелковский хутор.
4: Хутор, да. Кстати, вот к храмовым выставкам они относились, как понимаю, к антирелигиозному отделу музея-заповедника, да? Выставки, которые демонстрировали здания храмов Михаила Архангельского собора, Рождественской церкви.
3: Ну, не обязательно. Антирелигиозный отдел очень активно работал в 30-х годах в самой усадьбе Рукавишниковых. У нас сохранились фотографии, где можно видеть антирелигиозный отдел, где как раз демонстрировались предметы культа различные, иконы, деревянные скульптуры и так далее. Там на фотографии хорошо просматривается. А Рождественская церковь в 50-е годы начинает использоваться как экспозиционное пространство. И в 1953 году там, судя по отчетам нашего музея, которые хранятся у нас, там была размещена выставка, посвященная художественным промыслам Горьковской области, которая представляла разные направления: металлообработку, дерево, керамику и так далее. Потом эта экспозиция, видимо, она пользовалась популярностью, как мы поняли, она расширялась, туда добавили костюм. Судя по фотографиям, по которым мы можем судить, их немного, они черно-белые, как вы понимаете. Но там видно, что это костюм народов, проживавших на территории Горьковской области. И также богатые образцы залотного шитья. Вот, очень эффектные. Они даже на черно-белых фотографиях до сих пор выглядят. А в 1958 году, после создания музея-заповедника, там было принято решение создать экспозицию, посвященную коллекции декоративно-прикладного искусства. И на фотографиях, в дальнейших отчетах нашего музея, который тоже представлен как раз на выставке музея 130 в Дмитриевской башне, очень хорошо видно, что там представлена наша коллекция фаянса, наша коллекция фарфора была, мебель представлена. То есть это был такой полноценный, хороший музей декоративно-прикладного искусства, пользовавшийся популярностью у туристов, особенно прибывавших на водой в Горький.
4: Да, и я хочу сказать, что спасибо вам, что вы развеиваете многие мифы, которые существовали в голове многих наших нижегородцев, которыми делятся до сих пор гиды, когда рассказывают о том, как использовалась, например, Рождественская церковь в советское время. До сих пор рассказывается, что да, здесь были отделы вот как раз антирелигиозного назначения, и что здесь я ожидал на фотографиях увидеть иконы, как вы говорите, утвари, ну, предметы культа, и вдруг я вижу накрытые столы, там сервизы, посуда, мебель, очень необычно. И благодаря, собственно, вашей выставке вы показываете, как на самом деле это было. И интересно...
2: По поводу мифов, вы знаете, вообще можно отдельную передачу сделать.
4: Да?
2: Вы подумайте об этом, да? Потому что какие только мифы про музей не рассказывают. Наверное, один из самых главных мифов, что пока усадьба Рукавишника была на длительной реставрации, там из фондов все украли, точнее продали для того, чтобы выплачивать сотрудникам музея зарплату в тяжелые 90-е годы.

0: украли. Вот. Я бы сказал, уникальный в том, что есть концепция музеификации уже всех башен.
1: Вот на данный момент сколько у нас превращены в музей башен?
0: На данный момент у нас как музейное пространство работает Дмитриевская, работает Никольская, работает Ивановская. В прошлом году еще работала Зачатская, но там у нас есть некоторые неприятности, связанные с нашим ландшафтом. Конечно, красиво, когда Кремль — это каменное ожерелье Дятловых гор, как поэтически говорят, но приносит это некоторые неприятности.
1: Оползни,
0: там,
1: например,
0: есть и родники, там есть и оползни и так далее. У нас пока время Зачатская башня из-за этого не работает. Там есть такие шероховатости.
1: Родники подтачивают, да?
0: Ну, да, есть там. Сейчас боремся с этим делом. Я думаю, вот этим летом мы там все ликвидируем. А сейчас идут реставрационные работы в Коромысловой башне, которая будет музеифицирована, и Часовая башня.
1: Замечательно.
0: И в проекте у нас музеификация всех 13 башен Нижегородского Кремля.
1: Вот вам и новое для Кривеческого музея пространство.
0: Для Кривеческого музея должно быть одно большое.
1: Большое.
0: А не куча маленьких.
1: Не подходит, да?
0: Нет.
1: Одна
0: нет,
1: башня
0: нет,
1: точно
0: нет,
1: не
0: нет,
1: разместит
0: нет,
1: все.
0: Нет, ни в коем случае. Это должно быть примерно 10 тысяч квадратных метров в одном здании, в одном помещении. Ну, можно на двух этажах, но нежелательно. Вот для меня, вот как я ее вижу. Так что башни не подходят, башни будут говорить о разных, рассказывать о разных событиях.
1: А Дмитриевская башня... Из истории Нижегородского имеете в виду события,
0: связанные с Нижегородской? Да, конечно, конечно. У нас же, в принципе, музей имеет кривеческую направленность. А Дмитриевская башня будет раз в год рассказывать о разных событиях.
1: Там будут сменные экспозиции.
0: Там сменные, да, там сменные. Почти год у нас будет стоять там вот эти выставки. Это уже была практика такая уже, какую по счету выставку там открываем в Дмитриевской башне. И, в принципе, она замечательно работает. Открываем в марте, разбираем после новогодних праздников и строим новую экспозицию.
1: Ну, в Никольской башне тоже, по-моему, в конце прошлого года открылась очень интересная экспозиция, связанная с результатами экспедиции в Вачский район. На эту тему хотелось бы поговорить и как раз поговорить, скажем так, то направление музея, научную его работу, да, и ведь это не только выставки, как мы понимаем, но это еще большой научный труд, в том числе в летний период ваши сотрудники выезжают на раскопки. Из 23-го года это Вачский район, на могильник финно-угорского племени. Вот давайте об этом. Каким временем вообще датируется этот могильник и какие результаты принесли эти раскопки?
0: Про время легко сказать. Это 8-11 век.
1: 4 столетия.
0: Да, вот. 4 столетия. Вот. Ну, а результаты вообще потрясающие. Вообще, племя Мурома, это одно из финно-угорских племен, которое уже к концу XI века было ассимилировано славянами. То есть прекратило это племя свое существование. Но, в принципе, наверное, в каждом из нас, кто является коренным нижегородцем, там, в 10-м колене, например, да, какая-то капелька муромской крови есть. Этот, культура эта не исчезла, она просто растворилась в более крупном племени славянском. Но зато соседи остались, и мордва финно-угорское племя, и марийцы до сих пор являются нашими добрыми соседями, до сих пор нормальное мирное сосуществование. Могильник этот найден был случайно из-за вот этой вселенской беды, как я ее называю, из-за черных копателей, которые трудятся, в кавычках, везде. И в Африке, и в Гренландии, и в Америке, в Китае, где их только нет. Они есть по всему миру. Люди, которые осуществляют незаконный поиск того, что сокрыто нашими предками в земле. Во многих странах их и уголовно преследуют, как у нас. Но у меня что-то такое ощущение, что это просто неистребимое какое-то явление. И они ищут целенаправленно. Мы целенаправленно редко ищем. Почему? Потому что вот наш взгляд какой? Вот это пролежало 1000 лет в земле, и пускай лежит. Может быть, это до потомков. И если через 100 лет раскопают, то у них-то, у потомков, будут уже гораздо более совершенные методы. Если сравнить археологию 100 лет назад и сейчас, это же небо и земля. Какими несовершенными методами тогда копали, и какие совершенствованные методы сейчас, и они постоянно совершенствуются, понимаете? Так что, на наш взгляд, лучше полежит. Но когда начинают грабить, то приходится раскапывать широкими площадями, чтобы забрать все в музей, пока это не украли и не продали там куда-то за границу или там в частные коллекции. Это должно быть в музее. И да, действительно, с 23-го года мы раскапываем этот могильник. И вот вам скажу, вот если бы раскопали у черных копателей,

0: да, канула бы в небытие полная уверенность. Мы в этом году, то есть в 25-м мы стали полностью уверены, что славяне 1000 лет назад уже твердо жили на этой земле. Ну, то есть, пафосно выражаясь, можно сказать, что Нижегородской области, Нижегородскому краю, Нижегородской земле 1000 лет. Ну, то есть, понимаете?
1: То есть, до прихода сюда, Юрия Всеволодовича, 800
0: да,
1: лет назад,
0: уже
1: здесь
0: русские,
1: уже обосновались
0: да, да,
1: славяне.
0: Да, да, да, здесь уже жили, да, тут уже было, занимались земледелием, взаимодействовали с местным финно-угорским населением.
1: А как это находки подтверждают, вот это открытие?
0: А это погребение X-XI веков, где сначала немножечко начинает появляться славянских вещей, а потом все больше, больше, больше, а финно-угорских вещей все меньше. То есть происходит процесс ассимиляции. Взять, например, костюм Муромы IX века. Это вот расцвет костюма, где на женщине было навешано огромное количество различных сакральных, шумящих привесок. Был красивейший, потрясающий костюм, наверное, самый красивый из всех финно-угорских народов. А потом он становится под влиянием славян все более и более строгим. Появляется славянское влияние. Вот. Ну, а потом Мурома окончательно с славянами ассимилируется.
1: Это к 11 веку.
0: Да, да, да, да. Вот понимаете, вот этого мы бы не знали, если бы этот могильник полностью разрушили черные копатели. Его, конечно, здорово подолбили и пограбили, вот, но все равно бесценнейшую информацию мы оттуда извлекаем, а также очень большое количество вещей, которые пополняют наши фонды, которые сейчас работают на выставке, и которые мы реставрируем, консервируем, чтобы они вечно, как и будет музей вечно, да, так чтобы они вечно участвовали в выставках и в различных экспозициях.
1: Будут формироваться новые выставки на основе уже? Вы, наверное, продолжаете работу с этими предметами?
0: Конечно,
1: научную?
0: Конечно. Вы знаете, вообще этот могильник до конца не осмыслен. Его могут осмыслить только, я очень надеюсь, после следующего археологического сезона.
1: Он будет в этом году?
0: Да, да, да, он обязательно будет в этом году. Мы этот могильник не докопали. У нас там еще остались, ну, на мой взгляд, порядка, может быть, там 50 погребений, может быть, а может быть и нет, конечно. Но, вы знаете, это будет самое интересное. Это 8 век, да, может быть, 7, а может быть и нет. То есть, ну, археология — это всегда передний край науки. И ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, делаешь ты его в пропасть или в гору. Вот я вот так вот образно выражусь. Археология — это всегда радость первого открытия, а потом долгого осмысления того, что ты нашел. Вооружайтесь маленькими лопаточками и большим терпением, как говаривали наши учителя-археологи. В этом году работа будет продолжена. Я очень надеюсь, что мы следующей осенью порадуем наших зрителей, наших слушателей, наших посетителей новыми интересными результатами.
1: Ну и самые такие интересные предметы все-таки из 300, которые вы выставляете в Никольской башне, которые могут удивить.
0: Ну, которые могут удивить.
1: Поразить воображение
0: вот,
1: наше.
0: Вот поразить воображение?
1: Да.
0: А вы знаете, а как поразить воображение умного, думающего, образованного человека, конечно, это предметы импорта. Это арабские дирхемы, это западноевропейские динарии.
1: Монеты.
0: Это, да, mm-hmm. да, монеты. Это византийские бусы. Это, например, пряжка ремня с изображением оленя, которого там догоняет барс или какой-то другой хищник с Урала. Почему поразить воображение? А вот представьте себе карту. Карту, да, вот Западная Европа, оттуда динарии, вот Ближний Восток, оттуда дирхемы, вот Урал, оттуда бронзы, так, какие огромные расстояния, без самолетов, поездов, автомобилей, только гужевой транспорт, без интернета, телевидения, без ничего, но...
1: Контакты происходили.
0: Контакты.
1: Обмен товарами тоже шел активно.
0: Контакты, торговля, то есть Мурома это не был каким-то маленьким лесным
1: народом. Народом, да,
0: нет,
1: племенем диким.
0: Нет, нет, это были обширнейшие контакты, ну, практически со всем тогдашним миром. Вот, вот я считаю, что вот это вот, особенно если вдуматься...
1: Об образе жизни Мурома мы тоже делаем какие-то такие уникальные выводы. Да, спасибо вам большое. И мне бы хотелось, пока мы еще находимся на территории Кремля, нашего разговора, что же там будет из событийного в этом году? интересного? Расскажите.
2: Главным событием в рамках празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника на территории Нижегородского Кремля было принято решение провести мероприятие такого и старого, и нового формата. Фестивали в Кремле – это не ново, да, потому что там были фестивали реконструкторов, там в прошлом году у нас был фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в этом году задуман такой музейно-фольклорный фестиваль.
1: Такого у нас еще, по-моему, не было.
2: Такого в Кремле еще не было, да. Вот поэтому я и говорю, вроде как формат-то старый, но он совершенно обновляется, да. То есть Кремль станет площадкой для представления масштабных исследований, которые ведутся, наверное, ну, они сейчас проходят по всей стране в рамках исследования и изучения нематериального культурного наследия. Да, мы все знаем, что был год народов России, и он дал старт вот этой теме сбора нематериального наследия. И наш музей, по сути, является ответственным, да, на территории Нижегородской области за эту большую работу. Уже вот в течение, да, с 23-го года мы проводим активные экспедиции, собираем материал, проводим научные исследования. С этим можно, результатами этой работы можно ознакомиться на специальном сайте, который был создан нашим музеем «Наследие», где представлены фольклор, обряды на территории нашей области, собранные в различных населенных пунктах, так и технологии промысла. Потому что это тоже, по сути, нематериальное наследие. И вот эта вся большая научная работа, она будет представлена для посетителей вот в такой форме фестиваля. То есть там будут и мастера промыслов, и фольклорные коллективы, и самые-самые разные форматы, экскурсии, естественно, да, и такой вот формат вечерки, предполагается, завершит мероприятие, или лекторий. Да, это все состоится в один день, 4 июля. Мы всех приглашаем обязательно в Нижегородский Кремль, потому что это действительно большое интересное событие, которое близко каждому человеку, потому что это прикосновение к корням, безусловно, да, и знакомство с культурой, которая нас определяет на той земле, на которой мы живем. Это будет интересно всем, и детям, и взрослым, потому что мероприятие разноформатное, то есть, вот как я сказала, от лектория до мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов и так далее. То есть это вот наше главное событие на территории Кремля.
1: Похожие события, мероприятия, связанные с обрядовым календарем, у нас, по-моему, на территории Щелковского хутора. Музей деревянного зодчества что-то похожее проходит. Да. Но здесь глобально, здесь все-таки в центре города и впервые. Да, обычно такие имеют большой интерес мероприятия, собирают много людей. Спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно, я не могу не сказать про тот проект, который открылся только на этой неделе, еще несколько дней. Пригласи туда нижегородцев, наш манеж, где представлена деревянная скульптура. Пермские боги имела вот этот проект, по-моему, 2 года назад, если 3. Не ошибаюсь. Даже уже 3. Такой резонанс в Нижнем Новгороде. Очень много посетило жителей, гостей города его. Почему решили показать нашу уже скульптуру?
0: А вы не зря сказали про пермских богов. Это явилось каталитом, потому что привезли, посмотрели, и стало за державу обидно. А у нас же, у самих есть, сохранилось очень большое количество нижегородской деревянной церковной скульптуры.
1: Там, причем, помните, была небольшая экспозиция
0: нашей. На художественных промыслах это было, на Покровке 43.
1: И в составе пермских богов, я помню, уделили внимание чуть-чуть, прям капельку.
0: Чуть-чуть, да, чуть-чуть, но больше 70 предметов мы же выставляем. Вот сейчас выставляем, да, так, более 70 предметов. И было принято решение, и возникло желание сделать сразу же эту выставку после. Но, как это гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вот как вот большинство этих скульптур, как они были заложены в фонды в 20-х годах, когда музейщики еле-еле успевали спасать их из разрушаемых храмов, так? С тех пор их никто не трогал. Красочный слой весь осыпался, то есть они...
1: Она же была крашена, эта деревянная скульптура.
0: Они были в очень плохом состоянии. И вот, вы знаете, впервые за 130 лет существования музея случилось уникальное явление. Была выделена губернатором, за что ему огромное спасибо, очень хорошая сумма на реставрацию. И все наши предметы прошли через ВХРНЦ. Но это Всероссийский реставрационный центр имени Грабаря. Это очень большое счастье для музейщика. Вообще, когда предметы туда отправляются, еще большее счастье, когда они отреставрированы, возвращаются. И вот как раз на этой выставке сейчас не будет ни одного не отреставрированного предмета. Вы знаете, это большая редкость. Тем более дерево, мы знаем, это недолговечный очень материал. Нет, который может, конечно, служить долго, но при надлежащем хранении, при надлежащем уходе. Не всегда бывает надлежащий уход. Вот, но мы сумели сохранить, мы сумели отреставрировать. Мы сумели построить научную концепцию экспозиции. Мы сумели построить экспозицию. И сейчас приглашаем всех в Манеж на вот эту вот выставку, которая носит название «Собор святых». Выставка чрезвычайно получилась интересная, очень интересная.
1: Я помню, что в коллекции пермских богов было много ангелов, апостолов, Николая Чудотворца, видимо, очень почитаем. Тогда там был и целый зал был посвящен распятию Голгофы. Очень разные они были. Интересно вот здесь посмотреть и сравнить. И еще. Ну и давайте еще какие-то, назовем самые интересные мероприятия, куда мы можем позвать в июле. И я знаю, что центр все-таки кульминация торжества, она вот на эту последнюю неделю июня, да, и первую неделю июля приходит. Почему именно вот этот период был выбран?
0: 7 июля у нас официальная дата, у нас официальное торжество. Ну и потом, знаете, как-то летом гораздо лучше праздновать, чем зимой, тем более, что у нас будет задействовано и Покровка 8, там вот у нас кладовка галереи истории, там у нас на сцене будет очень много мероприятий. У нас будет задействован дворик усадьбы Рукавишниковых, где будут и музыкальные, и кулинарно-гастрономические мероприятия, и относящиеся мероприятия к ботанике, цветочные, да, вот как мы их называем.
1: Флористики, да?
0: Да, по поводу цветов у нас там цветник. Потому что, ну, летом тепло, летом хорошо. Может, только мухи кусают, но да ладно, мы к этому привычные.
1: Ну и не могу не спросить, какова миссия музея сегодня, как вот у вас соединяются в работе и традиции, и инновации, в каком направлении музей движется сегодня, в будущее?
0: Вы знаете, музей у нас сейчас, я иногда смотрю и сам иногда удивляюсь тому, чего мы делаем. Мы делаем очень много. Мы давным-давно вышли за рамки именно музея. Мы ставим спектакли, мы снимаем фильмы. Мы проводим фестивали. Ну, а из музейного, конечно, мы комплектуем фонды. Мы стараемся приобрести, найти, получить, заполучить фонды, предметы, которые имеют почтенный возраст. Также мы собираем повседневность, чтобы наши потомки не были к нам в претензии. Потому что сейчас мы едем на том паровозе, который запустили наши предки, которые собирали повседневность. Мы должны собрать для потомков. Мы строим экспозиции, мы проводим еще кучу совершенно разных мероприятий. Мы вышли за рамки музея, это, я считаю, и правильно. Но все наши действия, и фестивали, и фильмы, и спектакли, все они служат только одной цели – сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Вот наша миссия музея, вот она.
1: И... когда мы сможем пригласить уже в новые башни наших нижегородцев? Они будут открыты как музей Коромыслова, да, сегодня говорилась часовая башня?
2: Да, открытие Коромысловой башни планируется в сентябре 2026 года. Ну и часовая башня запланирована уже на ноябрьские праздники.
1: приурочен к празднику. Ну, да, 4 ноября.
0: Мы постараемся.
2: Мы приложим все усилия, да. Не всегда все зависит от нас, к сожалению. Но мы определенно приложим все усилия, потому что экспозиция в Коромысловой башне, она будет рассказывать об очень важном событии. Это именно строительство Каменного Кремля, которое вызывает не меньше споров, чем датировка Архангельского собора.
1: И тоже, наверное, мифологии очень много.
2: Вот, безусловно, да. То есть это очень действительно с научной точки зрения необыкновенно сложный вопрос, который требует... Ну, уже большая работа была проведена сотрудниками этого филиала по разработке концепции, и вот теперь она требует еще большой работы для ее воплощения. И тема часов и времени именно часовой башни — это тоже очень спорный вопрос, который вызывает тоже много рассуждений на эту тему, поэтому мы, собственно, постараемся тоже какие-то акценты расставить. Но я бы вот хотела добавить к словам Юрия Владимировича о нашей современной миссии. Музей сейчас стал таким масштабным научным центром. Я бы сказала, что мы прикладываем все усилия, чтобы и самим постоянно быть, так сказать, на высоком научном уровне, и привлечь к работе специалистов в разных областях, да, кто сейчас занимается интересующими нас вопросами. Мы проводим конференции научно-практические ежегодно, мы выпускаем сборники докладов, мы выпускаем каталоги наших выставок, мы выпускаем в научной обработке воспоминаний. Например, в прошлом году к юбилею Победы мы выпустили книгу «Осколки памяти», которая посвящена воспоминаниям горьковчан, чье детство пришлось на год Великой Отечественной войны. Это был очень интересный опыт научной обработки таких воспоминаний и сбора информации. По сути, это книга с планами Горького, на которые нанесены точки, как раз связанные с воспоминаниями. Это такая экскурсия по Горькому 40-х годов.
1: А 40-е как раз там вот часть воспоминаний
2: была. Да, вот в этой книге,
1: да,
2: по сути, эта книга, она родилась из этой выставки 40-е, она стала таким продолжением ее, потому что выставку разобрали, а книга осталась. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы все, что мы делаем, фестивали, спектакли, от простой экскурсии и до сложных мероприятий, оно имело серьезную научную базу. Поэтому наша работа связана в первую очередь с тем, чтобы мы владели всеми актуальными научными сведениями, и чтобы никакой мифологизации истории, никакой фальсификации истории, мы прикладываем все усилия абсолютно для того, чтобы бороться с этими явлениями.
0: В общем, дорогие радиослушатели, приходите в музей на экскурсию, на научную конференцию, на спектакль, на фестиваль на.
1: Тогда адресуйте нас к ресурсам, чтобы ничего не пропустить, чтобы все афиши и уведомления вовремя получать.
0: Наша группа в социальных сетях, наш сайт.
1: Там вся актуальная информация выложена. А ваши фильмы, посмотреть, которые уже сняты, где можно?
0: Они вывешены, то, что мы считаем нужным, то вывешено уже есть в наших социальных сетях, есть на Рутубе. Вот, ну и вот, например, в прошлом году мы презентовали наши фильмы в «Рекорде». У нас был показ, то есть мы туда приглашали всех желающих.
1: Спасибо. И еще раз вас благодарю. Напомню, что этот час с нами провели генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: От чистого истока.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Оренский. Увертюра «Сон на Волге».

самых популярных своих фортепианных пьес «Павану на смерть инфанты» Равель написал в студенческие годы. Это вторая из его опубликованных работ. «Павана» быстро приобрела известность, чему в немалой степени способствовало интригующее название пьесы. Кем была эта умершая инфанта, вдохновившая творческую фантазию молодого Равеля? Сам композитор всегда уверял публику, что ее образ не более чем плод его воображения, а само сочинение – всего лишь медленный испанский танец, который могла танцевать маленькая принцесса в прежние времена –

0: Музыкальные мгновения.
1: С самого детства Франсис Пуленк каждую свободную минуту посвящал музыке. Первый инструмент появился у будущего композитора в 2-летнем возрасте. Это было игрушечное пианино, на котором тот раскладывал рекламные проспекты, уверяя, что это ноты для игры на его «До-ре-ми». Так он называл игрушку. Однажды, когда мальчик уже подрос, семья Пуленко вынуждена была на время покинуть Париж из-за наводнения. Они переехали в Фонтенбло, где Франсис в жажде познания приобрел себе очередной попавшийся на глаза сборник. Им оказался «Зимний путь» Шуберта. Вокальный цикл, сыгравший немаловажную роль в решении Пуленко стать музыкантом. Однако отец его был иных взглядов на будущее сына, потому определил мальчика в один из лучших лицеев Парижа, где тот учился с большим трудом, предпочитая проводить время за фортепиано. В 16 Пуленк уже окончательно решил, что посвятит жизнь музыке, и был верен своему слову до конца, а прожил он 64 года. Кстати, одним из последних сочинений композитора стала соната для кларнета и фортепиано. К сожалению, автор не дожил до ее премьеры, которая состоялась в

законы будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Она открыта ежедневно с 10 до 19 часов. Вход свободный. В Городецком округе Нижегородской области торжественно открылась вторая смена санаторно-оздоровительно-образовательного центра «Салют». Ее воспитанниками стали 500 школьников из 23 регионов страны. Центр «Салют» участвует в летнем проекте Российского военно-исторического общества «Страна героев», который объединяет сеть лагерей, где ежегодно отдыхают порядка 4500 человек. Программа военно-исторического лагеря реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», национального проекта «Семья» и направлена на воспитание патриотизма и уважения к истории своей страны. В нижегородской смене «Страны героев» участвуют воспитанники военно-патриотических спортивных объединений, члены поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов. В лагерь также попали финалисты и победители олимпиад, различных конкурсов и соревнований. В рамках смены подростков ждут историко-просветительские мероприятия, занятия по физической, строевой, огневой и медицинской подготовке, военно-поисковой работе. Также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта, командные, тактические и спортивные игры. В финале смены участники получат дипломы и памятные значки многотысячного братства страны героев. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 52%, ветер юго-западный 4 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: счастливее пары на Руси не сыскать.
1: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все-то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
2: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
1: Когда в концертах звучит эта песня, многие подходят и говорят: «Ой, это же моя родина! Как прекрасна наша земля именно вот в Кстовском районе, где вот находится это удивительное местечко, когда ключи кадницкие бегут, журча по желобкам сверху откуда-то, и стекают в Волгу. И вокруг, конечно, удивительная природа. Даже аранжировщик Николай Суворов сказал: «Так у меня там бабушка жила, я там детство провел». И музыка, и слова написаны Ириной Касаткиной. Ну, как тут не взять эту песню, которая так тепло и доверительно повествует о том, о красоте мест в Кстовском районе, кадницкие ключи.

0: Земляничный край. Очерки истории Кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов, и мы продолжаем цикл бесед об истории Кстовского района. История Кстовского района, как и любого другого, расположена на берегах Волги, тесно связана с Великой рекой. А так как Волга является важнейшей водной транспортной магистралью европейской части России, речное судоходство занимало важное место в жизни наших предков. Уже с середины 18 века, когда процветал бурлацкий промысел, предпринимались попытки усовершенствовать речные суда, увеличив их скорость. Известно, что оригинальный проект речного судна был предложен знаменитым русским механиком, уроженцем деревни Подновья под Нижним Новгородом Иваном Петровичем Кулибиным. Несмотря на то, что изобретение было выполнено, судьба кулибинского проекта была печальна, он не был реализован. Но разработка новых проектов судов продолжалась. Памятным для жителей Кстовского района стал 1816 год. Год изобретения жителям села Кадница, крепостным крестьянином графа Шереметьева Михаилом Сутырином коноводного судна. По-другому этот тип судна назывался коноводка или конно-машинное судно. Коноводка Сутырина за день могла пройти от 20 до 30 километров, то есть приблизительно вдвое больше бурлацких судов. Здесь применялся завозный способ движения. Ворот, то есть ремень, который подтягивал судно к якорю, вращали лошади. Лошади находились на судне и вращали колесо, на которое крепился ворот. И с помощью этого ворот, который крепился к якорю, подтягивал судно по реке вперед. Изобретение Сутырина оказалось практичным и простым в управлении. Поэтому, в отличие от предшественников, нашло себе широкое применение. К 1846 году, который считается началом массового строительства пароходов, по Волге ходило до 200 коноводных судов. И конная, и бурлацкая тяга применялись и некоторое время после. Но технический прогресс брал свое. В 1865 году по Волге ходило только 9 коноводок и около 50 бурлацких судов. Пароходы постепенно вытесняли коноводные судна. Жители волжских селений, ныне входящих в состав Кстовского района, внесли немалый вклад в историю волжского пароходства. В этой связи надо отметить село Кадница и его уроженцев. Это богатое село в старину заслуженно именовалось столицей капитанов. Представители многих старинных кадницких фамилий, таких как Глазуновы, Лезины, Митрофановы, Напетухины, Сутырины и многие другие, в разные годы служили на пароходах капитанами. В музее волжского пароходства в Нижнем Новгороде хранится фотография, на которой запечатлены 220 капитанов, участников Всероссийского съезда судовладельцев, который состоялся в Нижнем Новгороде 8 декабря 1903 года. 30 из них – уроженцы Кадниц, что позволяет судить о значительности вклада кадинских жителей в работу речного транспорта. Многие представители речных династий Кстовского района продолжали дело предков и в советское время, которые служили в Волжской военной флотилии. Многие представители речных династий Кстовского района продолжали дело предков и в советское время. Они служили в Волжской военной флотилии, в военно-морском флоте СССР, принимали участие в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Такова краткая и далеко не полная история волгарей, уроженцев территории современного Кстовского района, прославивших родную землю. Историки и краеведы продолжают исследования, которые позволят открыть новые, еще неизвестные страницы в истории района и его жителей. Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. В сегодняшней нашей передаче мы познакомились с историей Кстова, которая связана с Великой рекой Волгой, ее промыслами и тем, как эти промыслы оказывали влияние на жизнь ее жителей.

0: Радио «Образ».
1: Ни тучки нет на небосклоне, но крик петуший, буря весть, и в дальнем колокольнем звоне как будто слезы неба есть. Покрыты слегшими травами, не зыблют колоса поля, и присыщенные дождями не верят солнышку земля. Афанасий Фет.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 18 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидает облачная погода, небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 17 градусов. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду, возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 18 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава вторая. Царское село, 7-8 марта 1917 года. Продолжение.
3: В комнату к цесаревичу сразу после ухода сестры стремительно вошел месье Жильяр.
4: «Здравствуйте, здравствуйте, Петр Васильевич!» В обычном их шутливом тоне начал разговор Алексей. «Рад, что вы меня навестили! Потренируем мой французский!» «Минутку, я сейчас соберусь с мыслями!»
3: «Здравствуйте, ваше высочество, Алексей Николаевич!» Учитель поздоровался серьезно, официально, словно не замечая шутливого тона своего ученика, оставаясь предельно серьезным. «Мне нужно поговорить с вами о важных вещах. Императрица приказала мне сделать это». Упоминание о маме и явное волнение швейцарца, такое, что стал заметен его легкий акцент иностранца, что бывало очень редко, заставили и Алексея невольно стать серьезным. Жильяр стал у спинки кровати, вытянув руки по швам, словно во время доклада. Его императорское величество завтра возвращается из ставки и больше в Могилев не вернется.
4: Почему?
3: Теперь ваш отец не будет главнокомандующим. Как? Но почему? Алексею вдруг стало душно. Он отбросил в сторону одеяло. На какое-то время в комнате воцарилась продолжительная напряженная пауза. Алексей неотрывно смотрел в лицо учителя, пока тот собирался с духом, чтобы сказать главную новость. «Ваш отец не желает больше быть императором». Наконец, одним махом выпалил месье Жильяр. «Не желает», — словно эхо повторил Алексей. «Не желает?» Он на коленях по кровати вплотную подполз к учителю, настойчиво пытаясь прочесть на его лице правду. Может быть, новость на самом деле чья-то злая дурная шутка или ошибка. Однако в глазах швейцарца он не увидел и намека на розыгрыш или сомнение. «Но как же так?» «Почему не желает?» «Император очень устал. В последнее время у него было много проблем. Я знаю, мне мама говорила. Даже приехать к нам не смог. Его поезд под Псковом остановили», — пробормотал Алексей растерянно, вернулся снова к подушке, лег, укрылся одеялом. «Кто же будет править Россией?» «Государь отрекся от престола в пользу брата, вашего дяди, великого князя Михаила Александровича. Но тот отказался». В этот момент Алексею показалось, что Петру Васильевичу самому до глубины души страшно произносить все эти ужасные слова. «Отец сможет потом снова быть императором?» «Нет». У швейцарца на секунду судорога перехватило дыхание, и, наверное, поэтому на глазах выступили слезы. «Но тогда кто же будет править Россией?» — настойчиво повторил свой уже прозвучавший вопрос Алексей. «Кто?» От волнения лицо его стало красным, щеки горели бордовым румянцем. «Больше никто. Вся власть теперь в руках Государственной Думы. Она назначила временное правительство, которое станет управлять Россией. Потом будет созвано учредительное собрание, и оно все окончательно решит». Алексей ничего не сказал в ответ. Он пристально смотрел в потолок отрешенным взглядом, словно забыв о присутствии месье Жильяра. «Ваше высочество, вы должны знать, что я по-прежнему остаюсь вашим учителем, и как только позволит ваше здоровье, мы начнем занятия». Голос швейцарца звучал с необыкновенной нежностью. Его ученик в ответ на эти слова только едва заметно кивнул в знак согласия. Жильяр еще какое-то время потоптался на месте, не зная, чем можно утешить мальчика, чтобы смягчить удар свалившихся на него новостей, но больше ничего не придумав, молча удалился. Алексею вдруг до боли захотелось, чтобы пришел сейчас кто-нибудь из близких, дорогих для него людей, мама или кто-то из сестер, потому что в такой момент для него стало мучительно, невыносимо оставаться одному. Невозможным казалось, Вот так вдруг рухнуло все, что виделось таким незыблемым. Почему-то ему ярко вспомнился один из парадов. Они с отцом шли вдоль линии вытянувшихся по струнке перед ними казаков, одетых в новую отглаженную форму, в начищенных до блеска сапогах с сияющим оружием. В глазах этих людей он читал любовь. Чутье не могло обмануть его в ту минуту, так как у некоторых казаков, бородатых, немолодых мужиков, слезы стояли в глазах от наплыва чувств. Как же могло случиться, чтобы вот так вдруг его отец, их император, стал им больше не нужен? Ну ладно он, Алексей, всего лишь наследник, ничего еще не успевший сделать для своей страны, пусть он этим людям не нужен, но отец, который на его глазах, сколько цесаревич себя помнил, заботился только о благе своей страны и своего народа, и так учил поступать его, сына, теперь вынужден отказаться от короны, и никто не остановил его, не стал умолять не делать этого. Все эти обожающие императора люди, пышные парады, празднества ему посвященные, толпы с радостью падающие на колени перед царем, неужели это был сплошной обман? Зачем этому народу понадобилось обманывать их семью? От всех этих мыслей ему стало дурно, начала болеть голова, одиночество стало просто непереносимо, и как спасение скрипнула дверь. Слава Богу, что сейчас кто-то должен был войти в комнату. Алексею стало все равно, кто пришел, главное, теперь он больше не останется один. В спальню на цыпочках вошла Татьяна. Вот я и вернулась, как обещала. Она села на стул у кровати, но думала, что, может быть, ты уснул.
1: «Уснул?» — удивился Алексей. «Как можно сейчас спать? Ты знаешь новости? Мне Жилик рассказал об отречении папы. Это правда?»
3: «Да. Мама с нами со всеми об этом говорила. Теперь ничего уже не изменить. В России больше нет царя. Приезжал генерал Корнилов и какой-то новый военный министр. Потом она телеграмму получила от папы. Хорошо, что дядя Павел сейчас с ней. Мне Жилик все объяснил. Что же теперь будет?
1: Не знаю. Никто не знает. Завтра приезжает папа. Главное, чтобы он вернулся к нам. Я так его жду». Неожиданно с надрывом, хрипловатым, сорвавшимся голосом почти выдохнула Татьяна.
3: «Таня, ты только не плачь», — испугался Алексей.
1: «Не волнуйся, я не собираюсь плакать. Мне даже стыдно унижаться до этого. Мне нет до них дела, до всех. Если они так с отцом поступили, предали его. Разве моя жизнь от этого изменится или твоя? Я только больше вас всех люблю. Вот только не представляю, как посмотрю в лицо отцу. Мне непонятно, из-за чего очень стыдно». Татьяна, может быть, говорила уже не столько с братом, сколько с собой. Ее взгляд в этот момент блуждал по иконам на киоте. Умиротворенные лица святых казались горькими и печальными, но в их глазах оставался необыкновенный внутренний покой. Впрочем, образа только на минуту приковали к себе внимание Татьяны. «За кого?» — вернул ее на землю Алексей. «Что?» — очнулась она. «За кого тебе стыдно?»
3: «Да за всех в России». После приезда генерала Корнилова Трина говорит, большинство слуг просто ушли из дворца, и что обиднее всего, многие из свиты даже не попрощались, сбежали. Но, увидев испуганные глаза брата после этих слов, Татьяна сразу улыбнулась. «Не волнуйся, не слушай меня. Это нехорошие люди. Все хорошие остались. Мне пора. Тань, пусть ко мне придет Оля. Она обещала. Я хочу».
1: «Не капризничай», — погрозила ему пальцем сестра. «Оля в постели. У нее жар. Снова проблемы с легкими. Доктор Боткин боится, чтобы не было пневмонии. Этот холод во всем дворце, даже в спальнях, невыносимо надоел. А Оле он особенно вреден», — поежилась она. «И у Маши температура поднимается». «От пирожных», — не сдержался Алексей, понимая, что шутка неуместна. Татьяна, уходя, вновь погрозила ему пальцем.
4: После ухода сестры Алексей вдруг понял, что его так мучает сегодня, когда ему приходится оставаться одному. Причина его беспокойства была в пыточной,
1: неестественной тишине во всем дворце. Ни один звук не проникал в спальню ни из-за одной из трех дверей. Такое же безмолвие наполняло и парк под окнами. Было в этом абсолютном отсутствии звуков что-то страшное. Так ведут себя люди, когда в доме покойник. Он подумал, что, может быть, Татьяна не сказала ему всей правды. Наверное, все слуги и свита разбежались. Неужели во всех многочисленных комнатах дворца остались только мамы с сестрами? Эта мысль о полной покинутости показалась ему настолько страшной, что он поспешил успокоить себя, решив, что нечестно думать об окружающих людях так плохо, незаслуженно их обижая. Однако, несмотря на самоуговоры, легче на душе не становилось. Алексей достал и перебрал свои богатства, спрятанные под подушкой. Солдатиков, письма, рисунки, несколько конфет в ярких фантиках. Но они его сейчас не занимали. Он снова спрятал их. Потом, подняв рубашку, внимательно осмотрел совсем потемневшую, шелушащуюся сыпь на груди и животе. В такой момент ему особенно хотелось быть здоровым. Стало так обидно за частые недомогания, вечно испуганные глаза мамы и сестер, когда возникало малейшее подозрение о том, что он может заболеть. Но почему? Почему он не родился таким, как другие люди? Ему всегда ничего было нельзя. Велосипед двухколесный, и тот не купили. Сестры так любили теннис, а его не могли научить. Доктора запретили. Вечные запреты бегать, прыгать. И эти приступы, когда страшную, нечеловеческую боль не было сил терпеть. Даже простое воспоминание о ней заставляло его душу наполняться страхом. Он готов был отдать что угодно, только бы никогда те ужасные дни и ночи невыносимой болезни не повторились. Почему он всю жизнь будто бы наказан за какую-то неведомую вину? Обида перехлестнула через край. Он горько заплакал, зарывшись в подушку, но слезы принесли облегчение. Здесь пригодилась и тишина. Алексей, постепенно успокоившись, достаточно быстро уснул, без снов, словно провалившись в черный провал беспамятства. Однако сон все же не был достаточно крепким. И через какое-то время, проснувшись, сквозь сомкнутые ресницы, он увидел в комнате Сига, двигавшегося осторожно на цыпочках. Сидный Иваныч умело, аккуратно поднимал вещи, расположенные на столе и полках, вытирал их и также неслышно ставил на место. Несмотря на достаточно полную фигуру, его движения оставались необыкновенно ловкими, с плавной кошачьей грацией. Вокруг Алексея сгущался страшный в своей непонятности мир, а его верный Сиг спокойно, невозмутимо боролся с пылью. Сидный Иванович внимательно всматривался в милую фарфоровую фигурку крестьянки с серпом, после того, как протер ее белоснежной тряпочкой. Перевернув статуэтку, подул в дырочку на ее основании, чтобы и там не могла от него спрятаться надоедливая пыль. Конечно, в обязанности учителя английского языка раньше никогда не входила уборка комнат цесаревича, но последнее время он стал практически гувернером своего ученика. Англичанина не устраивало качество работы горничных. К тому же во время болезни Алексея им вообще не позволяли входить в его спальню. В конце концов, все закончилось тем, что Сидный Иванович, который не выносил беспорядка, предпочел здесь убирать собственноручно. Алексей в полудреме какое-то время наблюдал за Сигом и постепенно почувствовал, может быть, впервые в жизни, настоящую глубокую к нему симпатию. То, что раньше его раздражало в невозмутимом англичанине, показалось таким необходимо привычным, надежным и поэтому успокаивающим. Наблюдая плавное движение Сига, как особый, изысканный, медленный танец, Алексей уснул, теперь уже по-настоящему глубоко.
3: Алексей проспал тот вечерний час, когда они обычно молились на ночь вместе с мамой. И обед им не был съеден, хотя заботливый Сидный Иваныч накрыл его на столике у кровати, позже остывшие блюда унесли. Цесаревич проснулся уже глубокой ночью, поднялся, нашел горшок в привычном месте, потом сразу вернулся в постель. Рубашка была практически мокрой от пота, и простыня оказалась влажной и смятой. Наверное, ему все же снились беспокойные сны, но хоть убей, не удавалось вспомнить, какие именно. Спать совсем не хотелось. Наоборот, во всем теле была такая бодрость, словно уже наступило утро. К тому же Алексея занимали окна. Они не были совершенно темными. Вставать не хотелось из-за неприятной прохлады в комнате. Однако интересно было выглянуть в парк. Любопытство взяло верх над благоразумием, и он, завернувшись в одеяло, подошел к окну, широко раздвинул шторы. Ему сразу стало ясно, что не только он не спит сейчас во дворце. Из залов нижнего этажа и из комнат второго падали блики света. Казалось, это была не глубокая ночь, а всего лишь вечер. Он сразу понял, все ждут отца. И он так ясно вспомнил свое потрясение от прошедшего дня, учителя Жильяра, торжественно рассказавшего ему о случившемся отречении, непривычно растерянную Татьяну, что ему страшно было представить, как должен был страдать папа, который отрекся от страны, так им любимый. Алексей медленно пошел к постели, решив, что только отец сейчас знает все и сможет ему по-настоящему объяснить, как им теперь жить дальше. В этот момент быстро открылась дверь. В комнату буквально ввалилась Анастасия. Алексей даже не успел толком испугаться, что его застанут нарушающим постельный режим. Он не сразу понял, почему сестра какое-то время, фыркая, копошилась у двери. В темноте невозможно было рассмотреть, что она делает.
5: «Настаська же выделывала какие-то странные па!» Возилась с большим неудобным свертком в руках, приговаривая: «Да перестань ты, а не то я тебя уроню!»
3: «Ну что ты так долго? Иди быстрее ко мне!» — не выдержал Алексей, уже устроившийся снова на кровати.
5: Анастасия подбежала к брату, буквально уронила ему на ноги сверток, завернутый в пеструю шаль. Алексей чуть не вскрикнул, потому что в шале шевелилось что-то живое, это что-то прорычало и, наконец, вырвалось на свободу. Алексей увидел своего любимого пса Джоя. Лохматый, смешной, кудрявый спаниель почихал, покрутился, пытаясь устоять на лапах на мягкой кровати, и бросился облизывать хозяину руки, лицо, беспрестанно виляя хвостом и поскуливая.
3: «Джой, как я соскучился!» — взял собаку на руки Алексей и даже поцеловал любимца в длинное ухо. «Настаська, как ты смогла его принести?»
5: «Подумаешь», — с непринужденной гордостью настоящей героини пожала плечами Анастасия. «Во дворце переполох, никто не спит, все ждут папу, бегают друг за другом. Вот я и утащила его. Уверена, никто этого не заметит. Да и меня не хватится. Все думают, если у меня температура, я буду лежать. А она у меня чепуховая, 37,5, ерунда». Она потрепала Джоя за уши, но тот, обычно не терпевший такой фамильярности ни от кого, кроме хозяина, сейчас даже не обратил на это внимания.
3: «Настя,

0: и успокоить.
1: Три дня дошел до Берлина. За боевые заслуги был награжден медалями. С мая 1946 года послушник Троицы Сергиевой Лавры и один из первых постриженников Лавры после ее открытия. В июне 1951 года окончил Московскую духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей Хархаров, хиротонисанва епископа Ярославского и Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. В 1995 году возведен в сан архиепископа.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Доброго дня, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц проверяет себя друг друга, а заодно и вас, Анастасия Шохина
3: и Марина Дружкова. Поговорки и пословицы знакомы нам каждому еще с детства. Мы используем их каждый день, чтобы описать ту или иную ситуацию. Но знаете ли вы, что изначально знакомые нам выражения звучали немного по-другому, а иные и вовсе потеряли привычный нам смысл?
2: И кроме того, в нашей повседневной речи мы употребляем только первую часть пословиц и поговорок, а вторая часто может открывать новые значения.
3: Чтобы историческую справедливость восстановить, обратимся к нашему справочнику «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» под редакцией Прохорова и Филициной.
2: Открытие для себя значения русских пословиц и их полного варианта занятия увлекательное. В нашей традиционной разминке «Эрудита» мы проверим с Мариной друг друга. А вы, дорогие радиослушатели, попробуйте также проверить себя, то есть продолжить пословицу. У любого русского человека, мне кажется, это происходит на автомате. Итак, пробуем?
3: Пробуем.
2: Первый блин?
3: Комом.
2: На чужой роток?
3: Не накинешь платок.
2: На безрыбье?
3: И рак рыба.
2: И Марина тоже подготовила для меня свою тройку пословиц. Я немного волнуюсь, не подведет ли меня генетическая память.
3: Итак, на вкус и цвет
2: товарища нет,
3: дареному коню
2: в зубы не смотрят,
3: не все то золото,
2: что блестит.
3: Скажу пару слов о пословице «дареному коню в зубы не смотрят». Смысл ее в том, что подарок не обсуждают, принимают то, что дарят. Пословица возникла из практики покупки лошадей. У старой лошади зубы стерты, поэтому, когда покупают лошадь, обязательно смотрят ее зубы, чтобы определить возраст и не купить старую.
2: Иными словами, пословицу употребляют, когда получают в подарок какую-нибудь вещь, которая не нравится, которую сами бы ни за что не выбрали бы.
3: Первый блин комом. Эту пословицу говорят в оправдании неудачного начала нового дела. Пример из художественной литературы. Первый блин вышел комом, и старик напрасно ощупывает свою голову, точно подыскивая какое-то забытое утешение или ту крошечную надежду, за которую мог бы ухватиться, придавленный неудачей мозг. Это «Мамин сибиряк», произведение «Горное гнездо».
2: Первый блин комом действительно довольно часто употребляем. И теперь задание для наших радиослушателей. Книги «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» мы нашли достаточно редкую пословицу. Постарайтесь воспроизвести ее вторую часть. И если сразу не получится, мы, конечно же, будем давать подсказки. Вам нужно продолжить. Первая часть пословицы звучит так. «Недосол на столе». Даю небольшую подсказку. В книге указывается значение полного варианта данной пословицы.

0: Пословица. Говорится шутливо, когда в каком-то кушанье не хватает соли или ее слишком много.
1: Если в еде соли мало, ее можно добавить, ведь соль всегда есть на столе.
0: Как правило, да, на столе.
1: А если чересчур много, уже ничем не помочь.
0: И пословицу встречаем в произведении Салтыкова-Щедрина «Пашихонская старина». «Недосол на столе», вот здесь вот пропуск, который нужно заполнить, шутит он ради оправдания своих чересчур уже экономических соображений. Есть какие-то варианты? Даем вам 5 секунд.
1: Молодцы те, кто уже догадался, а кто не знает продолжения, раскрываем тайну. Я, как обычно, читаю первую часть пословицы, а Настя – вторую.
0: Недосол на столе,
1: а пересол на спине.
0: И посмотрим, как в полном варианте это звучит у Салтыкова-Щедрина в «Пашихонской старине». За обедом прежде всего гневались на повара. Ежели кушанье оказывалось чересчур посоленным, то его призывали и объявляли, что недосол на столе, а пересол на спине. Как тебе такое, Марин, слышала когда-нибудь?
1: Да, я, наоборот, в своей жизни очень часто сталкивалась с этой пословицей.
0: Ну, как напротив, интересно.
1: Да.
0: И сейчас Марина пояснит, тут к этой пословице есть целая историческая справка.
1: Во время крепостного права за пересол повара могли подвергнуть физическому наказанию.
0: Кстати, мы уже обращались к пословицам времен крепостного права. Помнишь, Марин? Вот тебе бабушка и Юрьев день.
1: Да-да-да.
0: То есть все это связано так или иначе с нашей историей. Итак, теперь в нашей копилке эрудита есть еще одна интересная пословица.
1: Русские пословицы и поговорки таят для нас, оказывается, массу открытий. Интересно, кто из наших радиослушателей узнал об этой пословице впервые? Ждем от вас обратную связь.
0: Обязательно. И, конечно, кто возьмет ее теперь в свой лексикон. С вами проверяли знания русских пословиц Анастасия Шохина
1: и Марина Дружкова.
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Большая Покровская – главная улица в исторической части города. На ней сконцентрировано много памятников культуры и исторического наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Один из таких памятников – доходный дом князей Юсуповых. С виду ничем не примечательный. Находится у самых трамвайных путей напротив ДК имени Сверлова. Он был построен в середине XIX века. Проект дома выполнил архитектор Фостиков в 1847 году. Изначально фасады должны были украшать лепнины и декоративные скульптуры, но построен дом в итоге был с минимальным декором. Проект здания на спуске с Большой Покровки к Лыковому мосту архитектору Фостикову заказал владелец участка, тайный советник князь Борис Николаевич Юсупов. Он хотел построить в этом живописном месте усадьбу, но впоследствии передумал. Уже в процессе строительства здание было перепроектировано в доходный дом. Это и стало причиной исчезновения с фасада лепнины, рустовки и сложных обрамлений окон второго этажа. А вместо конюшен на первом этаже был устроен склад. Сводчатые подвалы здания тоже привлекали внимание купцов, желающих снять помещение в доме Юсуповых под лавки. Первым арендатором стал нижегородский купец-меховщик Кожелев. Он занял под торговлю мехом первый этаж здания. В этом же доме находилась мастерская театрального парикмахера Антипа Григорьевича Стрепетова. Его имя вписано в историю русского театра во многом потому, что 4 октября 1850 года его подмастерье нашел на ступенях дома грудного ребенка. Подкидыш оказался девочкой, которую Стрепетов воспитал как родную дочь. Полина Стрепетова выросла и стала выдающейся русской драматической актрисой. По-другому и быть не могло. Не только приемный отец девочки работал в театре. Приемная мать Елизавета Ивановна вместе со своими сестрами и братьями служила в крепостном театре Шепелева. Была актрисой, обладательницей сопрано, пела в опере. Доходный дом Юсупова благополучно пережил революцию и последующие исторические события. Сохранил до наших дней свое первоначальное архитектурное обличие. Форма окон первого и второго этажей одинаковые, прямоугольные с полуциркулярным завершением. Но оконные проемы первого этажа шире. Разделяет этажи пояс с прямоугольными нишами. 19-й дом на Большой Покровской – памятник архитектуры середины XIX века и процесса постепенного упрощения дворянского стиля.

0: Городской портрет.
1: Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

вой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но

Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай, рай-рай, рай-рай.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Человек ниоткуда», снятый Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1961 году, ждала, увы, короткая прокатная судьба. Картину и так выпустили малым тиражом, а вскоре положили на полку и запретили. Возможно, по мнению киноруководства тех лет, Рязанов переборщил в фильме с новаторством и эксцентрикой. Возможно, подействовал своеобразный юмор картины, воспринятый как прямое оскорбление. Известно только, что фильм сначала разгромили в рубрике «Письма читателей» в газете «Советская культура». Позже выяснилось, что автор текста не некий читатель, научный работник Данилян, как было напечатано, но профессиональный кинокритик, зав. Отделом газеты Шелуновский. А потом главный советский идеолог Суслов, выступая на партийном съезде, назвал «Человека ниоткуда» картиной безыдейной и малохудожественной. Фильм был немедленно запрещен к показу. История о диком человеке с гор, попавшем в Москву начало 60-х, вернулась к зрителям только в 1988 году. Картина «Человек ниоткуда» дает уникальную возможность посмотреть малоизвестные работы совсем еще молодых Сергея Юрского, Юрия Яковлева и Людмилы Гурченко.
4: Ты только понял, какую чушь ты там нес.
5: Стыд и срам.
4: Произвел хулигана в начальнике только потому, что у него крепкие кулаки. Ну, это же... Расшаркивался перед ним. Ну, это же черт знает что. Ну-ка, подержи. Ну, и вообще, с твоими представлениями о жизни тебе действительно нужно было попасть на другой конец света. А у нас изволь вести себя посознательнее, понятно?
5: В нашем племени у всех такие представления.
4: В вашем племени. Ой, господи. Вообще, ты совершил известную ошибку. Решил, что можешь руководить, не умея работать.
5: Даже я думал, если я буду начальником, я стану человеком.
4: Вот впредь изволь поступать наоборот. Сначала стань человеком, потом уж будь начальником.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки этой фамилии могут восходить к церковному имени Макарий, от греческого «макариус» – «блаженный», «счастливый», которое пришло на Русь в X веке с христианством. Кроме того, в основе фамилии Макаров может лежать прозвище «Макар», а «макарами» называли жителей Рязанской губернии. Рассказывали, что однажды в Кодомском уезде Рязанской губернии Петр I встретил трех макаров подряд, и будто бы он сказал жителям уезда в шутку: «Будьте же вы все макары!» Так или иначе, прозвание это за ними закрепилось. Мирские имена или прозвища нередко полностью заменяли имена крестильные даже в официальных документах. И неудивительно, что за потомками закреплялось отчество, которое было образовано именно от прозвища отца. В русских памятниках письменности Макаровы упоминаются с 15 века.
2: Все материалы для программы подготовлены сотрудниками доверительной компании.

0: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных истории Павлова. И сегодня речь у нас пойдет о борьбе половчан со своим бывшим помещиком графом Дмитрием Николаевичем Шереметьевым и роли в этой борьбе крестьяна Федора Михайловича Ворыпаева, одного из первых павловских мануфактуристов. Итак, в 1861 году, после отмены крепостного права, главная вотчинная контора графа Шереметьева составила уставную грамоту, документ, по которому должны были быть размежеваны имущественные претензии крестьян и помещика по отношению друг к другу. И половчане были, в общем-то, неприятно удивлены. Оказалось, во-первых, что оброк повышается с крестьянина с каждого на 3 с лишним рубля по сравнению с крепостной эпохой. Более того, граф прибирает к рукам практически все менее или более выгодные статьи доходов и все основные объекты местной инфраструктуры. В руки графа переходила, например, полностью рыбная ловля на Оке и соседних с ней водоемах. Переходила ломка гипса. Не секрет, что, в общем-то, и территория западной части и южной части Нижегородщины, она изобилует залежами гипса, в том числе достаточно высокого качества, так называемого алебастра. А в руки графа переходило здание бывшей вотчинной конторы, которую он на свои деньги не покупал, а купил на деньги крестьянского общества. Переходил ему, например, бечевник, это полоса вдоль берега, которая предназначалась бурлакам, чтобы они могли тащить суда по реке. Переходили в распоряжение обе торговые площади села, даже здание приходского училища. Зачем оно нужно было графу, не очень понятно, но вот согласно уставной грамоте оно тоже должно было перейти ему. Более того, чего уж крестьяне попросту столбенели, до них было доведено, что на тех землях в Павлове, которые переходят графу, они свои постройки, то есть жилые дома, должны снести. На это, правда, давался срок, несколько лет, но от того это становилось немногим приятнее. Разумеется, что в Павлове, особенно среди людей богатых, назрело возмущение. Половчане решили с графом судиться. Был нанят человек, который должен был эту тяжбу с графом осуществлять. Фигура весьма незаурядная. Бывший графский крепостной из того вот самого окраинного для нижегородских вотчин Шереметьевых села Панино. Человек, который из рядовых крестьян стал одним из виднейших деятелей вотчинной администрации графской, причем не на местном, а на центральном, на питерском-московском уровне. И человек, в честь дочери которого названа одна из улиц Нижнего Новгорода. В общем, человек этот был Прокофий Григорьевич Суслов. Улицу Надежды Сусловой все, я думаю, представляют. Прокофий Григорьевич

что половчане, как и остальная сельская Россия, скоро должны быть свободны, предложил графу отпустить их на свободу заранее, взяв за это, так это, 1 000 000 рублей с Павлова. Фокус этот не выгорел, до половчан уже тоже слухи доходили, что освобождение вот-вот состоится. В 1861 году Прокофий был графом уволен, после чего он меняет фронт и переходит на сторону крестьян. Причем одним махом ведет тяжбы не только половчан с графом, но и жителей Иваново с графом Дмитрием Шереметьевым. Тем более, что Прокофий Григорьевич перебрался к тому времени в Иваново и стал шуйским купцом. Берется даже помогать и богородским крестьянам в их тяжбе уже с дворянской ветвью Шереметьевых. Надо сказать, что действовал не в одиночку. Половчане ему активно помогали. И здесь наиболее активными деятелями стал как раз два человека, Федор Михайлович Вырыпаев и его кум, выходец из местных канатопрядильщиков, Николай Петрович Сорокин. Впоследствии они станут злейшими врагами, но тогда они еще действовали заодно. Половчане, что называется, обходили кучу инстанций. Трижды в течение 60-х годов прорывались на прием к министру внутренних дел. Стучались в двери к людям влиятельным и к Павлу Ивановичу Мельникову, и к бывшему товарищу министра внутренних дел, одному из творцов крестьянской реформы, Николаю Алексеевичу Милютину, и к историку Афанасию Щапову. Неоднократно материалы о тяжбе появлялись не только в местных нижегородских, но и в столичных газетах, в московских ведомостях, санкт-петербургских ведомостях. Тяжба все больше и больше затягивалась. В итоге она, естественно, поднадоела уже и престарелому графу, который не чаял, как все это дело наконец прекратить. И вот в 1871 году наконец был заключен компромисс. Граф прощал павловским крестьянам недоимку. Они ему не платили принципиально оброк, начиная с 1861 года. Вот эту всю недоимку, накопившуюся за 10 лет, граф крестьянам прощал. Они, в свою очередь, закрывали глаза на те мирские капиталы, которые в 1861 году захватил граф Дмитрий Николаевич, как бы квиты. Что касается уставной грамоты, то павловские воротилы заплатили изрядный выкуп в размере 130 тысяч рублей за доходные статьи и объекты на территории павловской, скажем так, инфраструктуры. Но практически все оставалось в их руках. За графом отдельные участки земли оставались, но достаточно незначительные. В основном оставались лесные угодья на противоположном берегу Оки в районе Тумботина. Окончательно документы были подписаны уже с наследниками. Граф Дмитрий Николаевич вскоре скончался, и в 1672 году соглашение подписывалось уже с его вдовой, графиней Александрой Григорьевной, и младшим сыном, сыном как раз от этого второго брака, графом Александром Дмитриевичем. Ну и в результате вот этой победоносной кампании авторитет Федора Михайловича Вырыпаева в Павлове взлетел, что называется, до небес. Он был избран волостным старшиной. Поначалу половчане эту должность недооценили. И первым волостным старшиной в Павлове был избран очень юный человек Иван Алексеевич Переделов, который впоследствии переехал в Нижний Новгород и стал уже нижегородским купцом. В частности, прославился здесь изобретением так называемого Переделовского кваса. А когда волостным старшиной стал Федор Вырыпаев, должность уже зазвучала по-настоящему. Причем, помимо того, что Федор Михайлович стал волостным старшиной, он стал еще уполномоченным Павловского крестьянского общества. А дело в том, что сходы сельские, они же волостные, потому что село Павлово представляло собой отдельную волость. Никакой деревенской округи в этой волости не было, только один населенный пункт из-за его больших размеров. Так вот, половчанам, в общем-то, было не досуг ходить на длительные, длившиеся по 6-8 часов сельские сходы. Надо было работать. Кворум собрать практически было невозможно. Ну и вот хитроумный Федор Михайлович предложил: «Да давайте мы введем должность уполномоченного крестьянского общества, а сход будем собирать раз в год». Было создано две должности уполномоченных. Помимо самого Вырыпаева, вторым стал его заместитель, товарищ волостного старшины и верный сторонник Вырыпаева, скупщик и мастер-замочник Василий Никанорович Рженьков. Вскоре в селе началась борьба между сторонниками Вырыпаева и Рженькова, как называли вырыпаевцами или партией большинства, и сторонниками вырыпаевского кума Николая Петровича Сорокина, сорокинцами или партией меньшинства. Вот большая часть населения пошла за Вырыпаевым. Вырыпаев был довольно изрядный демагог, выставлял себя защитником интересов сельской бедноты. А вот богатые жители, и в том числе проживавшие в Павлове горбатские купцы, они примкнули к Сорокину, потому что они хотели перевести Павлово уже тогда, в 70-е годы XIX века,

0: на городской статус. По количеству жителей оно вполне, как говорится, соответствовало уже в те времена городу. Но партия большинства попытки перевода Павлова на городское положение активно срывала. По той простой причине, что и Федор Михайлович властью делиться ни с кем не собирался. Ему городская дума и городская управа совершенно были не нужны. Да и крестьяне из числа бедноты понимали, что перейди Павлова на городское положение, сельским сходом придет конец. Вся власть окажется в руках у местных купцов. Борьба эта длилась несколько лет. В итоге, как ни странно, победило меньшинство. Оно проиграло на сельских сходах, но зато они активно жаловались по всевозможным инстанциям, вплоть до Петербурга. В конце концов, вся эта сколка изрядно надоела уже питерским властям. Сенат правительствующий поручил Министерству внутренних дел разобраться, что же там в конце концов такое происходит. МВД надавило на губернские власти, которым в конце концов удалось собрать кворум на сельском сходе. Далеко не с первой попытки. После чего Вырыпаев лишился должности уполномоченного крестьянского общества и была избрана целая коллегия уполномоченных Павловского крестьянского общества, и временами она доходила до 17 человек. И вот с этой пары в Павлове началась уже другая эпоха, уже менее, наверное, чем при Вырыпаеве, коррумпированная, эпоха большей открытости. И открытость эта в том числе привела к достаточно неожиданным результатам и в том числе даже не только в экономической, но и в культурной жизни Павлова. Ну а о том, что происходило в Павлове второй половине 19 века, помимо борьбы между вырыпаевцами и сорокинцами, мы с вами поговорим уже в следующий раз. Всего доброго, до свидания.
1: Павловские очерки. Авторский цикл историка Николая Федотова.

0: Вечная мудрость.
1: Неверно говоришь, друг, нет Бога. Вернее сказать, у меня нет Бога. Ибо и сам видишь, что многие люди вокруг тебя ощущают присутствие Бога и говорят, есть Бог. Следовательно, Бога нет у тебя, а не вообще. Ты говоришь так, как если бы больной сказал, нет на свете здоровья. Он, не солгав, может сказать только, что он не имеет здоровья. Но если скажет, здоровья в мире вообще нет, солжет. Ты говоришь так, как если бы нищий сказал, нет на свете золота. Есть золото и на земле, и под землей. Кто скажет, что нет золота, неправду скажет. А если скажет правду, должен сказать, у меня нет золота. Так же и ты, друг мой, неверно говоришь, нет Бога. Ибо если ты чего не имеешь, не значит, что не имеет этого никто и нет этого в мире. А кто дал тебе власть говорить от имени всего мира? Кто дал тебе право свою болезнь и свою бедность навязывать всем? Если же признаешь и скажешь «Я не имею Бога», ты признаешь истину, и это будет твоя исповедь. Святитель Николай Сербский.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Значимость богослужения. В свое время, еще студентом духовной академии, я получил назидание моего духовного отца, владыки митрополита Никодима Ротова, сохранивший для меня значение на всю жизнь. По его благословению мне приходилось ускоренно проходить курс обучения в академии. Нагрузка была очень большая, и, готовясь к очередному экзамену, я пропустил богослужение погребения Пресвятой Богородицы. На следующий день владыка меня спросил, «Почему ты не был на службе?» Говорю, «Владыка, у меня экзамен на носу, огромный объем материала, просто не успеваю». И он сказал слова, которые я на всю жизнь запомнил. Ты никогда ничего не будешь успевать и никогда ничего не добьешься, если будешь делать свои дела в ущерб богослужению. Вот я стараюсь придерживаться его слов, насколько могу, хотя по немощи моей это не всегда удается. Глубоко убежден в том, что именно совершение богослужения для архиерея, для монаха, да и для приходского священника является самым главным и самым важным делом, потому что именно богослужение возвышает нас над повседневностью, вооружает нас духовной силой, помогает нам правильно видеть и житейские проблемы, с которыми мы сталкиваемся в силу исполнения наших обязанностей, административных, хозяйственных и прочих. Доклад на собрании игуменов и игуменей Русской Православной Церкви 23 сентября 2016 года.

0: Святители земли Нижегородской.
1: Епископ Иеремия. Соловьев. Епископ Иеремия, в миру Иродион Иоаннович Соловьев, родился 10 апреля 1799 года в селе Георгиевское в Орловской губернии. Сын причетника Иоанна Яковлевича и жены его Марии, он обучался в Севском духовном училище с 1810 года. В 1819 году окончил курс духовной семинарии и был определен учителем греческого языка в Севское духовное училище и одновременно инспектором. Предложено было ему священническое место в городе Болхове и дано благословение на вступление в брак. Но по собственной его просьбе Иродион определен в Брянский Печерский монастырь. Затем, по требованию комиссии духовных училищ, направлен в Санкт-Петербургскую духовную академию для продолжения образования за казенный счет. 21 ноября 1824 года Иродион был пострижен в монашество с наречением имени Иеремия, а 25 декабря того же года посвящен в иеродиакона. В 1827 году, 14 августа, рукоположен в иеромонаха. В академии он пробыл 3 года, но по смирению своему отказался от академической степени. 4 сентября 1830 года иеромонах Иеремия был переведен в Киев, где назначен на должность инспектора Киевской духовной академии. 5 октября того же года посвящен в сан архимандрита в Александро-Невской лавре. В марте 1841 года архимандрит Иеремия утвержден, 3 апреля наречен, а 6-го – хиротонисан в епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии, в Великой Церкви Киево-Печерской Лавры, митрополитом киевским Филаретом. Всего в Киеве преосвященный Иеремия пробыл 12 лет. В 1843 году высочайшую волею перемещен на Кавказ в новооткрытую епархию и наименован епископом Кавказским и Черноморским. В декабре 1849 года был назначен в Полтавскую епархию. Уже в 1851 году перемещен в Нижегородскую епархию, куда и прибыл 14 февраля. В течение 6,5 лет управлял Нижегородской епархией преосвященный Иеремия и показал себя архипастырски ревностным в исправлении жизни духовенства, отечески заботливым в отношении к сиротствующим и к бедному духовенству. Заботился Преосвященный и о внешнем устройстве своей епархии. При нем положено было основание нескольким нижегородским церквям, например, Троицкой на Старой Сенной и Трехсвятительской на Новой Сенной площадях. 3 мая 1857 года в Святейший Синод Преосвященным было послано прошение об увольнении от управления епархией по слабости здоровья. 11 июня того же 1857 года он был по прошению своему уволен на покой в Нижегородский Печерский первоклассный монастырь с пожизненной пенсией в 1000 рублей. В 1860 году Преосвященнейший Иеремия принял схиму с именем Иоанна в память родителя своего. На покое он жил в Городецком Феодоровском монастыре, а в последнее перед кончиной время – в Нижегородском Благовещенском монастыре. Всего прожил он на покое в уединении 27 лет, не переставая зорко следить за церковными и гражданскими отечественными событиями. Все эти годы, по мере сил, он по-прежнему благотворил учебным заведениям и сиротствующему духовенству. Скончался в возрасте 85 лет 6 декабря 1884 года и был погребен 9 декабря в Благовещенском мужском монастыре в Алексеевской церкви. По отзывам биографов-современников, Преосвященный Иеремия был одним из высочайших архипастырей, благочестив и смиренно мудр, строг и справедлив, прозорлив и высокообразован, в отшельничестве велик по подвигам.
0: Святители земли Нижегородской. Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

Мы созданы на добрые дела. День за днем. Дневник православного священника. 17 июня. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 10. Вы, верующие в Господа, который создал вас на добрые дела, не знаете разве, что Он вас предназначил исполнить эти добрые дела здесь, по отношению ко всему окружающему вас, с полной готовностью и от всей души. Вы, может быть, очень тяготитесь окружающей вас обстановкой. Быть может, обстановка эта кажется вам унизительной и раздражает вас. Быть может, круг вашей деятельности кажется вам слишком ограниченным или слишком обыденным. Но все это известно Господу. Малейшее страдание ваше находит в нем отклик и сочувствие. Пусть же утвердится в вас сознание того, что и для вас возможна блаженная жизнь, сокрытая со Христом в Боге. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. Жизнь, полная мира и радости, полная любви и свободы. Жизнь благословенная даже среди всех этих тяготящих вас обстоятельств. В такой жизни все, с первого до последнего часа, все наши личные заботы и общественные бедствия, наш сравнительно легкий крест, так же, как и самый тяжелый, все является нам во свете святой, непогрешимой воли Божией, и поэтому принимается нами от души, без ропота. Исполняя волю Божию от души, послание к Ефесянам, глава 6, стих 6, вы почувствуете духовное общение с Духом Божиим, осеняющим вас. Вы представите себя Богу, как оживших из мертвых. Послание к Римлянам, глава 6, стих 13. И все озарится для вас новым светом. Без меня не можете делать ничего. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Но Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 13. И по своей святой воле. Не забывайте эту святую истину. Она даст вам силу и радость, преобразит всю вашу жизнь.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на Радио Образ наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня мы продолжаем готовить постные блюда, и у нас с вами много интересной и полезной информации впереди. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из томатов. Все православные очень их любят. О пользе томатов можно говорить много. Напомню вам сегодня, что томаты при правильном их употреблении приносят пользу для организма. Благодаря своему составу они позволяют укрепить сердечную мышцу, так как содержат достаточное количество кальция, повысить иммунитет за счет повышенного содержания витаминов, активировать процесс выработки желудочного сока, в результате чего улучшается пищеварение, снизить риск возникновения анемии, так как томаты содержат железо, необходимое для процесса кроветворения, нормализовать показатели артериального давления, очистить стенки сосудов от холестерина и очистить печень от токсинов и других вредных веществ. Также ежедневное употребление томатов в различном виде и небольшом количестве позволит поддержать слух и зрение, так как помидоры содержат все необходимые для работы данных систем микроэлементы и витамины. Вот такие полезные томаты. И сегодня, мои дорогие, мы будем готовить постный томатный суп-пюре классический. Суп из томатов вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Томатный суп-пюре классический вы можете приготовить в домашних условиях за 20 минут. Однако каждый раз вы можете дополнять его новым ингредиентом – морковью, сельдереем, кинзой и так далее, чтобы получать в итоге совершенно различные вкусы одного и того же блюда. Дополнять суп-пюре также можно постным майонезом. Ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Помидоры – 300 граммов. Лук – 1 штука. Растительное масло – 20 миллилитров. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Зелень по вкусу. Базилик 1 листик. Время приготовления 20 минут. Итак, мы начинаем. Необходимо подготовить указанные продукты. Для создания супа-пюре лучше использовать помидоры мясистых, а не сочных сортов, с плотной мякотью и тонкой кожурой. Чтобы не перебить, а усилить томатный вкус, дополнить ингредиенты репчатым луком, лимонным базиликом и специями. Томить блюдо рекомендуется на оливковом масле. Помидоры промыть в воде, выложить в глубокую миску или пиалу, залить кипятком и оставить на 3-5 минут в зависимости от величины плодов. После этого резко переместить в ледяную воду. Благодаря разнице температур, кожура с томатов легко счистится. Пока томаты в воде, очистить луковицу, промыть и нарезать мелким кубиком. Прогреть оливковое масло в казане или сотейнике с антипригарным дном. Пассеровать в нем луковую нарезку на слабом огне до прозрачности или золотистого цвета, время от времени перемешивая. Затем очистить помидоры от кожуры, вырезать из них сердцевинки, нарезать мелким или средним кубиком. Добавить помидоры в емкость к отпассерованной луковой нарезке. Протомить на среднем нагреве, пока томатная нарезка не выпустит сок. Посолить и поперчить, добавить горячей воды. Обязательно попробовать на вкус. И если томаты кисловатые, нивелировать кислинку сахарным песком. Убавить нагрев до минимума, потушить блюдо около 10 минут. По желанию можно всыпать сушеные прованские травы, сушеный базилик и орегано. Выключить нагрев и перелить всю массу в емкость для блендера или в чашу кухонного комбайна. Пюрировать до однородного состояния. Если сначала дать массе остыть, а потом пюрировать ее, то после измельчения суп необходимо будет еще раз прогреть до кипения. Разлить суп горячим в тарелке или пиалы, присыпать измельченной свежей зеленью, молотым черным перцем, украсить лимонным базиликом. Можно подать первое блюдо с сухариками или гренками с чесноком. Томатный суп-пюре, пожалуй, можно назвать одним из самых простых первых блюд не только по количеству используемых ингредиентов, но и по длительности его приготовления. Дешевле всего такое блюдо получается в сезон сбора свежих помидоров. Это отличное блюдо, которое можно подать самостоятельно. Получается сытно и очень вкусно. Скорее всех, зовите к столу. Поститесь на здоровье. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На волнах «Радио «Образ» программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в этом году отмечает 130 лет. Кульминация торжеств запланирована на летний период, однако юбилейные проекты будут открываться и уже начали открываться и идти в течение всего года. В конце марта, за 130 дней до главной даты, музей официально объявил старт празднования своего юбилея. Сегодня в нашей студии находится генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И Грачева Мария Петровна, ученый-секретарь Нижегородского музея-заповедника.
3: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, уважаемые гости. Символично, что за 130 дней до главной даты, да, это 7 июля получается.
2: Да.
1: Вот вы дали такой официальный старт. Была большая презентация в усадьбе Рукавишниковых, где был озвучен план праздничных мероприятий. Ну, а сегодня, в течение этого часа, мы и озвучим план, и пригласим наших слушателей на самые-самые яркие, интересные события музейного проекта. И, конечно же, поговорим о музее самом, о его истории, о вот этом 130-летнем пути, как он менялся, как формировался, как модернизировался. Юрий Владимирович, начну с такого вопроса. Что вообще для вас лично и для всей вашей команды значит вот этот юбилей, 130 лет музею?
2: В первую очередь, подведение итогов и путь к дальнейшему развитию. Наш музей очень динамично развивался за 130 лет. Ну вот мне вообще развитие нашего музея напоминает меандрирующую реку, да, вот типа Ветлуги или Пьяны, которая входит то в одно русло, то в другое, русло меняет, оставляет старицы, потом эти старицы снова становятся руслом. Или как Марк Твен очень хорошо описывал Миссисипи, как вот она тоже постоянно-постоянно изменяется. И за 130 лет музей тоже постоянно-постоянно изменялся. Когда-то были сложные, тяжелые годы, когда-то музей развивался, обрастал предметами, увеличивались коллекции, повышались научные знания, менялась идеология, менялись времена. А музей стоял. И я уверен, что пока существует человечество, наш музей будет стоять, как, собственно, и другие музеи мира. Потому что именно в музее сосредоточена народная мудрость. Вы можете возразить и сказать «библиотеки». Да, библиотеки согласен, но там только печатное слово. У нас предметы. Предметы, которые разговаривают, но с которыми нужно разговаривать на музейном языке, которым владеет очень узкая группа лиц. Это музейщики. Лучшие переводчики из них хранители.
1: Как же все начиналось? С чего начиналось вообще музейное дело в Нижнем Новгороде? Кто стоял у истоков?
3: Если говорить конкретно о Нижегородском музее-заповеднике, да, как об историческом музее, то, безусловно, у истоков этого большого дела стояла личность очень известная в нашем крае. Это Александр Серафимович Гацицкий. Человек, который много лет отдал работе сначала в статистическом комитете губернском, потом в архивной комиссии. И он инициировал формирование коллекции для того, чтобы создать музей. Потому что музей без коллекции не существует. Да? То есть это основа просто этой институции. И где-то в 60-х годах 19 века начинается сбор этой коллекции. Очень интересные поступали предметы. В этой работе участвовали выдающиеся люди, например, такие как Лев Владимирович Даль, архитектор, сын создателя известного толкового словаря. Он с экспедициями ездил по территории Нижегородской губернии, собирал изразцы, делал зарисовки храмов. Но, к сожалению, эта коллекция долгое время собранная не могла обрести свой дом, да, найти свое место, скажем так. Было выделено помещение в Ивановской башне, но в конце XIX века, к сожалению, наш Кремль, он представлял такое достаточно печальное зрелище, потому что, начиная с XVIII столетия, его и разбирали на кирпич, да, ну и просто природные явления разрушали его, да. Вот, кирпич использовался там для других строек и так далее. Ну, то есть, к сожалению, есть Ивановской башни тоже была как бы не решение этой проблемы. Поэтому в конце 19 столетия, да, в 1895 году под исторический музей было занято здание, так называемый Петровский домик. Там открылся исторический музей вот как раз, но...
4: Купца Четыгина или
3: Да, вот эти палаты 17 века, так называемые, где по легенде останавливался во время визита в Нижний Новгород император Петр I. Здание это было отреставрировано, ну, скажем так, да, современным языком скорее, ну, отремонтировано, разместилась там коллекция, но места там тоже было не очень много. И вот как раз, когда начинается подготовка к этому грандиозному просто событию, да, 16-я Всероссийская промышленная художественная выставка 1896 года, начинает рассматриваться вопрос о создании художественного музея также, потому что любителей художеств у нас в городе было много, но, опять же, музея у нас не было. И в итоге было принято решение об объединении двух музеев и создании музея и художественного, и исторического, и в качестве помещения была выбрана Дмитриевская башня Нижегородского Кремля. Она тоже, как я сказала, Кремль, да, был в не очень хорошем состоянии. У нее богатая история, чего там только не располагалось, и архив, и тюрьма, и как только она не использовалась. И она нуждалась в ремонте и в приспособлении под музей. По проекту архитектора Султанова была проведена ее такая масштабная реконструкция, и помещения были подготовлены, и там разместилось две коллекции. То есть историческая из Петровского домика и художественная коллекция. Вот. Но одним из участников работы над самой Дмитриевской башней был нижегородский архитектор Павел Петрович Малиновский. И вот первая наша такая прям самая выставка, которая была запущена 5 февраля в этом году, она посвящена как раз этому человеку, который непосредственно участвовал в рождении нашего музея. Я думаю, что Юрий Владимирович поподробнее расскажет, да, о нашем сотрудничестве с коллегами по этой выставки.
4: Ведь совместно с музеем Щусева, да?
2: Да, совместно с музеем Щусева. Мы у них взяли определенное количество предметов. Вот. Но с музеем Щусева нас связывает не просто там творческое содружество. Я в отличных отношениях с директором, с Натальей Олеговной Шашковой. И вот эта вот совместная выставка, так сказать, явилась еще большим укреплением нашего содружества, нашей дружбы. И, в принципе, эта выставка удалась. И могу вам сказать, что наша гордость нашего города Татьяна Павловна Виноградова, когда пришла на эту выставку, стала изучать материалы, сделала для себя кое-какие научные открытия. Какие говорить не буду, она их обнародует в книге, выход которой не за горами.
4: Одна из первых выставок, которая, если не ошибаюсь, в начале марта была открыта в самой Дмитриевской башне, в самом таком здании историческом для вашего музея, откуда он и начинал быть, да, по сути, ну, если не считать домик Петра. Это музей 130 сохраняемой истории с 1896 года ее название. Вы его обозначили как ретроспективный проект, потому что эта экспозиция отражает каждый этап развития музея. Вот давайте пройдемся по этим этапам и как менялся музей, с чего он начинался, с какой коллекции, какие задачи перед ним ставились. Вот давайте начнем, с названия. Да, вот сейчас это музей-заповедник. Но кто-то, наверное, из нижегородцев, а точнее тогда еще горьковчан, помнит его как областной историко-краеведческий музей.
2: Ну,
4: какие-то еще,
2: знаете,
4: были названия,
2: тогда,
4: наверное,
2: это уже был музей-заповедник. Это усадьба Рукавишниковых была краеведческим музеем. Так, где была краеведческая экспозиция. Ну, на самом деле, в русском языке есть слова, которые обозначают совершенно разные предметы или совершенно разные действия. Так и с заповедником. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – это не про живых зверюшек. Это про конгломерат экспозиций, выставочных залов и памятников архитектуры. Это вот как раз 50-е годы в Советском Союзе. Очень много музеев стало музеями-заповедниками как раз из-за того, что они объединяли в себе не просто комплектование фондов собирательства старых вещей, экспонирование их, научное их изучение, но еще на музее легла очень большая ответственность за сохранение памятников архитектуры, в которых эти музеи или филиалы этих музеев находились, или просто принадлежали им как форма оперативного управления. на основе или безвозмездного пользования, когда, ну, то государство, собственность государственная, но у музеев это либо в безвозмездном пользовании, либо в оперативном управлении. И понятно, что он становится владельцем и лежит ответственность за сохранение памятников архитектуры. Вот про что заповедник, а не про трубный рев лося в весенний период.
4: Это с 50-х годов, да, наш музей Нижегородский стал в таком...
3: Да, в 1958 году было принято решение о создании как раз Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника на базе Горьковского областного краеведческого музея.
4: И какие тогда в 58 году вошли в его состав архитектурные памятники?
3: Ну, в первую очередь, ну, до этого момента в распоряжении музея была только усадьба бывшая, да, Сергея Михайловича Рукавишникова. Хотя после Октябрьской революции, да, в 1918 году произошло вот это разделение музеев. В усадьбе планировалось создать художественный музей, а историческая коллекция располагалась в усадьбе сестры Сергея Михайловича Рукавишникова, Варвары Михайловны Бурмистровой. Там она располагалась до 1924 года.
4: Уточним сейчас, это литературный музей
3: Горького. Да, да, да. То есть они были, эти музеи, разделены. Вот, и это было до 1924 года. А в 1924 году было принято решение об объединении. И исторический музей покинул стены особняка Варвары Михайловны и соединился с художественным музеем в усадьбе Рукавишниковых. И в 1924 году была открыта экспозиция. Тогда наш музей назывался «Историко-бытовой». То есть была открыта историко-бытовая такая экспозиция. Сохранился прекрасный путеводитель, изданный тогда небольшим, конечно, тиражом, но он отражает вот именно этот акцент на историко-бытовом, как бы, моменте, который был сделан. То есть только что поступила тогда в собрание нашего музея коллекция Шереметьевых из их имения в Юринском замке, и она занимала большую часть, по всей видимости, этой первой экспозиции, потому что, судя по описанию, в бальном зале там как раз вот усадьба Рукавишниковых были выставлены, мебель была, декоративно-прикладное искусство, то есть вот эти все предметы. И экспозиция отражала быт, ну, в первую очередь, таких сословий, как дворянство, купечество, да, как раз вот по, если двигаться по этому путеводителю, по залам нашего второго этажа. Музей, собственно, начал дальше менять свое название в связи с тем, что менялось административно-территориальное деление нашей области, да, то есть была создана Горьковская область, потом был создан Горьковский край, поэтому, ну, не сначала Нижегородский край.
4: Сначала областной, да, музей, краевой, потом краевой музей.
3: Да, да, да, то есть вот пошли все эти перетрубации, скажем так. В 30-е годы произошло разделение окончательное с художественным музеем, да, и с тех пор это отдельная институция, и как бы мы были сконцентрированы уже на исторической именно, скажем так, части. Ну, в то время перед музеем ставились задачи после первого съезда, да, всесоюзного музейных работников, отражение еще современной, скажем так, жизни страны при советской власти, и поэтому у нас был создан также в 30-е годы вот отдел социалистического строительства, который как раз вот собирал современность, да, то есть что происходит, какие показатели увеличились, то есть образцы продукции заводов и так далее. То есть это прям была такая вот целенаправленная работа. И на нашей выставке «Музей 130» можно такие экспонаты, собственно, тоже видеть. А после 1958 года, конечно, самое грандиозное, что было присоединено к уже в рамках музея-заповедника, к нашему музею, это, безусловно, Нижегородский Кремль с Архангельским собором. Фиксируется тоже присоединение Рождественской церкви, да, на улице Маяковского, да, как она тогда называлась. И также дается старт этим решением созданию музея быта народов Поволжья, который мы сейчас знаем как Щелковский хутор.
4: Хутор, да. Кстати, вот к храмовым выставкам, они относились, как понимаю, к антирелигиозному отделу музея-заповедника, да? Выставки, которые демонстрировали здания храмов Михаила Архангельского собора, Рождественской церкви.
3: Ну, не обязательно. Антирелигиозный отдел очень активно работал в 30-х годах в самой усадьбе Рукавишниковых. У нас сохранились фотографии, где можно видеть антирелигиозный отдел, где как раз демонстрировались предметы культа различные, иконы, деревянные скульптуры и так далее. Там на фотографии хорошо просматривается. А Рождественская церковь в 50-е годы начинает использоваться как экспозиционное пространство. И в 1953 году там, судя по отчетам нашего музея, которые хранятся у нас, там была размещена выставка, посвященная художественным промыслам Горьковской области, которая представляла разные направления: металлообработку, дерево, керамику и так далее. Потом эта экспозиция, видимо, она пользовалась популярностью, как мы поняли, она расширялась, туда добавили костюм. Судя по фотографиям, по которым мы можем судить, их немного, они черно-белые, как вы понимаете. Но там видно, что это костюм народов, проживавших на территории Горьковской области. И также богатые образцы залотного шитья. Вот, очень эффектные. Они даже на черно-белых фотографиях до сих пор выглядят. А в 1958 году, после создания музея-заповедника, там было принято решение создать экспозицию, посвященную коллекции декоративно-прикладного искусства. И на фотографиях в дальнейших отчетах нашего музея, который тоже представлен как раз на выставке музея 130 в Дмитриевской башне, очень хорошо видно, что там представлена наша коллекция фаянса, наша коллекция фарфора была, мебель представлена. То есть это был такой полноценный, хороший музей декоративно-прикладного искусства, пользовавшийся популярностью у туристов, особенно прибывавших на так сказать, водой в Горький.
4: Да, и я хочу сказать, что спасибо вам, что вы развеиваете многие мифы, которые существовали в голове многих наших нижегородцев, которыми делятся до сих пор гиды, когда рассказывают о том, как использовалась, например, Рождественская церковь в советское время. До сих пор рассказывается, что да, здесь были отделы вот как раз антирелигиозного назначения, и что здесь я ожидал на фотографиях увидеть иконы, как вы говорите, утварь, ну, предметы культа, и вдруг я вижу накрытые столы, там сервизы, посуда, мебель. Очень необычно. И благодаря, собственно, вашей выставке вы показываете, как на самом деле это было. И интересно...
2: По поводу мифов, вы знаете, вообще можно отдельную передачу сделать. Да? Вы подумайте об этом, да? Потому что какие только мифы про музей не рассказывают. Наверное, один из самых главных мифов, что пока усадьба Рукавишника была на длительной реставрации, там из фондов все украли, точнее, продали для того, чтобы выплачивать сотрудникам музея зарплату в тяжелые 90-е годы. Вот это, наверное, вот самый частый миф, который встречается. Могу сразу сказать, что вообще ничего не пропало, что действительно это полное вранье. И даже бывает, экскурсоводы или научные сотрудники вот мне рассказывают, там бабушка, например, которая помнит еще, пожилой человек, который помнит еще старую экспозицию, там приходит с внуком, рассказывает, а вот здесь вот было вот это, вот это, вот это, вот это все украли. Ой, а вот этот вот один-единственный предмет лежит, вот который из старой экспозиции, его почему-то не украли. Вот, и идут дальше. Или же еще, вот я помню один миф, он меня возмутил просто до глубины души. Я выхожу через главный выход из музея, и выходит экскурсионная группа туристов из другого города, с ними гид, экскурсовод, я ее, эту женщину, не знал, и больше что-то она как-то мне не встречалась, а жаль. И вот она рассказывает, теперь посмотрите на крышу. В летний месяц, когда было тепло, Сергей Михайлович Рукавишников накрывал на крыше столы и пировал там с друзьями. Ну, я тут прям даже не выдержал, подхожу и говорю, знаете, вот я директор вот этого, вам в уши льется наглая ложь. Ты, говорю, не верьте ей, можете забрать у нее обратно деньги за вашу экскурсию, да, потому что если она говорит это, я представляю себе, какого качества у нее и дальнейшие ее рассказы. И очень много мифов, знаете, давайте больше об этом сегодня не говорить, да, чтобы побольше успеть про музей 130. Но вы подумайте про отдельные передачи, это будет интересно.
4: Я думаю, стоит подумать о сотруднике музея, о том, чтобы у нас есть ассоциация нижегородских гидов, и чтобы собрать и как-то просвещать, лекторий какой-то сделать, приурочить вот как раз к проекту музей 130, для того, чтобы действительно мифы дальше не распространялись и не разносились по умам. Так, еще немного про экспозиции, которые в церквях наших, да, до передачи их, возвращения их Нижегородской епархии были. Михаил Архангельский собор. Тоже я возвращаюсь к той фотографии, к тем фотографиям, точнее, которые размещены в Дмитриевской башне. Там очень интересные фото с раскопок, которые проводил Воронин. И тут же экспонаты, которые были найдены. Это, например, головка льва, каменная, резная, естественно, да. А также изразцы. И вот эти экспонаты меня натолкнули к размышлению о возрасте Михайло-Архангельского собора. Наши историки в этом вопросе не едины, наверное, вы знаете. Да? Некоторые считают, что этот собор был возведен еще при Георгии Всеволоче, каменный в 21-м, каменный в 27-м году, а другие, что только мог появиться в 14 веке. Как же объяснить тогда вот эти находки? Головку льва, которая была вырезана из белого камня и которая датирована, у вас

0: Нет, ну, храм, конечно, это мог существовать, но вы знаете, что историки часто имеют разные мнения. Вот, и некоторые есть такие историки, которые вообще не признают, знаю я таких, которые очень плохо признают данные археологии. Для них вот письменные источники – это их все.
1: То есть они больше руководствуются письменными источниками, чем
0: находками. На самом деле это хороший историк, который в голове у себя составляет картину прошлого на основе и археологических, и палеонтологических, остеологических данных, письменных источников. Письменные источники, вы знаете, это мы ведь все люди, и все писали, и писали иногда то, что надо писать, а не то, что есть. Письменность, она всегда идеологическая.
1: Да, историю пишут победители, как говорят.
0: Историю пишут победители. Вы знаете, об этом очень много можно рассуждать. И чтобы составить правильную картину прошлого, как я уже сказал, нужно пользоваться абсолютно всеми видами источников, чего, к сожалению, многие не делают. Но мы им посочувствуем.
1: У вас интересно, кстати, представлено. Меня тоже аж до мурашек пробрало. Вот эти из первой, по-моему, коллекции предметы палеонтологии. Раскопок. Ты видишь, каких размеров были моллюски, каких размеров были костяки, как там головы, да, каких-то вымерших уже давних животных. И вот тебе доказательство того, что много-много там, сколько тысяч или миллионов лет назад.
0: Ну, хронологические рамки нашей коллекции музейной примерно 300 миллионов лет. То есть мы храним 300-миллионолетнюю историю.
1: Музей 130 лет, а история насчитывает несколько миллионов
0: да,
1: лет.
0: Да, да, да. Каменноугольный период у нас есть еще экспонаты, да.
1: А кроме как на этой выставке, почему я сама виновата, если где и не знала, сразу извиняюсь, да, а есть ли постоянная экспозиция, которая демонстрирует вот эти предметы?
0: Нет, у нас хронический недостаток выставочной.
1: Вот это очень жаль, потому что, знаете, я вспомню своего детства, это 80-е годы, и у меня до сих пор врезалось в памяти чучело животных, где я их могла видеть, я себе...
0: В усадьбе.
1: Это значит, я в усадьбе была.
0: Да.
1: И я, понимаете, я с этим ощущением жила все эти годы. Где же тот самый мой любимый краеведческий музей? Тогда, хотя вы говорите, он уже назывался музеем-заповедником, но у меня вот это как-то больше ассоциируется с названием краеведческий музей.
0: Ну, понимаете,
1: отдел природы, там, палеонтологии,
0: да,
1: раскопок.
0: Получилось как? Когда в 93-м году из-за очень плохого состояния музей был закрыт на реконструкцию, несколько лет, много лет денег не было, потом все-таки, когда деньги появились, 3 года происходила реконструкция, и, в принципе, усадьбе вернули первоначальный вид внутри. И стало понятно, что не бивнем мамонта, так, ни другим экспонатам вот из области истории края тут, конечно, не место. Должна быть совершенно другая нагрузка у этого здания. И в результате получилось так, что здание сделано было другим, а Нижний Новгород до сих пор без краеведческого музея. Уже более 30 лет.
1: Вот это прямо обидно до слез. За державу обидно.
0: Предметы есть. Все дело в помещении.
1: Потому что, я не знаю, то ли это вот какие-то ассоциации с детством, что я так сразу отреагировала в башне вашей, именно в первую очередь как раз на бивни и на подтверждение того, насколько, каков возраст большой нашего вообще мира, и что это вот на территории, где мы проживаем, да, когда-то обитали такие крупные животные. Ну ладно, мы немножечко отклонились от нашего разговора. Вернемся. Какие наиболее интересные периоды в развитии музея, этапы вы бы могли назвать за 130 лет его развития?
0: Мой, наверное, один из моих любимых этапов – это сразу же послереволюционный. Вообще, я очень люблю, когда в музей поступают предметы. Очень люблю вот, действительно или предметы, или современные, которые отражают вот что-то, то, что сейчас происходит. Ну, там, как вот чемпионат мира, да, был. Потом я вот, например, очень горжусь, что я в свое время сумел выцарапать купюру, да, которая номер 00002, 100-рублевую купюру, которая была выпущена в честь чемпионата мира по футболу. И я очень люблю период 20-х годов, ну, сразу же постреволюционных, когда в музей поступило очень большое количество совершенно различных коллекций предметов, да, Это и Орловых-Давыдовых, да, об Амелик-Лазаревых. Это коллекция Шереметьевых, это коллекция Карелиная. Так же, как я люблю называть аттракцион неслыханной щедрости, был, когда ленинградским музеям-дворцам была дана команда распределить их фонды фарфора по провинциям. Да, да, да.

0: Да, чтобы вся страна имела доступ посмотреть. А что, в Ленинграде огромное количество фарфора сосредоточено, а в других городах нет. Пролетарская несправедливость. Да, несправедливо, надо взять все и поделить. Ну и, конечно, я утрированно сказал это слова Шарикова, но факт тот, что фарфор был распределен по многим музеям, а мой далекий предшественник, видимо, тоже очень любил комплектование, очень хорошо подсуетился. В результате у нас тогда было очень хорошее пополнение фонда фарфора и стекла. Вот этот, например, период, да, вот, ну, конечно, обретение, например, той же коллекции Шереметьевых, но это практически детективная история. Она началась 350 лет тому назад примерно, когда кто-то из Шереметьевых заболел болезнью, которая называется коллекционирование. Более 300 лет этот славный род, который служил России, собирал коллекцию предметов старины, предметов роскоши. Потом в 1916 году умер последний Шереметьев по прямой линии. А коллекция вся была уже сосредоточена в это время в Юринском замке. На Волге, да, замок Шереметьевский. Ну и когда собрались племянники, сестры, ну, все боковые, поняли, что никому эта коллекция не нужна. Замок этот, который современники звали Шереметьевской Сибирью, тоже им не нужен. Решили продать. Но, видимо, как культурно-интеллигентные люди, все-таки годик решили подождать, память предков все-таки, да, чтобы не сразу с молотка выставлять. А следующий год — 1917. Коллекцию национализировали, начали тут же разворовывать. Да, да. До сих пор в окрестностях иногда находят шереметьевские предметы, представляете?
1: В личных коллекциях?
0: Да не в личных коллекциях, не в личных коллекциях, иногда в сараях. Как вот рассказывали, это не задокументировано, но как легенды рассказывали, что когда...
1: На чердаках, в сараях?
0: Когда все туда получили доступ, бери, не хочу, большим спросом картины пользовались. Картины европейских мастеров, холст качественный, хорошие мешки получались сшивать, понимаете? Вот так вот. Потом... Туда под именем трудовой коммуны был переведен наш кадетский корпус.
1: Рокчевский?
0: Да, да. И они там несколько лет, сколь могли, молодые эти ребята, сохраняли. Не все, конечно, потому что в 19-м году до чекисты приехали, изъяли драгметаллы. Ну что мальчишки могут против чекистов сделать? Конечно, ничего. А мы знаем, что драгметаллы шли на продажу на поддержание молодого советского государства. А потом все-таки в 23-м году эта коллекция была перевезена пароходами в музей. Ну и обрела, так сказать, свою вечную прописку. Да не все предметы обрели вечную прописку, да. Понятно, что книжки там в библиотеку ушли. Потом, когда в 30-е годы, в 34-м, да, делили с художественным музеем, как вновь был образован художественный музей и историко-краеведческий, то есть разделен был на две самостоятельные институции, делили как? Как вы помните, Папандопуло с этим в фильме-то... Это тебе, это мне, это тебе, это мне, да? Вот из гарнитура три стула тебе, три стула мне. Вот примерно вот так вот происходило это. И тоже Шереметьевская коллекция и туда, и сюда пошла. Потом тоже вот в 37-м или 8-м ли году какое-то количество предметов из бронзы, ну, это, знаете, там, светильник, ну, предметов роскоши, было возвращено в Марийскую республику. Зачем-то, непонятно зачем. Ну, в общем, довольно-таки много туда было увезено. Но не в Юринский замок, а уже в Крыве, это в музей в городе Ишкар-Ала. Тоже зачем это было сделано. Но они, правда, говорят до сих пор, что они имеют полное право на эту коллекцию, а что мы ее злостно не отдаем. На самом деле это все не так. До Шереметьевых там особо-то ничего и не было на этом месте.
1: Спасибо. Интересно, действительно, детективная целая история. Наверное, это можно сказать про разные коллекции, да, у них.
0: Так оклад Каменских, который найден в 70-е годы на Верхней Волжской набережной. До 73-го года, начиная с 17-го, лежал там этот клад. Каменские спрятали, уехали, надеясь вернуться, не вернулись. И 60 лет этот клад там пролежал.
1: Он в самом особняке был найден?
0: Да, в самом особняке. Скажу больше, примерно год назад был найден еще один клад. Да, уже чисто из драгметаллов состоящий. Этот клад будет скоро в музей передан, будет выставлен у нас в усадьбе Рукавишниковых, но о подробностях позже.
1: Ну, вы нас заинтриговали.
0: Да, я специально это и сделал.
2: от чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем всех, кто присоединился на этих минутах к нашему разговору. Программа «Чистого истока». У нас в студии сегодня генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Этот час мы посвящаем 130-летнему юбилею Нижегородского музея, который отмечает в этом году, в 2026-м. Вспоминаем наиболее знаковые события, именно факты, связанные с его историей, с историей формирования фондов. Настолько она интересна, иногда даже детективная, как мы только что сейчас выяснили. Поговорим и про научное открытие. Вообще, какой путь прошел музей за эти 130 лет? Начиналось с небольшой коллекции древности, да, а ныне является уже таким мощным научно-исследовательским центром. Ну и, конечно, впереди у нас обсуждение интересных мероприятий, которые приготовили сотрудники музея для нас, нижегородцев, в этом году. Мы с вами говорили о том, что когда в 50-е годы, а точнее с 58-го, насколько помню, музей стал называться заповедником, в его состав вошел в том числе и наш Нижегородский Кремль. Это, наверное, самое дорогое и мощное приобретение для музея. И с тех пор началась музеификация, ремонт, реставрация башни, открытие там экспозиции. Вот давайте поговорим про наш Кремль, всеми любимый. Что же сейчас там происходит, как он вообще изменился за этот период? Мы уже берем 58-й год и 2026.
0: Ну, вы знаете, конечно, особенно за последние годы Кремль изменился очень сильно. Что внутри благоустройства произошло, что по нашим стенам и башням, потому что нам принадлежат только стены и башни. Был закольцован боевой ход. Ну, это событие, открытие боевого хода, это все прекрасно помнят.
1: Совсем это недавно, было, к 800-летию, по-моему.
0: К 800-летию, да, это было огромнейшее событие. Но сейчас это уже обыденность. Это обыденность, это уже привычно.
1: Для нижегородцев.
0: Для нижегородцев,
1: а для туристов, да, это большое впечатление.
0: Для нас, я говорю, для нас уже боевой ход Кремля закольцованный. Действительно, это обыденное уже это явление, это рабочий процесс уже. Вот, это называется летний круговой маршрут по нашей Нижегородской, такая кругосветка. 2 километра, 113 метров. Один из самых протяженных Кремлей. И один из них, это единственный, в принципе, кто вот так вот полностью закольцованный. И, я бы сказал, уникальный в том, что есть концепция музеификации уже всех башен.
1: Вот на данный момент сколько у нас превращены в музей башен?
0: На данный момент у нас как музейное пространство работает Дмитриевская, работает Никольская, работает Ивановская. В прошлом году еще работала Зачатская, но там у нас есть некоторые неприятности, связанные с нашим ландшафтом. Конечно, красиво, когда Кремль — это каменное ожерелье Дятловых гор, как поэтически говорят, но приносит это некоторые неприятности.
1: Оползни,
0: там,
1: например,
0: есть и родники, там есть и оползни и так далее. У нас пока время Зачатской башни из-за этого не работает. Там есть такие шероховатости.
1: Родники потачивают, да?
0: Ну, да, есть там. Сейчас боремся с этим делом. Я думаю, вот этим летом мы там все ликвидируем. А сейчас идут реставрационные работы в Коромысловой башне, которая будет музеифицирована, и Часовая башня.
1: Замечательно.
0: И в проекте у нас музеификация всех 13 башен Нижегородского Кремля.
1: Вот вам и новые для Кривического музея пространство.
0: Для Кривического музея должно быть одно большое.
1: Большое.
0: А не куча маленьких.
1: Не подходит, да?
0: Нет.
1: Одна башня точно не разместит все.
0: Нет, ни в коем случае. Это должно быть примерно 10 тысяч квадратных метров в одном здании, в одном помещении. Ну, можно на двух этажах, но нежелательно. Вот для меня, вот как я ее вижу. Так что башни не подходят, башни будут говорить о разных, рассказывать о разных событиях.
1: А Дмитриевская башня... Из истории Нижегородского имеете в виду события?
0: Да, конечно. У нас же, в принципе, музей имеет кривическую направленность. А Дмитриевская башня будет раз в год рассказывать о разных событиях.
1: Там будут сменные экспозиции.
0: Там сменные, да, там сменные. Почти год у нас будет стоять там вот эти выставки. Это уже была практика такая уже, какую по счету выставку там открываем в Дмитриевской башне. И, в принципе, она замечательно работает. Открываем в марте, разбираем после новогодних праздников и строим новую экспозицию.
1: Ну, в Никольской башне тоже, по-моему, в конце прошлого года открылась очень интересная экспозиция, связанная с результатами экспедиции в Вачский район. На эту тему хотелось бы поговорить и как раз поговорить, скажем так, то направление музея, научную его работу, да, и ведь это не только выставки, как мы понимаем, но это еще большой научный труд, в том числе в летний период ваши сотрудники выезжают на раскопки. Из 23-го года это Вачский район, на могильник финно-угорского племени. Вот. Давайте об этом. Каким временем вообще датируется этот могильник и какие результаты принесли эти раскопки?
0: Про время легко сказать. Это 8-11 век.
1: 4 столетия.
0: Да, 4 столетия. Вот. Ну, а результаты вообще потрясающие. Вообще, племя Мурома, это одно из финно-угорских племен, которое уже к концу 11 века было ассимилировано славянами. То есть прекратило это племя свое существование. Но, в принципе, наверное, в каждом из нас, кто является коренным нижегородцем, там, в 10-м поколении, например, да, какая-то капелька муромской крови есть. Этот, культура эта не исчезла, она просто растворилась в более крупном племени, в славянском. Но зато соседи остались, и мордва финно-угорское племя, и марийцы до сих пор являются нашими добрыми соседями, до сих пор нормальным мирным сосуществованием. Могильник этот найден был случайно из-за вот этой вселенской беды, как я ее называю, из-за черных копателей, которые трудятся, в кавычках, везде. И в Африке, и в Гренландии, и в Америке, в Китае, где их только нет. Они есть по всему миру, люди, которые осуществляют незаконный поиск того, что сокрыто нашими предками в земле. Во многих странах их и уголовно преследуют, как у нас. Но у меня что-то такое ощущение, что это просто неистребимое какое-то явление. И они ищут целенаправленно. Мы целенаправленно редко ищем. Почему? Потому что вот наш взгляд какой? Вот это пролежало 1000 лет в земле, и пускай лежит. Может быть, это до потомков. И если через 100 лет раскопают, то у них-то, у потомков, будут уже гораздо более совершенные методы. Если сравнить археологию 100 лет назад и сейчас, это же небо и земля. Какими несовершенными методами тогда копали, и какие совершенствованные методы сейчас, и они постоянно совершенствуются, понимаете? Так что, на наш взгляд, лучше полежит. Но когда начинают грабить, то приходится раскапывать широкими площадями, чтобы забрать все в музей, пока это не украли и не продали там куда-то за границу или там в частные коллекции. Это должно быть в музее. И да, действительно, с 23-го года мы раскапываем этот могильник. И вот вам скажу, вот если бы раскопали его черные копатели, да, кануло бы в небытие, полная уверенность в этом году, то есть в 25-м мы стали полностью уверены, что славяне 1000 лет назад уже твердо жили на этой земле. Ну, то есть, пафосно выражаясь, можно сказать, что Нижегородской области, Нижегородскому краю, Нижегородской земле 1000 лет. Ну, то есть, понимаете...
1: То есть до прихода сюда Юрия Всеволодовича 800
0: лет
1: назад здесь уже,
0: русские,
1: обосновались,
0: да, да,
1: славяне.
0: Да, да, да. Здесь уже жили, да. Тут уже было... занимались земледелием, взаимодействовали с местным финно-угорским населением.
1: А как это находки подтверждают, вот это открытие?
0: А это погребение 10-11 веков, где сначала немножечко начинает появляться славянских вещей, а потом все больше, больше, больше, а финно-угорских вещей все меньше. То есть происходит процесс ассимиляции. Взять, например, костюм Муромы 9 века. Это вот расцвет костюма, где на женщине было навешано огромное количество различных сакральных, шумящих привесок. Был красивейший, потрясающий костюм, наверное, самый красивый из всех финно-угорских народов. А потом он становится под влиянием славян все более и более строгим. Появляется славянское влияние. Вот. Ну, а потом Мурома окончательно с славянами ассимилируется.
1: Это к 11 веку.
0: Да, да, да, да. Вот понимаете, вот этого мы бы не знали, если бы этот могильник полностью разрушили черные копатели. Его, конечно, здорово подолбили и пограбили, вот, но все равно бесценнейшую информацию мы оттуда извлекаем, а также очень большое количество вещей, которые пополняют наши фонды, которые сейчас работают на выставке, и которые мы реставрируем, консервируем, чтобы они вечно, как и будет музей вечно, да, так чтобы они вечно участвовали в выставках и в различных экспозициях.
1: Будут формироваться новые выставки на основе уже? Вы, наверное, продолжаете работу с этими предметами?
0: Конечно,
1: научную?
0: Конечно. Вы знаете, вообще этот могильник до конца не осмыслен. Его могут осмыслить только, я очень надеюсь, после следующего археологического сезона.
1: Он будет в этом году?
0: Да, да, да, он обязательно будет в этом году. Мы этот могильник не докопали. У нас там еще остались, ну... на мой взгляд, порядка, может быть, там 50 погребений, может быть и нет, конечно. Но, вы знаете, это будет самое интересное, это 8 век, да, может быть 7, а может быть и нет. То есть, ну, археология — это всегда передний край науки, и ты делаешь шаг, и ты не понимаешь, делаешь ты его в пропасть или в гору. Вот я вот так вот образно выражусь. Археология — это всегда радость первого открытия, а потом долгого осмысления того, что ты нашел. Вооружайтесь маленькими лопаточками и большим терпением, как говаривали наши учителя-археологи. В этом году работа будет продолжена. Я очень надеюсь, что мы следующей осенью порадуем наших зрителей, наших слушателей, наших посетителей новыми интересными результатами.
1: Ну и самые такие интересные предметы все-таки из 300, которые вы выставляете в Никольской башне, которые могут удивить.
0: Ну, которые могут удивить.
1: Поразить воображение
0: вот,
1: наше.
0: Вот поразить воображение?
1: Да.
0: А вы знаете, а как поразить воображение умного, думающего, образованного человека, конечно, это предметы импорта. Это арабские дирхемы, это западноевропейские динарии.
1: Монеты.
0: Это, да, mm-hmm. да, монеты. Это византийские бусы. Это, например, пряжка ремня с изображением оленя, которого там догоняет барс или какой-то другой хищник с Урала. Почему поразить воображение? А вот вы представьте себе карту. Карту, да, вот Западная Европа, оттуда динарии, вот Ближний Восток, оттуда дирхемы, вот Урал, оттуда бронзы. Так, какие огромные расстояния. Без самолетов, поездов, автомобилей, только гужевой транспорт, без интернета, телевидения, без ничего. Но...
1: Контакты происходили.
0: Контакты.
1: Обмен товарами тоже шел активно.
0: Контакты, торговля. То есть Мурома это не был каким-то маленьким лесным
1: народом. Отсталым народом, да,
0: нет,
1: племенем диким.
0: Нет, нет, это были обширнейшие контакты, ну, практически со всем тогдашним миром. Вот, вот я считаю, что вот это вот, особенно если вдуматься...
1: Об образе жизни Мурома мы тоже делаем какие-то такие уникальные выводы. Да, спасибо вам большое. И мне бы хотелось, пока мы еще находимся на территории Кремля, нашего разговора, что же там будет из событийного в этом году? Интересного расскажите.
3: Главным событием в рамках празднования 130-летия Нижегородского музея-заповедника на территории Нижегородского Кремля было принято решение провести мероприятие такого и старого, и нового формата. Фестивали в Кремле — это не ново, да, потому что там были фестивали реконструкторов, там в прошлом году у нас был фестиваль, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но в этом году задуман такой музейно-фольклорный фестиваль.
1: Такого это... у нас еще, по-моему, не
3: такого
1: было.
3: Такого в Кремле еще не было, да. Вот поэтому я и говорю, вроде как формат-то старый, но он совершенно обновляется, да. То есть Кремль станет площадкой для представления масштабных исследований, которые ведутся, наверное, ну, они сейчас проходят по всей стране в рамках исследования и изучения нематериального культурного наследия. Да, мы все знаем, что был год народов России, и он дал старт вот этой теме сбора нематериального наследия. И наш музей, по сути, является ответственным, да, на территории Нижегородской области за эту большую работу. Уже вот в течение, да, с 23-го года мы проводим активные экспедиции, собираем материал, проводим научные исследования. С этим можно, результатами этой работы можно ознакомиться на специальном сайте, который был создан нашим музеем «Наследие», где представлены фольклор, обряды на территории нашей области, собранные в различных населенных пунктах, так и технологии промысла. Потому что это тоже, по сути, нематериальное наследие. И вот эта вся большая научная работа, она будет представлена для посетителей вот в такой форме фестиваля. То есть там будут и мастера промыслов, и фольклорные коллективы, и самые-самые разные форматы, экскурсии, естественно, да, и такой вот формат вечерки, предполагается, завершит мероприятие.
1: Или
3: лекторий. Да, это все состоится в один день. 4 июля мы всех приглашаем обязательно в Нижегородский Кремль, потому что это действительно большое интересное событие, которое близко каждому человеку, потому что это прикосновение к корням, безусловно, да, и знакомство с культурой, которая нас определяет на той земле, на которой мы живем. Это будет интересно всем, и детям, и взрослым, потому что мероприятие разноформатное, то есть, вот как я сказала, от лектория до мастер-классов, выступлений фольклорных коллективов и так далее. То есть это вот наше главное событие на территории Кремля.
1: Похожие события, мероприятия, связанные с обрядовым календарем, у нас, по-моему, на территории Щелковского хутора. Мы здесь, Ивановое Зодчество, что-то похожее
0: там есть,
1: проходит. Да. Но здесь глобально, здесь все-таки в центре города и... Впервые, да. Обычно такие имеют большой интерес, мероприятия, собирают много людей. Спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно, я не могу не сказать про тот проект, который открылся только на этой неделе, еще несколько дней, пригласить туда нижегородцев, наш манеж, где представлена деревянная скульптура. Пермские боги имела вот этот проект, по-моему, 2 года назад, если 3. Не ошибаюсь. Даже уже 3. Такой резонанс в Нижнем Новгороде. Очень много посетило жителей, гостей города его. Почему решили показать нашу уже скульптуру?
0: А вы не зря сказали про пермских богов. Это явилось каталитом, потому что привезли, посмотрели, и стало за державу обидно. А у нас же, у самих есть, сохранилось очень большое количество нижегородской деревянной церковной скульптуры.
1: Там, причем, помните, была небольшая экспозиция нашей.
0: На художественных промыслах это было, на Покровке 43.
1: И в составе пермских богов, я помню, уделили внимание чуть-чуть, прям капельку.
0: Чуть-чуть, да, чуть-чуть, но... Больше 70 предметов мы же выставляем, да, так, более 70 предметов. И было принято решение, и возникло желание сделать сразу же эту выставку после, но, как это гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что вот как вот большинство этих скульптур, как они были заложены в фонды в 20-х годах, когда музейщики еле-еле успевали спасать их из разрушаемых храмов, так, с тех пор их никто не трогал. Красочный слой весь осыпался, то есть они...
1: Она же была крашена, эта деревянная скульптура.
0: Они были в очень плохом состоянии. И вот, вы знаете, впервые за 130 лет существования музея случилось уникальное явление. Была выделена губернатором, за что ему огромное спасибо, очень хорошая сумма на реставрацию, и все наши предметы прошли через ВХРНЦ. Ну, это Всероссийский реставрационный центр имени Грабаря. Это очень большое счастье для музейщика. Вообще, когда предметы туда отправляются, еще большее счастье, когда они отреставрированы, возвращаются. И вот как раз на этой выставке сейчас не будет ни одного не отреставрированного предмета. Вы знаете, это большая редкость. Тем более дерево, мы знаем, это недолговечный очень материал. Нет, который может, конечно, служить долго, но при надлежащем хранении, при надлежащем уходе. Не всегда бывает надлежащий уход. Вот, но мы сумели сохранить, мы сумели отреставрировать. Мы сумели построить научную концепцию экспозиции. Мы сумели построить экспозицию. И сейчас приглашаем всех в манеж на вот эту вот выставку, которая носит название «Собор святых». Выставка чрезвычайно получилась интересная, очень интересная.
1: Я помню, что в коллекции пермских богов было много ангелов, апостолов, Николая Чудотворца, видимо, очень почитаем. Тогда там был, и целый зал был посвящен распятию Голгофы. Очень разные они были. Интересно вот здесь посмотреть и сравнить. И еще. Ну и давайте еще какие-то, назовем самые интересные мероприятия, куда мы можем позвать в июле. И я знаю, что центр все-таки, кульминация торжества, она вот на эту последнюю неделю июня, да, и первую неделю июля приходит. Почему именно вот этот период был выбран?
0: 7 июля у нас официальная дата, у нас официальное торжество. Ну и потом, знаете, как-то летом гораздо лучше праздновать, чем зимой, тем более, что у нас будет задействовано и Покровка 8, там вот у нас кладовка галереи истории, там у нас на сцене будет очень много мероприятий. У нас будет задействован дворик усадьбы Рукавишниковых, где будут и музыкальные, и кулинарно-гастрономические мероприятия, и относящиеся мероприятия к ботанике, цветочные, да, вот как мы их называем.
1: Флористики, да?
0: Да, по поводу цветов у нас там цветник, потому что, ну, летом тепло, летом хорошо. Может, только мухи кусают, но да ладно, мы к этому привычные.
1: Ну, и не могу не спросить, какова миссия музея сегодня, как вот у вас соединяются в работе и традиции, и инновации, в каком направлении музей движется сегодня, в будущее?
0: Вы знаете, музей у нас сейчас, я иногда смотрю и сам иногда удивляюсь тому, чего мы делаем. Мы делаем очень много. Мы давным-давно вышли за рамки именно музея. Мы ставим спектакли, мы снимаем фильмы. Мы проводим фестивали. Ну, а из музейного, конечно, мы комплектуем фонды. Мы стараемся приобрести, найти, получить, заполучить фонды, предметы, которые имеют почтенный возраст. Также мы собираем повседневность, чтобы наши потомки не были к нам в претензии. Потому что сейчас мы едем на том паровозе, который запустили наши предки, которые собирали повседневность. Мы должны собрать для потомков. Мы строим экспозиции, мы проводим еще кучу совершенно разных мероприятий. Мы вышли за рамки музея, это, я считаю, и правильно. Но все наши действия, и фестивали, и фильмы, и спектакли, все они служат только одной цели – сохранению и популяризации культурно-исторического наследия. Вот наша миссия музея, вот она.
1: И когда мы сможем пригласить уже в новые башни наш Нижегородцев? Они будут открыты как музей Коромыслова, да, сегодня говорилось, часовая башня.
3: Да, открытие Коромысловой башни планируется в сентябре 2026 года. Ну и часовая башня запланирована уже на ноябрьские праздники.
1: Приурочен к празднику.
3: Ну,
1: да,
3: мы постараемся. Мы приложим все усилия, да, не всегда все зависит от нас, к сожалению, но мы определенно приложим все усилия, потому что экспозиция в Коромысловой башне, она будет рассказывать об очень важном событии, это именно строительство каменного Кремля, которое вызывает не меньше споров, чем датировка Архангельского собора.
1: И тоже, наверное, мифологии очень много, городской
3: легенды. Безусловно, да. Да, то есть это очень действительно с научной точки зрения необыкновенно сложный вопрос, который требует, ну, уже большая работа была проведена сотрудниками этого филиала по разработке концепции, и вот теперь она требует еще большой работы для ее воплощения. И тема часов и времени именно часовой башни, это тоже очень спорный вопрос, который вызывает тоже много рассуждений на эту тему, поэтому мы, собственно, постараемся тоже какие-то акценты расставить. Но я бы вот хотела добавить к словам Юрия Владимировича о нашей современной миссии. Музей сейчас стал таким масштабным научным центром. Я бы сказала, что мы прикладываем все усилия, чтобы и самим постоянно быть, так сказать, на высоком научном уровне, и привлечь к работе специалистов в разных областях, да, кто сейчас занимается интересующими нас вопросами. Мы проводим конференции научно-практические ежегодно, мы выпускаем сборники докладов, мы выпускаем каталоги наших выставок, мы выпускаем в научной обработке воспоминаний. Например, в прошлом году к юбилею Победы мы выпустили книгу «Осколки памяти», которая посвящена воспоминаниям горьковчан, чье детство пришлось на год Великой Отечественной войны. Это был очень интересный опыт научной обработки таких воспоминаний, сбора информации. По сути, это книга с планами Горького, на которые нанесены точки, как раз связанные с воспоминаниями. Это такая экскурсия по Горькому 40-х годов.
1: А 40-е как раз там вот часть воспоминаний была.
3: Да, вот в этой книге, да, по сути, эта книга, она родилась из этой выставки, 40-е, она стала таким продолжением ее, потому что выставку разобрали, а книга осталась. Вот, поэтому мы стремимся к тому, чтобы все, что мы делаем, фестивали, спектакли, от простой экскурсии и до сложных мероприятий, оно имело серьезную научную базу. Поэтому наша работа связана в первую очередь с тем, чтобы мы владели всеми актуальными научными сведениями, и чтобы никакой мифологизации истории, никакой фальсификации истории, мы прикладываем все усилия абсолютно для того, чтобы бороться с этими явлениями.
0: общем, дорогие радиослушатели, приходите в музей на экскурсию, на научную конференцию, на спектакль, на фестиваль, на.
1: Тогда адресуйте нас к ресурсам, чтобы ничего не пропустить, чтобы все афиши и уведомления вовремя получать.
0: Наша группа в социальных сетях, наш сайт.
1: Там вся актуальная информация выложена. А ваши фильмы, посмотреть которые уже сняты, где можно?
0: Они вывешены, то, что мы считаем нужным, то вывешено уже есть в наших социальных сетях, есть на Рутубе. Вот, ну и вот, например, в прошлом году мы презентовали наши фильмы в рекорде. У нас был показ, то есть мы туда приглашали всех желающих.
1: Спасибо. И еще раз вас благодарю. Напомню, что этот час с нами провели генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Владимирович Филиппов и ученый-секретарь Грачева Мария Петровна. Я, Марина Дружко, с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
3: До свидания.
2: От чистого истока.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Фредерик Шопен. Концерт номер один для фортепиано с оркестром. Солист Эмиль Гилельс. Творчество Гилельса относят к наивысшим достижениям пианизма XX века. Его имя, легендарное уже при жизни, стоит в одном ряду с Листом, Антоном Рубинштейном, Рахманиновым. Он сумел по-новому раскрыть содержание произведений классической музыки самых разных времен. Его особое, несравнимое ни с какой другой манерой исполнения, содержащее в себе глубину, силу, но не лишенное лиричности и деликатности исполнения, неизменно отмечалось всеми критиками и ценителями творчества замечательного музыканта. Российский музыковед и музыкальный критик Леонид Гакель, размышляя о личности и творчестве Гилельса, писал: «Для русского, советского исполнителя Гилельс обладает совершенно необычной, изысканной музыкальной родословной. Он праправнук Шопена. У Жоржа Матиа, ученика Шопена, окончил Парижскую консерваторию Рауль Пиньо. У Пиньо учился в Париже Яков Ткач, первый музыкальный наставник Гилельса». Об этой родословной редко вспоминали, но сейчас, думая о ней, с волнующей ясностью видишь шопеновское в Гилельсе. И дело не только в исполнителе, шопенисте, не только в замечательной передаче сочинений Шопена, но и в облике Гилельса человека, а значит, Гилельса художника. Выбираю слова определения из той изумительно верной, по-моему, характеристики, которую дал Шопену Томас Манн. Нечто своеобразно и таинственно завуалированное, неприступное, ускользающее, незамутненность, духовная замкнутость фантастически изящного и обольстительного искусства. –

Один из видных музыкальных критиков, Григорий Коган, заметил однажды, что бесцельно было бы дискутировать на тему, кто первый, кто второй, кто третий среди современных ему советских пианистов. Табель о рангах в искусстве – дело более чем сомнительное. Художественные симпатии и вкусы людей различны. Одним может нравиться какой-то исполнитель, другие окажут предпочтение другому. Но не берясь решать, кто играет лучше остальных, можно, тем не менее, установить, чье искусство вызывает наибольший общественный резонанс, пользуется наиболее общим признанием в широких кругах слушателей. И если следовать этой логике и говорить об исполнителях, чье искусство на протяжении нескольких десятилетий вызывало наибольший общественный резонанс, одним из первых, несомненно, должен быть назван Эмиль Гилельс. Общественный резонанс и восхищение не только в России. С первых его гастрольных выступлений стало ясно, что в мировой музыкальной культуре появился новый гений, и вот уже зарубежная пресса писала о нем. Есть в мире много талантливых пианистов и несколько больших мастеров, которые возвышаются над всеми. Эмиль Гилельс – один из них. Титаны фортепиано, подобные Гилельсу, рождаются раз в столетие.

Эмиль Григорьевич Гелельс родился в октябре 1916 года в Одессе. Его родители не были музыкантами-профессионалами, но музыку в семье любили, и фортепиано в доме было. «В детстве я мало спал», – рассказывал позднее Гелельс. «Ночью, когда все уже стихало, я доставал из-под подушки папину линейку и начинал дирижировать. Маленькая темная детская превращалась в ослепительный концертный зал. Стоя на эстраде, я чувствовал сзади себя дыхание огромной толпы. Впереди в ожидании замер оркестр. Я поднимаю дирижерскую палочку, и воздух наполняется прекрасными звуками. Звуки льются сильнее и сильнее, форте, фортиссимо. Но тут обычно приоткрывалась дверь, и встревоженная мать прерывала концерт на самом интересном месте. Когда мальчику было около 5 лет, его отвели к преподавателю Одесского музыкального техникума Якову Ткачу. Это был образованный, знающий музыкант, воспитанник знаменитого Рауля Пюньо. Судя по воспоминаниям, которые о нем сохранились, это был эрудит в части различных редакций фортепианного репертуара, убежденный приверженец немецкой школы этюдов. У Ткача юный Гелельс прошел множество опусов Лижгорна, Бертини, Машковского. Это заложило прочнейший фундамент его техники. Ткач был строг и требователен в занятиях. Гелельс с самого начала был приучен к работе. Регулярный, четко организованный, не знающий ни послаблений, ни поблажек. «Помню свое первое выступление», – вспоминал Гелельс. «7-летний ученик Одесской музыкальной школы, я поднялся на эстраду для того, чтобы сыграть сонату Моцарта. Сзади в торжественном ожидании сидели родители и педагоги. На школьный концерт пришел знаменитый композитор Гречанинов. Я кончил играть, рояль стоял у самого окна. На дерево за окном прилетели красивые птицы. Забыв, что это эстрада, я с большим интересом стал разглядывать птиц. Тогда ко мне подошли и тихонько предложили поскорее уйти со сцены. Я неохотно ушел, оглядываясь на окно. Так кончилось мое первое выступление».

В 13-летнем возрасте Эмиль Гилельс перешел в класс Берты Михайловны Рейнгбальд. Здесь он не только познакомился с мировой фортепианной литературой, но и узнал много нового в других жанрах – оперном, симфоническом. Рейнгбальд вела юношу в круги одесской интеллигенции, познакомила с рядом интересных людей. Так приходит любовь к театру, к книгам, Гоголю, о Генри, Достоевскому. Духовная жизнь молодого музыканта с каждым годом становилась все богаче, насыщеннее, разнообразнее. Человек большой внутренней культуры, один из лучших преподавателей, работавших в те годы в Одесской консерватории, Берта Рейнгбальд во многом помогла своему ученику. И чувство глубокой признательности к ней Эмиль Гилельс сохранил навсегда. Позже выдающийся артист писал: «Истинным моим музыкальным воспитателем была Берта Михайловна. Она умела выявить сильные стороны учеников и пробудить в них стремление раскрыть лучшие свои черты». В 1931 году Эмиль Гилельс победил на втором всеукраинском конкурсе пианистов, однако лауреатом не стал, потому что еще не достиг положенного возраста, но получил персональную стипендию от правительства Украины. Год спустя он познакомился с пианистом Артуром Рубинштейном, который так вспоминал об их первой встрече. «Когда я был в Одессе, ко мне привели мальчика, который сыграл на рояле несколько произведений Бетховена и Равеля. Игра мальчика по силе и технике произвела на меня потрясающее впечатление. Этот мальчик был Эмиль Гилельс».

0: В 1933 году в Москве был объявлен первый всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей. Отправляясь в столицу, Эмиль Гильльс и его педагоги не слишком рассчитывали на удачу. То, что произошло, оказалось полной неожиданностью для него самого, для Берты Рейнгбальд, для всех остальных. Один из биографов пианиста, возвращаясь к далеким дням конкурсного дебюта, рисует следующую картину. Появление на эстраде хмурого юноши прошло незамеченным. Он деловито подошел к роялю, поднял руки, помедлил и, упрямо сжав губы, заиграл. В зале насторожились. Стало так тихо, что, казалось, люди застыли в неподвижности. Взгляды устремились на эстраду, а оттуда шел могучий ток, захватывая слушателей и заставляя их подчиняться исполнителю. Напряжение нарастало. Устоять перед этой силой было невозможно, и после финальных звуков свадьбы Фигаро все ринулись к эстраде. Правила были нарушены. Аплодировали слушатели, аплодировало жюри. Незнакомые люди делились друг с другом своим восторгом. У многих на глазах показались слезы радости. И только один человек стоял невозмутимо и спокойно, хотя все волновало его. Это был сам исполнитель. И сейчас вы услышите уникальную запись 1933 года с первого всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве с комментариями диктора.
1: Гильльсу 16 лет. Получил на конкурсе первую премию. Учится в Одессе, класс профессора Рейнгбальда.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» работает на территории Нагорного округа Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». Православная выставка-ярмарка «Кладезь» открылась на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Елисаветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархией. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, камнерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросинии Полоцкой и инсталляции кельи монаха, проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Она открыта ежедневно с 10 до 19 часов, вход свободный. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В Городецком округе Нижегородской области торжественно открылась вторая смена санаторно-оздоровительно-образовательного центра «Салют». Ее воспитанниками стали 500 школьников из 23 регионов страны. Центр «Салют» участвует в летнем проекте Российского военно-исторического общества «Страна героев», который объединяет сеть лагерей, где ежегодно отдыхают порядка 4500 человек. Программа военно-исторического лагеря реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», национального проекта «Семья» и направлена на воспитание патриотизма и уважения к истории своей страны. В Нижегородской смене «Страны героев» участвуют воспитанники военно-патриотических спортивных объединений, члены поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов. В лагерь также попали финалисты и победители олимпиад, различных конкурсов и соревнований. В рамках смены подростков ждут историко-просветительские мероприятия, занятия по физической, строевой, огневой и медицинской подготовке, военно-поисковой работе. Также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта, командные, тактические и спортивные игры. В финале смены участники получат дипломы и памятные значки многотысячного братства страны героев. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем курс лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем лекции о Александре Сергеевиче Пушкине. Сегодня у нас будет лекция по роману в стихах «Евгений Онегин». Итак, «никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгарно». Да? Ну, не могу, дескать, опять перевести. Люблю я очень слово. Это, да, вульгарно. Возвращаемся к оригиналу теперь уже. Но не могу перевести. Оно у нас пока местного. И вряд ли быть ему в чести, да, то, что вульгарно. Ну, сравнивается там с кем там, с Ниной Воронской, Клеопатрой Невы. Ну, в общем, понятно, что вот своей простотой, то есть не внешней, а внутренней красотой, блистает здесь Татьяна на балу. Уже ли, думает Евгений, уже ли она? Ну, точно. Нет. Как из глуши степных селений, не отвечая в Дарнет, он обращает поминутно на этот случай, видно, поминал смутные ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто жена? Жена моя. Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Лариной. Татьяне? Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же, князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. А теперь я хочу опять сделать небольшую паузу и сделать параллель. Помните сон Татьяны, когда медведь ее подхватывает на руки и несет через ручей, потом приносит к некому шатру, где пируют всякие чудовища, а во главе сидит Евгений Онегин. И как медведь говорит, там мой кум. То есть, смотрите, медведь представляет Татьяну, ну, он ее не представил, он оставил, но кому? Евгению Онегину. Смотрите, ситуация меняется коренным образом. Теперь князь и родственник, да, родню и друга своего, подводит к Татьяне. Княгиня смотрит на него. Ой, я ошибся, я сказал к Татьяне. Нет, княгиня. Вот у Пушкина все очень точно. Он не к Татьяне, а то сказать, Татьяна, да, вот Ларина, Татьяна. Нет. Пушкин показывает княгиню. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило? Ну, тут бы мы сказали, не что, но у Пушкина и что ей душу не смутило. Как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был так же тих ее поклон. Княгиня. Помните, когда он ей наедине давал уроки? «Учитесь властвовать собой, не каждый вас, как я, поймет». Усвоила урок? Конечно. Стала княгиней. Ей не то, чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у нее бровь не шевельнулась, не жала даже губ она. Хоть он глядел нельзя пристально, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести, и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, не излегли ли уж сторон. Потом супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которую он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне, в благом пылу в нравоучении, читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле. Та девочка, или это сон, та девочка, которой он пренебрегал смиренной доле, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Знаете, во-первых, та девочка. Вот опять контраст. О возрасте, былом возрасте Татьяны. Да, если там было ей 13 лет, то теперь уже То есть если вы учесть путешествие Онегина, то, что Татьяна уже совершеннолетняя, да, оказалась на балу, теперь она уже замужем минимум 2 года, значит, ей уже минимум 18-19 лет. Естественно, разница очень большая. Теперь это дама, теперь это княгиня. Он оставляет Рау тесно, домой задумчиво едет он. Мечтой то грустный, то прелестный встревожил поздний сон. Проснулся, он ему приносит письмо, князь Энн покорно просит его на вечер. «Боже, к ней! Буду-буду, и скорее!» – марает он ответ учтивый. «Что с ним? В каком он страшном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности – любовь?» Онегин вновь часы считает, но не дождется дню конца, но 10 бьет, он выезжает, он полетел уже с крыльца. Знаете, помните, когда он приезжал на бал? Мазурка была, то есть середина бала, а теперь приезжает первым. Слова не идут, они сидят рядом с Онегином. Из уст Онегина слова не идут, угрюмы, неловки. Он едва-едва и отвечает, голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он, смотрите, упрямо, угрюмо и так далее. Смущен, насколько он, Евгений. А она же сидит спокойно и вольна. Приходит муж, вот спасение. Он перерывается неприятный тет-а-тет. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Ай да Пушкин. Крупной солью светской злости. То есть солят всем, да, пересоливает всех. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и перерывал его меж тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства и не пугал ничьих ушей свободной живости своей. Тут был, однако, цвет столицы. И знать и моды, и образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Значит, на самом деле это нет. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Девицы, ну что, ну не улыбаешься, потому что никто замуж не берет. Тут был послание говорливое о государственных делах и так далее, и так далее. Мы все это опускаем. Ну, а на что он был, этот господин, так сказать, вот зол? Ну, опять вот черновик, он здесь замечательный, да? Если мы должны посмотреть. Тут был на эпиграммы падки, на все сердитый князь Бродин, на чай хозяйки слишком сладкий, на глупость дам, на тон мужчин, на вельзень двум сироткам данный, на толки про роман туманный, на пустоту жены своей и на неловкость дочерей. Тут был один диктатор бальный, прыгун суровый должностной, у стенки фертик молодой, стала картинкой журнальной, румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. Ну, то есть вот представители всех, так сказать, сословий, всех, так сказать, возрастов, а самое главное, всех умственных возможностей. Пушкин это оставил, ну и мы в черновике тоже ставим. Что здесь важно? Онегин ни на кого не обращает внимания, но вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой. То есть опять сравнивается девочка. Но равнодушною княгиней, но непроступною богиней, роскошной царственной Невы. У люди все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Ну и Пушкин тут моралист. Причем, смотрите, да, каждый запрет, он сладок, ну, как древо. И вот переживания Онегина, Пушкин выбросит их. Но я хочу все-таки к ним вернуться. Проходят дни, летят недели, Онегин мыслен об одном. Другой себе не знает цели, чтоб только явно или тайком, где б ни было княгиню встретить, чтобы в лице ее заметить хоть озабоченность или гнев свой дикий нрав, преодолев везде, на вечере, на бале, в театре у художних цмод, на берегах замерзлых вод, на улице, в передней, в зале, за ней он гонится, как тень. куда его девалась лень? Но смотрите, за кем он стремится успеть? За Татьяной? Нет. Вот очень важно. За княгиней. Татьяна его не интересует, а княгиня интересует. Как изменилась Татьяна? Как твердо в роль свою вошла? Как утеснительного сана? Приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всевеличавой, всенебрежной законодательницы зал? Смотри, девчонка опять. А теперь законодательница зал. И он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с кем-нибудь, когда-нибудь, свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным, девственным сердцам ее порывы благородны, как бурны вечные полям. Дожди страстей они свежают и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод, но возраст поздний и бесплодный. На повороте наших лет печален страсти мертвый след. Так буря осени холодные болота обращают луг и обнажают лес вокруг. Знаете, как через состояние природы Пушкин тонко очень показывает и состояние человека. Любви все возраста покорны. Вот когда Татьяна, девочка, начитавшись романов, влюбляется в Онегина – это одно состояние. Это не страсть, это первая любовь. Да, пусть она навеяна романом. И весна пришла, пора пришла, она влюбилась. Но теперь, когда уже зрелый возраст у Онегина – это что, любовь или страсть? Сомнений нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пением, ее к лицу стеклянным сенем он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет буа пушистый на плечо или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред ней непестрый полк ревлей, или платок подымет ей, и так далее, и так далее. Она его не замечает. Как он не бесит, хоть умри. Свободно дома принимает. В гостях с ним молвит слово три. Порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет. Его не терпит высший свет. Его не терпит высший свет. А она его не замечает. Бледнеть Онегин начинает. Ей или не видно, или не жаль. Онегин их сотнет. Едва ли уже не чахоткой устрадает. Все шлют Онегина к врачам, тихором шлют его к водам, то есть чтобы поехал, да, на Кавказ, минеральные воды, искупаться и попить. А он не едет. Он заранее писать, как прадедов готов о скорой встрече. То есть что, он уже готовится к праотцам уйти. То есть умирает. А Татьяне дела нет. В скобочках. Их пол таков. Дескать, а помните, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И тем скорее погубим среди обольстительных сетей. Это когда-то Пушкин писал в первых главах. А вот теперь смотрите. Теперь Татьяна его не замечает. И это только воспаляет страсть Онегина. Он упрям, отстать не хочет. Еще надеется, хлопочет. Смелее здорового, больной княгине слабой рукой он пишет страстное послание. Страстное, смотрите, не любовное, а страстное. То есть, что здесь, страсть или любовь? Вообще, он в письмах видел, не вообще, но знать сердечное страдание – уже пришло ему не мочь. Вот вам письмо и вот точь-в-точь. Помните, Татьяна писала на французском языке, Пушкин его перевел. Онегин пишет по-русски. Причем, хотел бы обратить внимание, чем отличается любовь от страсти? Любовь жертвенна. В любви человек больше любит другого, чем себя. Любовь – себя забвение. А в страсти человек больше любит себя. На первое место выходит я. Эгоцентризм и так был присущ Евгению Онегину. Но вот это письмо выражает во всей полноте его внутренний мир, его недуховные, даже душевные качества и его интеллект, его чувства. «Предвижу, все вас оскорбит». Я вам пишу, чего же больше, что я могу еще сказать. Как она пишет к нему? Потому что она его любит. она его боготворит его, да, то воля свыше, да, то воля неба, да, так сказать, я твоя. То есть это Татьяна, а он передвижу все вас оскорбит. То есть что? Он самое дурное в ней видит. Печальные тайные объяснения, какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит. Ну, смотрите, он пишет изначально, подразумевает, что она не откликнется. Смотрите, оскорбит презрение, гордый взгляд. Хорошее качество в любимом человеке он обнаружил. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, ведь, может, повод подаю? Значит, что она будет? Насколько же он ее не понимает? Насколько же в нее не верит? Злобное веселье. Это Татьяна? Чтобы злобно выселилась? Что? Он подразумевает, что она ему мстит за то, что было. Как же он не видит? Слеп, потому что эгоцентрист. И совершенно не чувствует ее. А в нем любовь или некая страсть? Случайно вас когда-то встретя, вас искру нежностью заметя. Простите, она ему писала о любви, а он говорит о искорке какой-то. Причем нежности, не любви. Я ей поверить не посмел. Привычке милой не дал ходу. Какая милая привычка? Да то, что, так сказать, как кружил голову дамам в Петербурге, да и не только. Свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Что разлучило? Несчастной жертвой Ленский пал. Вот сам собой. Онегин никакого отношения к этому не имеет. Ну, взял несчастной жертвой. Ленский взял, захотел и пал. А Евгений тут ни при чем. От всего, что сердцу мило, тогда и сердце оторвал. А что там ему было мило? Он везде скучал. В своем имении, точнее, в дядином имении, когда там жил. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Вообще, вот что вкладывает Пушкин вот это в удивительной строчке? Смотрите, я думал, вольность и покой замена счастью. Боже мой, как я ошибся, наказан. То есть вот счастье, равенство, да, вольность и покой. Стихотворение Пушкина 1834 года. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносят частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Знаете, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот к чему приходит Пушкин. Нет, возвращаясь к письме Онегину. «Нет поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уз, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, перед вами муки, замирать, бреднеть и гаснуть». Вот блаженство. Счастье, да? Пушкин все это пережил сам. Понятно, что в письме там, так сказать, отражается то, что пережито самим Пушкиным. И выводы какие-то сделаны. Опять же таки, отторжение написал, значит, от этого избавился. Но я лишен того. «Для вас тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час. Я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни». Но все-таки считает дни. Думает о смерти. «И так уж тягостные они, я знаю, век уж мой измерен. И что продлила жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я». В чем смысл теперь бытия Евгения Онегина? У Пушкина он уже от этого оторвался. Смысл в его труде, в творчестве. Вот это и есть уже постепенное восхождение, а у Онегина... Онегин остался там. Не случайно Пушкин... Вот те вот путешествия Онегина, он вспоминает, что они с ним разошлись. Онегин пошел свою дорогу по плоскости. Он не взлетает и не взлетел ни разу. И даже здесь, вот, казалось бы, любовь, она возвышает. Но нет этого. Он не воспарил. Для него остается смыслом бытия и даже не пребывание в свете, хотя, казалось бы, да, а чтобы в очередной раз одержать вот такую победу теперь уже над княгиней. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
2: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
3: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
2: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
3: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
4: Две встречи. Встретились меч и кухонный нож. Им бы поговорить о том о сём, хоть и дальние, а все-таки родственники. Но на этот раз им было не до мирных бесед. Хозяин меча напал на маленькую деревушку, в которой жил хозяин ножа. И пришлось простому ножу отбиваться от грозного боевого оружия. И отбился! И уже много лет спустя, в дружеской беседе с мечом, на вопрос «почему?» сказал: «Ты чужое пришел взять, а я, с Божьей помощью, защищал свое. Вот это и дало мне столько сил, что я не то что с тобой, с тремя бы такими, как ты, справился бы».

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Татьяна Шорохова. Стихи. Исполняет Мария Чичикина. Бабушка.
2: Бабушка моя, лучшая на свете, доброта твоя в нашем доме светит. Огорчать тебя никогда не буду, подмету полы, вымою посуду. А тебе, родной, помолюсь пред Богом, погуляй в саду, отдохни немного.
1: Птенчик.
2: Я у бабушки в саду все дорожки обойду. Вдруг случилась там беда. Птенчик выпал из гнезда. Посажу его обратно, будет птенчику отрадно.
3: Не секрет, что

0: Не секрет, что друзья – это честь и отвага. Это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь – это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

и без. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рычание.

компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Павел Бажов. «Живинка в деле». Сказ. Это еще мои старики рассказывали. Годков-то, значит, порядком прошло. Ну, все-таки после крепости было. Жил в те годы в нашем заводе Тимоха Малоручка. Прозвание такое ему на старости лет дали. На деле руки у него в полной исправности были. Как говорится, дай бог всякому. При таких руках на медведя с ножом ходить можно. И в остальном изъяну не замечалось. Плечо широкое, грудь крутая, ноги дюжие. Шею оглоблей не сразу согнешь. Таких людей по старине, как праздничным делом, стенка на стенку ходили, звали стукачами. Где стукнет, там и пролом. Самолучшие бойцы от этого Тимохи сторонились. Каб он в азарт не вошел. Хорошо, что он на эти штуки незарный был. Недаром, видно, слово молвлено: который силен, тот дрочлив не бывает. По работе Тимоха вовсе емкий был. Много поднимал и смекалку имел большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает. По нашим местам ремесло известно разное. Кто руду добывает, кто ее до дела доводит. Золото моют, платинишку выковыривают. Бутовый да горновой камень ломают, цветной выволакивают. Кто опять веселые галечки выискивает, да вограмку пускает. Лесу валить, да плавить приходится немалое число. Уголь тоже для заводского дела жгут. Зверем промышляют, рыбой занимаются. Случалось так, что в одной избе у печи ножи да вилки в узор разделывают, у окошка камень точит да шлифуют, а под палатями рогожки ткут. От хлебушка да от скотинки тоже не отворачивались. Где гора дозволяла, там непременно либо покос, либо пашня. Одним словом, пестренькое дело. И ко всякому сноровка требуется. Да еще и своя живинка полагается. Про эту живинку и посейчас не все толком разумеют. А с Тимохой занятный случай в житье вышел. На примету людям. Он, этот Тимоха, то ли от молодого ума, то ли червоточинка какая в мозгах завелась, придумал всякое здешнее мастерство своей рукой опробовать, да еще похваляется: в каждом до точки дойду. Семейные и свои дружки ровня стали отговаривать. Ни к чему это. Лучше одно знать до тонкости. Да и житья не хватит, чтобы всякое мастерство своей рукой изведать. Тимох на своем стоит, спорит да по-своему считает. Налесовало две зимы, на сплавщика две весны, на старателя два лета, на рудобоя год, на фабричное дело годов десяток. А там пойдут углежоги да пахари, охотники да рыбаки. Это вроде забава одолеть. К пожилым годам камешками заняться можно, а ли модельщиком каким поступить, либо в шорнике на пожарной пристроиться. Сиди в тепле, да крути колеска, фуганочком пофуркивай, либо шильцем колупайся. Старики, понятно, смеются. Не хвастай, голенастый, сперва тел изведи. Тимохи не имется. На всякое кричит: дерево влезу и за вершенку подержусь. Старики еще хотели его урезонить. Вершинка, дескать, мера ненадежная. Была вершинка, останет серединкой. Да и разные они бывают. Одна ниже, другая выше. Только видит, не понимает парень. Отступились. Твое дело. Чур на нас не пенять, что вовремя не отговорили. Вот и стал Тимоха ремесла здешние своей рукой пробовать. Парень ядрен и к работе усерден. Кто такому откажет? Хоть лес валить, хоть руду дробить. Милость просим. И к тонкому делу пропуск без отказу. Потому парень со смекалкой, и пальцы у него не деревянные, а с большим понятием. Много Тимоха перепробовал заводского мастерства и нигде, понимаешь, не оплошал. Не хуже людей у него выходило. Женатый уж был. Ребятишек полон угол с женой накопили, а своему обычаю не попускался. Дойдет до мастера по одному делу и сейчас же поступит в выученики по-другому. Убыточно это. А терпел, будто так и надо. По заводу к этому привыкли. При встречах подшучивали. «Ну как, Тимофей Иванович, все еще в слесарях при механической ходишь, а ли в шорнике на пожарную подался?» Тимоха к этому без обиды отшучивается. «Придет срок, ни одно ремесло наших рук не минует». В эти вот годы Тимоха и объявил жене: «Хочу в углежоги податься». Жена чуть не в голос взвыла. «Что-то, мужик, мне уж ничего хуже придумать не мог. Всю избу прокоптишь, рубаху тебя не достираешься. Да и какое это дело, чему тут учиться?» Это она, конечно, без понятия говорила. По нынешним временам, при печах-то, с этим попроще стало. А раньше, как уголь в кучах томили, вовсе мудреное это дело было. Иной всю жизнь колотится, а до настоящего сорта уголь довести не может. Домашние поворачивают: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него трухляк да мертвяк выходит. У соседей вон песенки попевают, а уголь звон звоном. Ни недогару, ни перегару у них нет, и квелого самая малость». Сколько ни кричала, ни причитала Тимохина жена, уговорить не могла. В одном обнадежил: «Недолго подико замазанным ходить буду». Тимох, конечно, цену себе знал. И как случится ремесло менять, первым делом о том заботиться, чтоб у кого поучиться. Выбирал, значит, мастера. По угольному делу тогда на большой славе считался дедушка Нефед. Лучше всех уголь доводил. Так и назывался — Нефедовский уголь. В сараях этот уголек отдельно сыпали. На самую тонкую работу выдача была. К этому дедушке Нефеду Тимоха и заявился. Тот, конечно, про Тимохина чудачество слыхал и говорит: «Принять выученики могу. Без утайки все показывать стану, только с уговором. От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Тимох понадеялся на свою удачливость и говорит: «Даю в том крепкое слово». На этом, значит, и порешили. И в скорости в Курень поехали. Дедушка Нефед, он, видишь ли, из таких был. Обо всяком деле думал, как его лучше сделать. На что просто чурак на плахе расколоть? А у него и тут разговор: «Гляди-ка, сила у меня стариковская, совсем на исходе. А колю не хуже твоего. Почему думаешь так-то?» Тимоха отвечает: «Топор направлен, и рука привычная». «Ни в одном, — отвечает, — топоре до привычки тут дело. А я ловкие точечки выискиваю». Тимоха тоже стал эти ловкие точечки искать. И то видит, правда в Нефедовых словах есть. Да и самому забавно.

0: он случаев не...
1: Ну, это уже их дело. А мы говорим, что это рана, которую нанес грешник сам себе. Он покаялся, его Господь простил. Рана остается, она болеть будет долго и, может быть, будет болеть всю жизнь. И думаю, что даже и это на пользу, чтобы мы помнили и не повторяли.
2: Батюшка, в жизни же часто бывает, что меняются священнослужители, к которым ходишь. Насколько важно, чтобы тот священник, к которому я прихожу на исповедь, он знал вот эту мою историю, предположим, с прошлыми грехами?
1: Абсолютно не нужно ему это знать. Ни первому, ни второму. Человек приходит каяться в грехах, а не рассказывать историю, как он их совершал. Понимаете, вот эта путаница происходит. И пытаются, ну, рассказать, как, что, зачем. Вовсе не нужно на исповеди. Исповедь – это таинство, где человек кается в совершенных грехах. Он и не вдается в подробности. Если ему нужна беседа духовная, то он может со священником как-то поговорить, что вот мне нужно с вами посоветоваться, более подробно рассказать, спросить совета, как так поступить в том или ином случае, это другой вопрос. А на исповеди нечего тут растекаться мыслью по древу. Поэтому и второй священник, а зачем ему знать предысторию? Человек не повторяет этот грех, он принес новые грехи, от которых он хотел бы избавиться. И ведь мы на исповедь приходим, когда мы каемся в грехах и говорим, что у меня своих сил не хватает. Господи, ты мне помоги. Священник, он перед этим читает молитву перед таинством, и все это слышат, и каждый священник это знает, и кто исповедуется, знает, что Христос стоит невидимо, и дальше священник говорит: «Аз же точие свидетели есть». То есть я только свидетель, пожалуйста, называй. Украл, украл, а когда он и что украл, это и ни к чему.
2: И поэтому получается, что и нет обязательства нашего второй раз озвучивать, да, тот же грех, если он даже внутри...
1: Да нет никакого обязательства, конечно, нет. Если человек искренне раскаялся, все, тяжесть останется, это вот та рана. Нужно это вот не просто метафорой, а понять, что это так и есть. Что грех – это вот такая вот болезнь, рана, которую... Ну, грешник же сам ее себе нанес. Никто ему там сверху не заставил украсть или там обмануть, или лжесвидетельствовать и так далее. Он сам это сделал, сам несет эту ответственность. И ему хочется всем рассказать об этом, да, каждому священнику, который на пути встретился. Ну, зачем?
2: Спасибо, батюшка. Я напоминаю, что на вопрос отвечал протоиерей Владимир Гофман.
1: Всего доброго.

0: Церковное слово.
1: Велеречивый, многословный, хвастливый. Велеречите, много говорить, хвастать, гордиться. Пример из Псалтыри.
2: Потребит Господь вся устные льстивые, язык велеречивый. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый.
1: Итак, велеречивый означает многословный. Велеречить означает хвастать, гордиться.

Преподобный Герасим славен тем, что основал Болдин монастырь. Кроме него он построил Предтечев монастырь на Вязьме и еще две обители. Древний повествователь говорит о Предтечевом монастыре так: «До прихода преподобного на этом месте не было никакого поселения. На реке Бездре стоял лес ольховый. Здесь было приволье ворам и разбойникам. Вяземцам доставалось от удалых лесных людей. Но честные жители проводили в своих дворах на стороже, не смыкая глаз, опасаясь разграбления. Преподобный Герасим, узнав о печальном состоянии края, решил помочь жителям и смело являлся перед разбойниками, увещевая их исправиться. Так и случилось. В 1535 году святой основал в Вязьме иноческую обитель. Преподобный Герасим родился в конце 15 века. 13 лет от роду поступил в Свято-Троицкий Переяславский монастырь. Своей аскетической суровой жизнью Герасим стяжал всеобщее почитание. Он стал известен даже в Москве. О нем узнал великий князь Василий III. Святого тяготила известность. Он желал безмолвного уединения, и в 26 лет он удалился в дикие смоленские леса. По его словам, он жаждал странствовать, аки един от убогих. Леса, ставшие пристанищем отшельника Герасима, были полны разбойников и других падших людей. Лесные грешники, промышлявшие дурным ремеслом, не раз били преподобного, стараясь прогнать его из своего соседства. Пустынник же только молча терпел и молился. Для пропитания своего у дороги на дереве повесил он кузовок и у проходящих испрашивал подаяние. Впоследствии появился у него сторож, ворон. По преданию, если недобрый человек подходил к кузовку и хижине, ворон поднимал крик и, летая, бил крыльями по лицу нежеланного посетителя. Однажды было Герасиму особое видение – перейти жить на Болдину гору. Так он и сделал. И вновь ему пришлось много претерпеть от местных поселян. Его били палками. Один раз, даже связав руки и ноги, хотели бросить его в озеро. Но святой стал творить молитву и был чудесно освобожден на глазах у мучителей. С той поры имя святого старца стало в уважении. В его пустынь начали приходить паломники, ревнители благочестия. Так вскоре была выстроена и Свято-Троицкая обитель. По просьбе местных жителей в 300 верстах от Болдинской обители на реке Жиздре преподобный основал Жиздринскую пустынь. И еще один, четвертый по счету, Рождество-Богородицкий монастырь, основанный преподобным, появился близ города Драгобужа. Во все монастыри Герасим дал строгий устав. Жизнь там должна была вестись замкнуто, никто и никогда не должен был выходить из обители. Оттуда нельзя было изгонять даже согрешивших. По уставу настоятеля выбирали из среды братья, а управление велось при помощи собора, состоявшего из 12 старцев. Преподобный Герасим своей подвижнической жизнью всем служил примером. Он спал сидя, питался хлебом и водой и исполнял самые трудные работы. Перед своей кончиной святой собрал братию, рассказал им всю свою жизнь и наставил на соблюдение устава. Скончался преподобный Герасим Болдинский 1 мая 1554 года. В этот день его поминает Русская Православная Церковь. Святые мощи Герасима упокоились в Болдинском монастыре.

0: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу под нею протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины. За нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. Борис Пастернак.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 18 июня, в южной части региона будет облачная погода. Возможен небольшой дождь, гроза. Столбики термометров покажут днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Завтра, 18 июня, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 20 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любить, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
«Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно на несном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далися нам грешным заступлением, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небесей и земли, помяни

имени в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю твою. Господи, покри мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же ты волиши, да будет воля твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тя, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущу державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы ведь.

веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме равноапостольного князя Владимира в городе-курорте Анапе Краснодарского края 1 октября 2023 года.
2: Страх вообще защитная реакция человеческого организма. Если бы, наверное, не было бы страха, то было бы много несчастных случаев, несчастных жизней, как в масштабе личности, семьи, так и общества, да и всего земного шара. Страх удерживает человека от многих неправильных поступков. Но есть страх, который очень опасен, который сковывает волю, который мешает человеку духовно развиваться. Вот такой страх – это некое орудие в руках дьявола. Мы знаем, что когда церковь наша проходила через времена гонений, испытаний, то многие, как мы говорили, страха ради иудейского, переставали ходить в храм, осенять себя крестным знаменем, носить крест, да и многое что делали, хотя в душе оставались верующими, но скованные страхом не делали ничего, как бы для того, чтобы душу-то свою спасти. Вот такого рода страх является очень опасной человеческой эмоцией. Ведь именно часто страх является действующей силой, подвигающей человека к измене, своей присяге, к оставлению своего долга. И это не только ведь на поле брани происходит, и не только среди тех, кто призван защищать Родину, но как много и как нередко страх искажает человеческие отношения, вносит подозрительность, недоверие, и разрушает действительно здоровую ткань этих отношений. Но есть страх, еще раз хочу сказать, святой страх, страх Божий. Но ведь страх Божий – это не эмоциональный страх. Мы ведь от страха не сотрясаемся, как когда к иконе подходим, или к святым мощам, или тем более к причастию святых Христовых тайн. Никто ведь не испытывает этой опасной, вредной и губительной эмоции страха. А что же здесь за страх? А здесь осознание больше, чем эмоциональный страх. Осознание того, что нельзя совершать чего-то, что вопреки воле Божией. Нельзя приходить к святой чаше, не освободив свою совесть святым исповеданием и признанием своих грехов и своей вины. Нельзя, не опасаясь за будущее семьи, вести себя очень и очень легкомысленно. Другими словами, страх может быть в погибель себя, своих близких, родных, в погибель самой Родины, в разрушение даже церкви, как это было в истории, когда страха ради люди входили в ереси и расколы. Но также страх может быть и спасительным, если речь идет о страхе пред Божьим воздаянием, пред Божьим судом и перед своей совестью. И дай Бог, чтобы в наших с вами сердцах не было страха пред людьми, особенно ложного страха, как это бывает иногда у людей, желающих сделать карьеру и вот выстраивающих лицемерно отношения с сильными мира сего, опасаясь, то есть боясь, проникаясь страхом, что какая-то небольшая ошибка, погрешность может помешать им делать карьеру. Вот такой страх от лукавого. Такого страха не может быть у человека, который живет по совести, который с открытым сердцем и открытым чувством своей любви и уважения относятся к другим. Поэтому страх и в спасение, и в погибель. Вот дай Бог, чтобы мы овладели этим страхом во спасение, страхом совершать грех, страхом преступить Божий и человеческий закон, страхом обидеть или нанести какую-то рану ближним. Но чтобы у нас не было страха, тогда, когда мы защищаем Родину, когда мы отстаиваем правду, когда мы защищаем слабых, вот тогда нужно изгонять страх ибо он становится губительной для нашей души опасной человеческой эмоции. Пусть Господь нас, верующих людей, доверяющих своему Господу и Спасителю, сознающим, что в Его словах заключается величайшая мудрость, способная нас провести по жизненному пути, невзирая ни на какие страхи, помогающая нам действительно соблюсти все то, что Бог от нас требует, чтобы и здесь быть благополучными и добрыми по отношению к тем, кто нас окружает, но и в веки будущем обрести спасение.

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте! С вами епископ Городищенский Феоктист. Сегодня устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихи 16 по 22 10 главы Евангелия от Матфея.
3: «Се аз посылаю вас, яко овцы посреди волков, будете оба мудры, яко змея».
4: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется».
3: Претерпевший же до конца, той спасен будет.
2: Давайте представим себе ситуацию. Некий политический лидер начал свою агитацию со множества запретов. Он начал запрещать не только действия, но и желания. А кроме запретов, он начал угрожать своим последователям. Начал говорить о том, что их ждет в том случае, если они решат быть с ним. Но при этом он почти ничего не говорит о том, что он способен дать своим ближайшим помощникам. Нетрудно догадаться, что у такого лидера вряд ли найдется большое количество последователей. Да, собственно, мы знаем, что как политическая агитация, так и любая другая строится по совершенно иному принципу. Принято говорить о хорошем и приятном. Принято произносить те слова, которые люди хотят услышать. Христос же идет противоположным путем. Его напутственные слова можно передать так. «Ничего с собой не берите. Идите туда, где вам, скорее всего, не будут рады. Вас будут бить, будут унижать, будут ненавидеть. А о награде не думайте. Она может быть, а может ее не быть. И совершенно точно ее не будет в рамках земной жизни». Действительно, мы знаем трагичный пример апостола Иуды, который не понял Христа, который настойчиво ждал награды здесь и сейчас, да так ее и не дождался, несмотря на то, что он понес многие тяготы апостольских трудов. С одной стороны, слова Христа – доказательство его божества. Он не обещает ничего хорошего, но его слушают. Невозможно представить худшую стратегию привлечения сторонников. И если бы он не был Богом, если бы он был одним из множества религиозных самовыдвиженцев или же и вовсе мифической личностью, то его слова были бы совершенно иными. С другой стороны, мы видим его пронзительную кристальную честность. Он не лукавит, он говорит все так, как есть. Непонимание и неприятие его слов было, есть и будет. Причину он тоже называет. Его слова не слова человека, а они слова Бога. А Бог не заигрывает собственным творением. Ему нет нужды быть приятным во всех отношениях. У него нет какой-то своей скрытой цели. Он действует не в собственных интересах, а в интересах человека. Он такой, какой он есть. Он есть любовь. А она может быть требовательной и правдивой. Но никогда она не будет сентиментальной по той простой причине, что сентиментальность ставит во главу угла своего носителя. Это уже не любовь, а нечто совершенно иное. Именно поэтому христиане, вслед за Христом Спасителем, обращаются к Богу как к Отцу. Хороший отец в отношениях со своими детьми не закладывает никакого своего интереса. Благо отца состоит в благе его детей.
1: Евангелие день за днем.
5: Песнопение всеночного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В предыдущей встрече мы говорили с вами о том, каким же становится понимание святости в дни Нового Завета. Мы говорили о том, что святость в Новом Завете предполагает всецелое соединение с Богом, предполагает сподобление божественной благодати. И мы говорили с вами о том, что по мере устремления к Богу, по мере соединения с Богом, по мере обожения, человек все больше, все острее ощущает свое недостоинство. И все святые отцы во все века подчеркивали именно это, что на пути к святости, на пути к максимальной приближенности, максимальной соединенности с Богом, человек понимает свое недостоинство. И только поняв, и только приняв это, он может во всей полноте сподобиться божественной благодати. Он может во всей полноте сподобиться обожению. И здесь хотелось бы сказать, что крайне важно, говоря о святости, понимать, что святость – это не безгрешность. Ни в коем случае человек, который сподобился святости, это человек не безгрешный. Скорее наоборот, это человек, который видит всю полноту своей греховности, который ощущает всю полноту поврежденности своей природы. И именно поэтому он ощущает то, что ему необходимо очиститься. Очиститься, соединившись с Богом, устремившись к Богу. Поэтому, когда мы бросаем свой взгляд на жития, на иконы, на какие-то церковные исторические документы, в которых нам говорится о тех, кого мы называем святыми отцами, святыми матерями, мы обращаем внимание, что никогда эти люди не говорили о себе: «Я уже свят», «Я уже достиг чего-то», «Я уже прошел какие-то определенные этапы». Наоборот, всегда они говорили о себе: «Я недостоин». Всегда они говорили о себе, что «Я самый недостойный из всех рабов Божьих». Так было, начиная с первых дней, с первых веков существования Церкви. Так же происходит и в наши дни. Те святые подвижники, которые сподобляются святости в наши дни, они также говорят об этом. И, исходя из этого, мы с вами должны понимать, что если человек свят, если человек прославлен в святости, то он не становится ангелом небесным. Он все равно остается человеком. Поэтому очень часто у святых, изучая их жития, встречаем какие-то поступки, может быть, даже какие-то высказывания, которые вызывают у нас сомнения. Даже, может быть, вызывают у нас соблазны, вводят нас в искушение, заставляют думать: ну как, вот этот человек, он же прославлен святости, а вот он делал то-то и то-то. Он же ошибался, он же мог оступаться. Может быть, он не святой? Нет, братья и сестры. То, что эти поступки совершали люди, прославленные в святости, лишний раз подтверждает нам, укрепляет нас в том, что они оставались людьми. Они оставались людьми со всеми своими достоинствами, со всеми своими недостатками. Но на своем пути они могли бороться с этими недостатками. Они могли оставить свои недостатки. Они могли идти по пути борьбы со грехом, по пути борьбы со страстями. И они достигли на этом пути успехов, достигли вершин. А это значит, дорогие братья и сестры, что и нам это возможно, что и нам это доступно, что и нам это позволено. Братья и сестры, во все века, с первых дней существования нашей Церкви, всегда Церковь почитала святых. Об этом говорится и в Священном Писании, об этом говорится и в Ветхом, об этом говорится и в Новом Завете. Мы должны подражать святым, как говорил апостол Павел, призывая нас к этому: «Подражайте мне, как я Христу». Мы должны просить святых молитвенному предстоянию за нас. По словам великого Павла, молитесь друг за друга. Если мы здесь, в земной жизни, призваны к молитвенному предстоянию друг за друга, а уж тем более к молитвенному предстоянию за наших учителей, за наших наставников, ибо сказано в Писании: прославляйте начальников ваших. Так неужели же мы сомневаемся в том, что почившие наши наставники, наши учителя, те, кто еще при жизни сподобились благодатных даров, неужели же мы сомневаемся хотя бы на минуту в том, что они и по смерти предстоят у престола Божия и молитвенно просят за нас Господа нашего Иисуса Христа? Ведь они живы, братья и сестры. Мы помним слова Спасителя: «Я есть Бог не мертвых, Бог живых, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Тогда
1: и возвращаемся к ним. Второе клеймо представляет нам страдание и блаженную кончину священномученика Петра Полянского, митрополита Крутицкого, место блюстителя Патриаршего престола. В центре этой иконы или в центре этого клейма святитель Петр представлен у престола наравне со святителем Тихоном, патриархом московским и всея Руси. Как законный местоблюститель он возглавлял церковь после кончины патриарха Тихона и подвергся чрезвычайно жестокому преследованию со стороны советских властей. Он провел много лет в одиночном заключении в разных тюрьмах Советского Союза. Несколько лет он провел в заключении за Полярным кругом. 10 октября по новому стилю 1937 года и страдавшийся после многолетних терзаний святитель Петр Полянский был расстрелян в городе Челябинск. Третье клеймо представляет нам суд еще над одним священномучеником, тоже святителем, Вениамином Казанским, митрополитом Петроградским и Гдовским, и с ним пострадавшими. На этом клейме мы видим святителя Вениамина и большую группу духовенства верующих, которые были привлечены к советскому суду, положенному обвинению в сопротивлении изъятию церковных ценностей. В ночь с 12 на 13 августа 1922 года святитель Вениамин вместе с архимандритом Сергием Шейным, Юрием Новицким, Иваном Ковшаровым были преданы смерти. На высокой кафедре стоит судья со свитком. Это я уже описываю само клеймо, сам образ. Согласно канонической традиции, текст свитка или книги соответствует моменту речи и как бы озвучивает речь говорящего. Написание слова равно звуку в нашей иконографии. На свитке в руке судьи читаются только имена обвиняемых. Этим приемом показывается, что неправедный судья невольно свидетельствует о исповедническом подвиге святых, готовых принять смерть за веру Христову. В ответ на приговор святитель благословляет. К нему жестами, выражающими веру и смирение, обращаются другие осужденные. За их спинами высятся силуэты стражников. За стеной изображена печально знаменитая Петроградская тюрьма Кресты, где томились осужденные. Также мы видим купол Исаакиевского собора и море, обозначающее прибрежное положение города Петрограда.
2: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 10 главу, с 16 по 22 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас на судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». В этом евангельском отрывке Христос говорит о людях, не приемлющих апостольскую проповедь. Взор Спасителя как бы переносится в будущее, которое Он изображает вкупе с настоящим. Некоторые города и селения Палестины, по всей видимости, были далеки по своему духовному состоянию от евангельского идеала. Упоминание в предыдущем тексте о Содоме и Гоморре напрямую указывает на их моральный и нравственный уровень. С одной стороны, передавая слова Христа, евангелист рисует образ овец, не имеющих пастыря, а с другой – мир, полный греха и человеческих страстей. Как бы забывая о первых, Спаситель концентрирует свой взор на агрессивной среде, в которой должна прозвучать апостольская проповедь. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя это место Священного Писания, подчеркивает: Христос начинает говорить уже и не только о тех бедствиях, которые должны постигнуть их вскоре, но и о тех, которые последуют в будущем, как бы заранее приготовляя их к борьбе против дьявола. Но даже в лоне волчьей стаи апостолы должны быть по-прежнему смиренны, как овцы, хотя и благоразумно мудры, как змеи. Мудрость змеи вошла в пословицу еще, наверное, с времен грехопадения Адама и Евы. Ее поведение действительно отличается большой осторожностью, и Спаситель, по всей видимости, имеет в виду именно это качество. В деле проповеди Евангелия, как 2000 лет назад, так и теперь, мы должны руководствоваться прежде всего принципом «не навреди». Трудно сказать, подвергались ли ученики каким-либо гонениям во время этого первого своего миссионерского путешествия. Так или иначе, но апостолам еще предстоит пережить неправедный суд как у иудейских, так и у языческих правителей. Им будут ставить в вину не какие-либо уголовные или политические преступления, но исключительно исповедание веры в Сына Божия. Страдания апостолов явятся ярким свидетельством о Христе перед людьми, которые увидят эти жестокие пытки и издевательства. Не зря кровь мучеников именуется семенем христиан. Когда одни будут получать удовлетворение от воплощения своей злобы и жестокости, для других эти страдания явятся мощнейшей проповедью Евангелия. При этом на допросах апостолам не нужно обдумывать заранее свои ответы судьям. Они не должны защищаться. В тот час Дух Божий будет назидать их, как и что нужно говорить. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». За 2000 лет своего существования христианство показало огромное количество примеров, когда люди, связанные кровными узами родства, становились заклятыми врагами лишь потому, что одна из сторон исповедовала Христа, а другая его ненавидела. Но это трагическое разобщение людей не является следствием воздействия христианства, но лишь результатом вскрытия застарелых гнойников греха и человеческих страстей, царствовавших среди людей со времен грехопадения Адама и Евы. Однако без подобного врачевания зла, укоренившегося в мире, оно стало бы неизлечимым, а цивилизация давно прекратила бы свое существование. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреших все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но молизами грешного и недостойного раба твоего, якогда достойными покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойней бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. О призвании Павла к служению подробно говорится в книге «Деяний», чем подчеркивается значимость его апостольства. Практически вся книга «Деяний» посвящена именно служению Павла. Павел совершил 3 миссионерских путешествия, основал множество церквей, является автором 14 посланий, представляющих собой систематизацию всего христианского учения. Эти послания, благодаря широкому образованию Павла и проницательности его, отличаются большой самобытностью. По ним во все века и сейчас Церковь сверяла и сверяет верность своего служения. Стоит сказать несколько слов о последних днях и кончине великого Павла. Необходимо отметить, что последнее свое путешествие, по всей видимости, он совершил в 66 году. Это путешествие было совершено на запад. По всей видимости, он дошел в нем до Испании. После возвращения в Рим Павел был снова заключен в темницу. Это было время правления нечестивого императора Нерона. В темнице он находился до своей смерти. Есть предание о том, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона, обратил к вере его любимую наложницу. За это он был предан суду, хотя милостью Божией был избавлен, по собственному выражению, как говорил Павел, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, но был усечен мечом после 9-месячного заключения. Именно такой казни подвергались римские граждане. Мечом был усечен недалеко от Рима в 67 году после Рождества Христова, в 12-й год царствования императора Нерона. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по глубокому убеждению его, была заблуждением, грехом, вела его лишь к осуждению. Сам Павел говорит об этом. Только благодать Божия извлекла его из того губительного заблуждения, в котором он находился. С этого времени апостол Павел старался быть лишь достойным этой благодати и не уклонялся от своего призвания. Сам Павел осознавал, что нет и не может быть речи о каких-то либо заслугах перед Богом. Все, что с ним происходило, это дело божественной милости, является собой именно ярчайший пример апостольского служения. По словам блаженного Августина, апостол Павел, будучи прежде Савлом, сделался из хищного волка кротким агнцем. Прежде был врагом церкви, потом является апостолом. Прежде преследователем ее, потом проповедником. Господь указал апостолу Павлу, что однажды было ему претерпеть за имя его. Он наставлял его в подвигах, не оставлял в узах, оковах, темницах, кораблекрушениях. Сам сострадал ему в его страданиях, сам руководил его к этому дню. Значение апостола Павла трудно переоценить. Главное его значение именно в том, что он обращал ко Христу язычников. Он был апостолом языка. Он призывал не тех, кто были подготовлены ветхозаветным служением, ветхозаветным законом и ветхозаветным учением. Он призывал тех, кто ничего не слышал о ветхозаветном законе. Именно поэтому апостол Павел может служить именно образцом апостольского служения. Именно поэтому его мы, наряду с апостолом Петром, почитаем одним из первоверховных апостолов. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гуфман. И пока жду ваших вопросов, хотелось сегодня поподробнее поговорить о том, как подготовить ребенка к первой исповеди и причастию. Часто задают этот вопрос, вот так вот, наверное, я несколько подробнее на нем остановлюсь. Мы знаем, что в православной церкви младенца крестят, ну, по правилам, да, начиная с 40-го дня, если болен, то и раньше. Во всяком случае, вот никакого ограничения в возрасте нет. Но, а когда уже покрестили малыша, то младенцы сподобляются святого причащения, ну, не возбраняется им уже причащаться кровью Христовой. Вот, как сказано в учительном известии, в освящении душ их и в принятии благодати Господне. Вот, но, а что касается исповеди, то по традиции нашей церкви она начинается с 7-летнего возраста. Это совпадает с переходом из детства в отрочество, а отрок, в отличие от младенца, он осознает свои поступки, в нем в это время уже пробуждается совесть, воля определенная, и появляются такие внутренние силы, чтобы он мог что-то не совершать такое и противиться мог каким-то соблазнам. Вот. Но понятно, что если в некоторых воцерковленных семьях там малыши раньше уже берут пример с родителей и сами могут, если будет у них желание, то и в 6 лет могут подойти к исповеди. Ну, а как к ним готовиться? И к исповеди, и к причастию. Вот, специалисты считают, что с 3-4-летнего возраста в общем-то, они уже могут прочесть, когда научились, если читать, или некоторые очень быстро на память запоминают, то 2-3 известные молитвы они могут как подготовка произнести, помолиться. Вот. А натощак с 3-4-летнего возраста, вот, их уже, ну, стараются в этот не кормить. Если малышей все-таки, грудничков, то можно покормить не сильно, конечно, чтобы вот сохранить причастие. Вот. Понятно, что очень много зависит от родителей. Как они приготовят малыша к двум таким вот важнейшим событиям в его жизни. Первой исповеди и причастию. Это действительно очень важно, потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем, что родители ребенка приводят, когда он уже тоже начинает осознавать, и в 7 лет, как отрок. Вот тебе батюшка все спросит, скажет, а сами в этом не участвуют. Это очень большое заблуждение, потому что готовить-то нужно начинать, конечно, в семье ребенка. Ну, а вот что говорят святые отцы о причастии, исповеди, вообще в начале духовной жизни малыша. Вот что пишет преподобный Амвросий Оптинский. «Вы затрудняетесь выбором и назначением духовника. Чтобы своего духовника не огорчить, наперед сами объясните ему все то, что находите нужным и полезным для вашего сына, с прибавлением прошения исполнить этот так, как по вашему сознанию священная обстановка при исповеди для ребенка нужна, хотя для понимающего она особенного значения не имеет». То есть, да, видите, вот даже и такая вот обстановка, где первая исповедь происходит, ну, для тех, кто привык, уже значения действительно не имеет, а вот для первой исповеди имеет это. Еще одна цитата. «Перед исповедью и сами вы займитесь вашим сыном и приготовьте его к этому таинству, как сумеете. Заставьте его перед исповедью прочесть заповеди с объяснением. Касательно исправления его недостатков, вообще можете ему говорить иногда полушутливым тоном. Ты ведь молодой князь, через такие поступки не ударяй себя лицом в грязь». Ну, известно, что преподобный Амвросий, он часто вот так вот рифмовал свои мудрые высказывания. Да. И еще вот что он говорил. «Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от самого Господа. Аще не будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное». А святой апостол Павел протолковал это так. «Не дети бывайте умом, но злобою младенчествуйте, умы же совершенны бывайте». Как это, ну, что ли, пояснить это высказывание апостола Павла? То есть умом не будьте детским, а как раз в совершении держите ум. Вот. А вот, как он говорит, злобой младенчествуйте. То есть будьте душой чисты и не держите каких-то, значит, зависти, злобы и так далее в своем сердце. Тут-то как раз этим будьте как младенцы, а вот умом как взрослые. Это очень действительно важно для нас, для всех. Помнить об этом и стараться, ну, приближаться к этому. Да, на что еще следует обратить внимание? Вот первая исповедь, да, и это событие, ну, особое в жизни детей. Она может надолго определить не только отношение ребенка, этого человека, будущего взрослого, к церкви, к ее таинствам, но и направление всей дальнейшей духовной жизни человека. Когда-то в храме святителя Николая на автозаводе мы вот ввели этот, разработали и практиковали чин первой исповеди. И такой вот назвали его праздник первой исповеди. Действительно, детей готовили и дома, и в храме, и с ними священник заранее беседовал. Они приходили празднично, и весь приход это наблюдал при всем стечении, так сказать, прихожан. Вот они подходили на исповедь, отдельно священник для этого был назначен. Это было действительно очень важно, и я думаю, что и очень полезно. Ну, понятно, что, да, готовить к первой исповеди необходимо, я уже говорил об этом. Нужно так, чтобы она действительно стала для него праздником. Что для этого требуется? Необходимо спокойно и доверительно родителям с ним побеседовать, объяснить, что такое грех. Если, дай Бог, чтобы родители сами понимали, что такое грех. Вот. За что мы просим у Бога прощения, и что такое нарушение заповедей, и что мы просим у Него, вот. Что не все подряд же. Вот. И не лишне будет сказать, что, совершая грех, человек наносит вред в первую очередь сам себе. И то, что нехорошее мы делаем кому-то, людям, другим, это же к нам и возвращается. Ну, постепенно ребенок будет это понимать. Но мышление у детей этого возраста, по мнению специалистов, да, наглядно-образное, а не понятийное. Их представление о Боге тоже формируется постепенно по образу отношений с родителями. Если в семье эти отношения строятся на любви, то бывает нетрудно объяснить ребенку, почему нужно любить своего небесного родителя. Да? Для детей это будет так же естественно, как любить своих папу-маму. Да. И, конечно же, нужно больше говорить ребенку о божественной любви. Мысль вот о Боге, который есть любовь, о любящем Боге, вызывает у ребенка вот такое вот желание, ну, такой трепет и желание не повторять то, что он какой-то плохой поступок совершил. Подсознательно пока вот с каким-то чувством это будет формироваться. Оно понятно, что к 7 годам дети уже знают, что существует рай, и не только рай, и что когда-то будет суд, но мотивы их поведения этим пока еще не определяются. Вот. И в этом смысле недопустимо пугать детей и говорить, что Бог накажет. Часто так это с языка срывается у родителей, у бабушек, у дедушек, Бог накажет. Это может полностью исказить представление ребенка о Боге. У него в душе будет формироваться чувство страха, ну и нередко такие, вырастая, теряют веру. Вот. А вот страх перед исповедью тоже нужно развеять, чтобы он не боялся исповедоваться. Ну, нужно объяснить, что батюшка, во-первых, давал присягу и такое вот обещание, что никому и никогда не расскажет о том, что он слышал на исповеди. И поэтому не нужно этого бояться. Исповедуемся. Тоже можно и нужно это объяснять, что исповедуемся мы самому Богу, а священник только нам в этом помогает. Вот. И очень важно сказать, что, назвав грехи на исповеди, нужно как-то приложить потом все усилия, чтобы больше их не повторять. Вот. В этом смысле хорошо, что если родители и дети исповедуются у одного священника, там, духовного наставника, если он есть в этой семье. Вот. И когда готовим малыша к исповеди, то нужно как-то суметь дать почувствовать ему, что он уже достаточно взрослый, и оценивать поступки. Мы помогаем ему, да, но это он должен делать сам. Не просто соглашаясь, кивая, ну, вот с этим сталкиваемся нередко. Когда папа с мамой за него или бабушка там говорят, а вот ты вот это сделал, осознал ли он, что этот поступок негативный или нет, ну, не спрашивают. А вот нужно как-то, чтобы он сам умел это оценить. И в то же время беседа не должна напоминать какой-то урок, который он обязан запомнить, и все. Потому что свобода, его стеснять не нужно. Не важно, что он еще маленький человек. Потому что любой человек, и в том числе и ребенок, искренне может рассказываться, раскаиваться только в том, что осознает как неправильный поступок. Да? Тогда уже и появляется вот та самая и необходимая решимость исправиться и не повторять его. Но дети до 7 лет, мы знаем, они часто, ну, не все, но все-таки и нередко встречаются застенчивые. Поэтому, ну, как-то зная об качестве, вот такое качество своего ребенка, родители, беседовать с ним об исповеди нужно задолго, начать задолго до этого события. Тогда и малыш привыкнет и будет ждать с некоторым волнением, когда будет это случиться, эта исповедь, но уже без излишней вот такой робости. Вот. Ну, и это мы как-то ему повторяем, что он уже взрослый человек и сам оценивает свои поступки и отвечает, учится отвечать за них. Вот. Конечно же, первое такое участие ребенка в таинстве покаяния – это не та исповедь взрослого человека, который за десятилетия своей жизни он уже набрал множество грехов. А в 7 лет – это только вот первый опыт, приходят такие первые уроки в этой школе покаяния, а потом это он научится, и это ему пригодится на всю его христианскую жизнь. Поэтому важна не столько полнота исповеди, не нужно там лишнего нагружать и расспрашивать, а вот правильный настрой, чтобы был, сложился у ребенка. И родители, конечно, здесь призваны помочь осознать вот этот поступок как грех, вот, и увидеть в нем, что может представлять опасность для его духовного развития, что может укорениться и приобрести какую-то силу навыка, да. Один любит приврать, другой там завидует, малыш видно, родители видны эти качества, и на них обращать внимание, чтобы он тоже их осознавал как негативные. Я уже сказал, что да, об этом вот, кстати, очень хорошо святой праведный Иоанн Кронштадтский, он говорит о том, чтобы мы, вот суть в том, что чтобы у детей увидеть вот эти зачатки будущих, может быть, вот их таких вот страстей, и вовремя их постараться искоренить. Вот что он пишет, праведный Иоанн Кронштадтский: «Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из сердца их плевел грехов, скверных, лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей, страстей. Враг и плоть грешная не щадят и детей. Семена всех грехов есть и в детях. Представьте детям все опасности грехов на пути жизни. Не скрывайте от них грехов, чтобы они по неведению и неразумению не утвердились в греховных навыках и пристрастиях, которые растут и приносят соответствующие плоды по приходе детей в возраст». Вот очень точно, мне кажется, предупреждает нас и советует праведный Иоанн Кронштадтский быть внимательными к своим детям, видеть вот эти вот семена, которые могут взрасти в течение жизни, и их как-то искоренять. Вот. И поэтому нужно здесь и проявить и мудрость, и терпение, и настойчивость. К сожалению, вот так на эту сторону почему-то не все, ну, редко обращают внимание родители. И поэтому, когда спохватятся, бывает поздно. Причем родители не должны подсказывать грехи, там, не указывать прямо вот там на образовавшиеся в душе ребенка какие-то недобрые привычки, а уметь показать их вред. Вот здесь тоже нужно проявлять какую-то действительно мудрость, потому что впрямую можно, ну, ребенок замкнется, не будет говорить там об этом грехе и не будет искоренять вот эти вот плевелы. Ну, а вот когда косвенно, какой-то, ведь почему Господь когда-то притчами разговаривал с народом и своими учениками, не всегда они его даже сразу понимали. Но тем не менее, потому что вот таким образом, не впрямую там мне сказали, какой я нехороший человек, а показали так, что я сам почувствовал, что я нехороший человек, но никто меня в этом как бы не обвинял. Вот так нужно как-то постараться сделать. Вот. Вот такое покаяние, которое совершается с участием совести, ну, если, да, у ребенка уже совесть начинает проявляться, подсказывает ему, где он не так что-то совершил, и плоды приносит, вот такое покаяние приносит плоды. Вот. А если он формально что-то, вот этого бы вообще избегать надо, ну, очень внимательно к этому относиться и избегать, чтобы просто перечислил: не слушаюсь папу, маму, плохо учусь, и все так. А то еще иногда и за него напишут его грехи. Это уж совсем нет. А вот, кстати, святитель Иоанн Златоуст говорил: совесть путем внутреннего внушения научает всему, что должно делать. Да, как хорошо сказано, совесть путем внутреннего внушения научает всему, что должно делать. Вот, поэтому родители призваны искать причины появления в душе ребенка каких-то греховных навыков. Вот. Ну, а ведь не секрет, что часто они и сами заражают своими страстями своих малышей. Пока в себе не победили грех такой-то, да, то исправление каких-то заметных результатов и в ребенке давать не будет. Да, слушаю вас. Говорите.
6: Алло, здравствуйте.
5: Здрасте.
6: Елена вас беспокоит.
5: Слушаю вас.
6: Доброго дня. Мне хотелось бы узнать про земные поклоны воскресения. В частности, вот, относятся ли они к общецерковной молитве, например, перед святыми, святым престолом, перед чашей, и вообще, как это очень важно соблюдать.
5: Да. Ну, есть, я понял вас, есть правило, да, когда мы, ну, я даже чувствую, что вы знаете его, что в воскресенье и в праздничные дни мы, ну, не совершаем земных поклонов, делаем поклоны поясные, вот, и это не умаляет, что ли, как бы нашего отношения вот трепетного там к святыне такой-то, но достоинство праздника вот подчеркивает. Поэтому, ну, иногда вот в храме видишь, как кто-то там начинает делать земные поклоны и скажет, что кто-то сделает замечание, священник или кто-либо, что сегодня ведь воскресенье, да, вот, а я такая грешная, что я все равно буду делать. Ну, ради Бога, дома, сколько угодно, хоть вот прямо лоб разбей об пол. Но здесь-то ты же другим показываешь. А некоторые еще не утвердившиеся и не знающие правила думают, ну вот, наверное, вот я такая грешная и не делаю, а вот надо как. А как раз вот так-то и не надо. Вот. Поэтому, знаете, об этом можно очень долго говорить. Я скажу вам, где можно об этом прочитать очень подробно, и о поясных, и о земных, и когда они делаются, когда не делаются, и в каком месте, и, ну и так далее. Есть такая книга, «Часослов» называется. Вот в «Часослове» в конце этой книги, ну, я думаю, что, опять же, в интернете это можно и без книги, и без часослова найти. Но если говорить вот о таких бумажных носителях, то в часослове в конце есть вот правила о земных, вообще о поклонах. Там очень много написано и очень подробно. И, ну, возможно ли выполнить это даже, ну, вызывает некоторые сомнения. Вот, в том числе даже написано, поклоны важны, это выражает наше почитание там святыни, и так, ну, многое, что выражает поклон, вот, в том числе смирение и терпение. Ну, так вот, например, для людей, которые не видят, да, незрячих, слепых, как быть, как готовиться им, например, к причастию? И там написано, да, вот за... Как мы читаем три канона. Канон там покаянный, канон перед причастием, канон Пресвятой Богородицы, канон Ангелу-Хранителю. Вот там написано, я могу немного ошибиться в количестве, но так сказать, если ошибусь, то немного. За первый канон, по-моему, 1000 поклонов. За второй там 500, за третий 300. Ну, дело не в этом. Во всяком случае, немало. Вот. И по времени, может быть, это займет не меньше, чем если мы читаем, вот, тот, кто может читать. Во всяком случае, даже вот, вот поклоны заменяли тем людям вот такую подготовку, которые не могли сами читать тексты. Вот. А что касается воскресения, да, я не знаю, почему вы спросили про престол, это уже дело священников, потому что престол-то находится в алтаре, в алтаре они заходят и, конечно же, вот, совершают поклоны. Но в воскресенье в праздники они также перед престолом не совершают земного поклона, а делают три поясных поклона и прикладываются к престолу, ну и так далее. Вот, остается поклон, да, на святая святым, когда поется на литургии, на выносе даров, знаете, там как оговаривается, что если очень много народу, и, ну, трудно сделать земной поклон, то не делайте его, помолитесь так, сделайте поклон поясной. Если позволяет, значит, при выносе чаши, да, сделать земной поклон, сделайте его. Вот. Надо как-то относиться спокойнее и не думать, что вокруг, как кто делает, кто более благочестив, а кто не надо ничего сравнивать. Что-то, что вы знаете, что от сердца, то и делайте. Вот. Но, тем не менее, устав мы призваны, конечно же, соблюдать. Слушаю вас. Говорите.
6: Все, благодарю. Извините, пожалуйста, это опять Елена, продолжение. Да. Я вот от внучка услышала, что в школах, была удивлена, преподают по-прежнему, что мы произошли от обезьян, но совсем не говорят об учении Христа. Как вот можно... Просто я так объясняю ей. И просто еще ведь маленькая, вот 4-й класс.
5: Ну, да, вы же знаете, Елена, что в нашей стране школа, церковь отделена от государства, и школа от церкви, поэтому у них вот, что ж тут скажешь, пока это основное учение, которое преподается в школе, вот, нужно суметь так объяснить, это не просто, но тут уже зависит от старания родителей, бабушек, дедушек, преподавателей воскресных школ, чтобы они не сосредотачивались на противоречии учения там Дарвина от учения церкви, вот, а сумели подвести подвести вот маленького человека так, чтобы он научился понимать, различать эти вещи и в то же время понимать. Ну, например, почему бы не сказать ему, что некоторые святые, такие как

0: просто откроет Библию даже детскую, и там прочитает, что там человек, что Господь взял и из земли сотворил Адама, он, ему будет это непонятно. Вот объясните, что это? Что это за такая вот была проматерия, из которой Господь сотворил космос, видимый космос, в том числе там и Землю уже, и планеты, и потом животный мир и на Земле. Поэтому все зависит от вас, как вы объясните своему ребенку. Но об этом написано и сказано немало. Достаточно, если вы с интернетом, там, вы откроете лекции, сколько угодно, там, профессора Осипова, если вы слушаете и этого найдете, если вы читаете, конечно же, и здесь, опять же, Алексея Ильича могу книгу посоветовать «Путь разума в поисках истины», да, много найдете, тем более это несложно написано, чтобы объяснить и ребенку тоже. Но это очень важно. Но учение вот такой биологи пока вот они превалируют, и в школах будут, конечно же, преподавать. Это. Вот суметь, чтобы на первых топорах такого учения они не потеряли и не говорили, что в церкви, да тут сказки рассказывают, как из земли взялся, как это из ребра, как это он ребро прямо вот выломал, что ли, у Адама и сотворил Еву. Да, нет, надо посмотреть более внимательно. И ведь Библия – это еще и образы, и нужно их уметь прочитывать. Да, наверное, действительно, у нас уже первая часть наша подошла к перерыву. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
0: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
0: Знак вопроса.
4: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Сегодня, раз мы начали разговор такой, а как детей готовить к первой исповеди, причастию, ну, мне хотелось бы его и продолжить, и завершить, раз уж этому посвящена наша сегодняшняя передача. Ну, вы звоните по любым, в общем-то, вашим вопросам. Да, что касается поста, когда мы детей готовим вот к таким таинствам, к исповеди, причастию, то перед причастием, в общем-то, начиная с 7 лет, вот, нужно как-то все равно постепенно, начиная с 7 лет, да, он уже исповедуется, ребенок. Вот, и, конечно же, готовится и к причастию, поэтому, ну, поститься, но постепенно, чтобы как-то не оттолкнуть ребенка, чтобы он входил в это, ну, привыкал к тому, что нужно. Поэтому достаточно одного дня перед причастием в 7-летнем возрасте, да. А вот потом постепенно это уже, ну, назовем это уже стачать. Ну, так вот, чтобы он уже как бы приближался к взрослому посту такими шагами постепенными. А вот попостились, подготовились к исповеди, объяснились у родителей и пошли в храм. А теперь как о поведении в храме Божьем. Несколько слов нужно тоже сказать. Что касается младенцев, то не нужно приходить рано на службу, так, чтобы они всю литургию, ну, тяжело им. Вот, а вот приходить не к самому причастию, а, ну, чуть-чуть раньше все-таки. Вот, так рассчитав время, чтобы и не опоздать к причастию, но и так, чтобы все-таки ребенок по мере сил и возраста, все нужно это учитывать, конечно, он мог побыть на литургии. Тут у каждого своя мера, но детей к молитве в храме нужно постепенно, конечно же, приучать. Вот, ну, я не случайно сказал постепенно, потому что, ну, малыш еще, он мало что понимает, и чтобы вот не утомить его, не причинить, и в то же время там, ну, начнет плакать, там, капризничать, вот, и а люди молятся, и чтобы и беспокойство, и молящимся тоже не причинять. Дети 6-7 лет, если их правильно приучали к службе, они спокойно и действительно все объясняли, что же происходит в храме, родители знают сами, или бабушка, там, дедушка, то почти на всей литургии могут присутствовать. Сил у них на это хватает. Но надо смотреть, по своему ребенку, насколько он готов к этому. Вот. А так, можно наблюдать, я думаю, все это видели, как довольно больших младенцев беспокойно они себя ведут и у чаши, и плачут, и кричат, и вырываются. Вот, потому что, почему? Потому что редко причащают. Для них храм вдруг открылся, когда они уже стали что-то видеть, понимать и осознавать. Вот, и вдруг их вот там вот в незнакомом этом месте, где им все непонятно, еще что-то им дает проглотить, ну, они начинают вот так себя проявлять. Поэтому заранее как-то нужно и настроить ребенка, и успокоить, и, может быть, если он вот начал так себя вести, отойти в сторонку, чтобы он посмотрел, как другие дети себя ведут. Ну, и, конечно же, все равно почаще причащать свое чадо. Подходя к чаше, грудных младенцев нужно держать горизонтально, головкой на своей правой руке. И руки у них следует придерживать, чтобы ребенок случайно не толкнул чашу или не схватил лжицу. Грудничков, ну, я уже говорил, чтобы они это... Не нужно много кормить, чтобы не получилось так, что причастие может вылететь. Да, вот такой вопрос нам прислали так. Почему Господь проклял оливу, не найдя на ней плодов? Ведь еще не было время сбора плодов. Ну да, оливу, это, правда, не совсем олива, это смоковница. А смоковница – это, скорее всего, то, что мы называем инжир. Вот эти плоды инжира. Вот об этом я вот себе сейчас запишу. Проклятие смоковницы. Расскажу, потому что подробнее хотелось бы уж о детях-то нам завершить сегодня разговор, как готовить детей к причастию. Но вот автор этого вопроса нам письменно прислал. В следующий раз вы обязательно услышите проклятие вот смоковницы. Потому что тоже это не так просто, и вопрос не случайный, потому что многие этот сюжет не понимают, почему же Господь в великий понедельник это случилось, да, там вдруг проклинает это дерево. Дерево странное, что на нем плоды появляются раньше, чем листья. Вот, но об этом мы потом поговорим. Пусть останется вот таким вот, что ли, крючочком, который вас к следующей передаче заставит включить радио и послушать то, что мы об этом расскажем. Да, так вот, что касается родителей, когда они причащают детей, то, ну, чтобы они были примером для своих малышей, вот как они готовятся, как они к этому относятся, вот со всей серьезностью, как-то не случайно, не походя все это происходит. Потому что не зря же называют семью малой церковью. Люди, значит, раз это малая церковь, то вместе идут к Богу и взрослые, и дети, и спасаются вместе, и причащаются от одной чаши тела и крови Христовых. Ну, да, вот я сказал малое тело и крови Христовых, но маленьких детей обычно причащают одним видом только крови Христовой. Но если младенец часто причащается, вот, ну и подрастает уже на своих ножках там, и все, это для него привычно, они обычно с радостью идут к чаше, то, ну, и у чаши себя спокойно ведет, то священник может дать ребенку, не грудному, конечно, вот небольшую частичку, да, даем такую. Вот. Но некоторые родители, об этом тоже стоит сказать, некоторые родители по своему неразумию, наверное, да, и маловерию, конечно же, боятся причащать детей. И, ну, понятно, что этим самым они лишают их такой спасительной, укрепляющей благодати, которая так необходима и маленькому человеку в том числе. Вот, а объясняют тем, что ребенок, принимая причастие от одной лжицы, то есть ложечки, и чаши со всеми вместе, может заразиться какой-нибудь болезнью. Такое расхожее мнение. Ну, это вот, что это такое? Это как раз вот маловерие и даже и неверие в спасительную силу таинства. Ну, Это же мы видим, вот любой священник скажет, да, иногда подходит, начинает ребенок сопротивляться причастию, да, вот, а бабушка ему или там мама, вот сейчас тебе компотик дадут или там сладкую водичку дадут, но не нужно так, не нужно так, конечно же, говорить, вот, и бояться того, что из одной чаши причащают все тоже, не нужно. Потому что мы знаем и верим, что в чаше находится тело и кровь Христова. Да? А вот ну, такая боязнь, это уж только может быть характерно для ну, малого церковленных людей, которые ничего о жизни церкви не знают. Потому что это величайшее чудо на земле, Евхаристия, да, которое совершается постоянно. И даже вот одно из главных доказательств это является то, что она не прерывалась, служение литургии, даже во время страшных эпидемий чумы, холеры и других заразных каких-то смертельных заболеваний. И что-то нет таких сведений, чтобы кто-то заразился вдруг и от этого умер. Вот, ну, да и вот ни священники, ни диаконы, которые потребляют святые дары и потом замывают святую чашу, вот, выпивая и воду, которую замывают, но они тоже болеют, да, но не чаще, чем любые другие люди, потому что никто от болезни не застрахован, и никак это не связано вот с тем, что они потребляют то, что в чаше находится. Вот поэтому и причащающие детей, и сами, те, кто приступает к причастию, должны оставить всякую брезгливость, боязнь и все, что идет от маловерия. Тело и кровь Христова там, в чаше, мы в это верим, и эта вера непоколебима. Вот что, пожалуй, я хотел сказать о том, как готовить детей к первой исповеди, к причастию. Может быть, так обзорно и не всех сторон коснулся, но я думаю, что появятся какие-то вопросы, и мы их еще рассмотрим на эту тему, потому что она важная. Какой будет церковь завтра? Кто в нее придет? Да? Не только люди пожилые, которые уже умеют, знают, и то, к сожалению, не всегда, как правильно поступать, как готовиться. Вот, кстати, один из вопросов у нас есть такой, можно сказать, на эту тему. Скажите, как научить дочь не обижаться на бабушек, которые буквально налетают в храме на молодых и поносят их за несоответствующую одежду, за косметику, за любое незнание церковных правил? Ну да, правила-то действительно молодежь не знает, но ее обвинять легко, но кто бы их научил, если сами родители не знают? А бабушки знают? Ну, тоже как-то сомнительно, да? Понятно, что православный храм открыт для всякого человека. Поэтому сюда люди заходят разного возраста, воспитания, образования и даже и интеллектуального уровня. Господь принимает любую душу, которая к нему стремится. И вот, кстати, в последние годы меньше стало жалоб на, так назову в кавычках, да, злых бабушек. Но они все же есть. И жалобы есть, и бабушки есть. Вот. Ну, это люди, часто они действительно церковно невоспитаны, церковно малообразованы. И мне не хочется их вовсе обидеть. Может быть, они высокообразованы в жизни, но в церковной жизни, когда вот так себя проявляют, то можно говорить о том, что малообразованы, которые и свои эмоции сдержать не могут. Им хочется, они же уверены, что они знают, как надо. И поэтому обязательно нужно научить остальных, как надо. Ну и сказывается еще подсознательно. Я думаю, немножко возрасту завидуют. Видит, да, женщину молодую, да, она вот еще и накрасилась, и она, может, первый раз пришла, и после такого налета, может быть, не придет. Это понятно, что и той, и другой стороны касается, они так не должны делать, но и она не должна там обижаться от первого вот такого вот испытания. Ну, я не раз это слышал, говорю, да к вам вот больше не пойду, потому что так меня там обидели. Да, боже мой, что ж ты такая слабенькая с первого раза, как тебе только так вот обидели, ты уже туда и не придешь. Ну, это испытание тебе. В следующий раз там будь что ли, ну, готова ко всему. Вот. Ну, и эти бабушки, они, конечно, забывают, как когда-то сами впервые переступили порог храма, и тоже были молодыми, и жизнь их наполнялась не только молитвой, но и многими другими радостями мира, в том числе и уходом за своей внешностью, и использование косметики, и одежды по моде. Все ведь было. Вспомните себя. Обязательно, ну, это проявлялось в разные годы по-разному, но тем не менее, суть-то остается одна, так человек устроен. У нас звонок есть, потом я продолжу. Слушаю вас, говорите. Говорите.
3: Алло.
4: Да-да-да.
3: Вот вопрос этот перевели, который я задала.
4: Я не слышал вашего вопроса.
3: А?
4: Я не слышал вашего вопроса, я слушаю вас.
3: Не слышали? Вот сейчас, я здесь уже должна говорить сейчас. Я там разговаривала с кем-то, я не знаю.
4: Да-да.
3: Что такое волхвование и колдовство? Волхвование в главе, по-моему, Деяния апостолов, волховал Симон. Что это такое? Ну и тоже волхвование и колдовство. И как защищаться, если колдовство?
4: Ну, понятно, да. Тоже вопрос такой не короткий. Тоже, наверное, придется отложить на завтра, потому что остается у нас совсем немного времени. Но я вам отвечу. Да, Симон Волхв известен. В Деяниях апостолов мы читаем об этом. Это те вот языческие различные исполнители каких-то языческих обрядов. Вот их так называли волхвы и чародеи, и колдуны. О них всегда высказывалось Священное Писание, приводит много примеров, когда Господь их не принимает, отрицает, и, ну, советует нам не прибегать к ним, а защищаться от них, если говорить коротко, я поподробнее в следующий раз расскажу, но если говорить коротко, это ваша молитва, это ваша христианская жизнь, совершение добрых дел, и молитва, и, конечно же, причастие в храме. Иногда там приходят и говорят, ну, меня навели порчу, а когда вы последний раз причащались? Ну, в детстве меня бабушка водила. А где же вы были целую жизнь-то? Вы жили как-то без Бога, вдруг защищаться пришли к Нему. Ну, защитит, конечно, но чтобы вы детей своих учите, внуков учите, чтобы они были защищены от различного воздействия, если уж так говорить. И никто, никакой пробы, никакой, что ли, вот такой вот порчи на вас не наведет, если вы живете по-христиански. Кто же сильнее-то, Господь или тот, кто, кому служат вот эти вот колдуны? Я думаю, что все понимают, что Господь. Так давайте к нему и будем тогда мы обращаться. Да, ну так вот, мне хотелось еще уже закончить еще и про так, тему злых бабушек. Да. Ну вот, кроме того, что они делают замечания в одежде, в косметике, там и тому подобное, вот, они ведь еще их такое обуревает желание поучать приходящих. Вот, ну, им кажется, что они ничего не знают, а вот мы знаем больше. Вот, а между прочим, ну, даже Новый Завет не прочли ни разу. Ну, вот как тут об этом не сказать? Ну, вы слушаете Евангелие на службе, да, вы много понимаете, о чем читается? Хорошо, если понимаете. Хорошо, если это Евангелие перед службой вы там просматриваете или так далее. Но в целом-то хоть раз ту книгу, которая для нас самая главная, я не говорю о всем Священном Писании, Ветхий Завет, там, наверное, для специалистов это необходимо всю ее знать, прочитать и так далее. Мы должны тоже быть знакомы с Ветхим Заветом, но уж настольной-то книгой для нас Новый Завет. Прочитали хоть раз? Вот я боюсь, что не каждая из этих поучающих, значит, стражей порядка знает то, что говорится в Новом Завете и в Деяниях, посланиях апостольских, особенно в посланиях апостольских, вообще сказано все. Даже вот, когда где на девушек налетают непокрытой головой, ну, посмотрите, что об этом пишет апостол Павел. Когда она и почему должна быть покрытой головой? Да, ну, хорошее желание, да, но этому тоже надо научить и объяснить, почему мы и когда мы, вот эта девушка должна покрыть голову. Но это что касается вот поучающих, а теперь тех, кто пришел. Ну, понятно, что если вы собрались, если вы шли мимо храма и решили зайти помолиться, это одно. Но если вы собирались в храм, то так же, как собираясь в театр или на какую-то там деловую встречу, мы же готовимся и, соответственно, одежду подбираем, подбираем. А почему в церковь исключение? Вот только буквально вчера, жаркий день, да, мужчина пришел в коротеньких шортах, в шлепках, ну, прям с пляжа. Ну, а что так пришел-то? Ну, даже не думаю, что молиться, а вот так вот зашел почему-то. Я не говорю, что это кому-то искушение, хотя и это тоже нужно иметь в виду, но свое уважение к тому, к святыням, к Богу, который присутствует в любом храме, это же должно быть. Поэтому, ну, не уважаем традиции, не уважаем вот, вот это место присутствия божественного. Так, поэтому нужно, нужно и своим детям, и внукам, конечно, объяснять, что, что значит и почему внешний вид при посещении храма, ну, вот такой вот. Никто же не говорит, что юбку в пол, платок так, что только глаза видно, там какой-то паранджу одеть. Нет, конечно, или чедру, как это правильно называется. Нет, конечно. Да, это не так. Но, тем не менее, вот определенный этикет, дресс-код, он и должен быть существовать. И хорошо, что он существует. Я надеюсь, будет существовать всегда. Встретимся через неделю. Храни вас Господь.
0: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Аренский. Увертюра «Сон на Волге».

самых популярных своих фортепианных пьес «Павану на смерть инфанты» Равель написал в студенческие годы. Это вторая из его опубликованных работ. «Павана» быстро приобрела известность, чему в немалой степени способствовало интригующее название пьесы. Кем была эта умершая инфанта, вдохновившая творческую фантазию молодого Равеля? Сам композитор всегда уверял публику, что ее образ не более чем плод его воображения, а само сочинение – всего лишь медленный испанский танец, который могла танцевать маленькая принцесса в прежние времена. –

Зеркальные мгновения. С самого детства Франсис Пуленк каждую свободную минуту посвящал музыке. Первый инструмент появился у будущего композитора в 2-летнем возрасте. Это было игрушечное пианино, на котором тот раскладывал рекламные проспекты, уверяя, что это ноты для игры на его «До-ре-ми». Так он называл игрушку. Однажды, когда мальчик уже подрос, семья Пуленко вынуждена была на время покинуть Париж из-за наводнения. Они переехали в Фонтенбло, где Франсис в жажде познания приобрел себе очередной попавшийся на глаза сборник. Им оказался «Зимний путь» Шуберта. Вокальный цикл, сыгравший немаловажную роль в решении Пуленко стать музыкантом. Однако отец его был иных взглядов на будущее сына, потому определил мальчика в один из лучших лицеев Парижа, где тот учился с большим трудом, предпочитая проводить время за фортепиано. В 16 Пуленк уже окончательно решил, что посвятит жизнь музыке, и был верен своему слову до конца, а прожил он 64 года. Кстати, одним из последних сочинений композитора стала соната для кларнета и фортепиано. К сожалению, автор не дожил до ее премьеры, которая состоялась в Нью-Йорке 10 апреля 1963 года, всего 3 месяца. Состоит соната из 3 частей. Франсис Пуленк. Соната для кларнета и фортепиано.

Константин Константинович Случевский. Пред великою толпою музыканты исполняли что-то полное покоя, что-то близкое к печали. Скромно плакали гобои в излияниях пасторальных, кружевные лились звуки в чудных фразах музыкальных.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.

0: Эти песни согревают душу, позволяют по-иному относиться к жизни, что не все-то в жизни плохо, есть и прекрасные моменты. А эти моменты, конечно, тогда, когда звучит прекрасная песня. Пожалуйста, не расставайтесь с хорошей, доброй песней, и Господь вас благословит прекрасным настроением через песню.
1: Нижегородская певица Раиса Маркова собирает в своем репертуаре песни, посвященные самым разным уголкам Нижегородского края, нашим художественным промыслам и не только. И у каждой песни Раисы Марковой народная душа.
0: Когда в концертах звучит эта песня, многие подходят и говорят: «Ой, это же моя родина! Как прекрасна наша земля именно вот в Кстовском районе, где вот находится это удивительное местечко, когда ключи кадницкие бегут, журча по желобкам сверху откуда-то, и стекают в Волгу. И вокруг, конечно, удивительная природа. Даже аранжировщик Николай Суворов сказал: «Так у меня там бабушка жила, я там детство провел». И музыка, и слова написаны Ириной Касаткиной. Ну, как тут не взять эту песню, которая так тепло и доверительно повествует о том, о красоте мест в Кстовском районе, кадницкие ключи.

0: Земляничный край. Очерки истории кстовской земли.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Юрий Смирнов, и мы продолжаем цикл бесед об истории кстовского района. История кстовского района, как и любого другого, расположена на берегах Волги, тесно связана с Великой рекой. А так как Волга является важнейшей водной транспортной магистралью европейской части России, речное судоходство занимало важное место в жизни наших предков. Уже с середины 18 века, когда процветал бурлацкий промысел, предпринимались попытки усовершенствовать речные суда, увеличив их скорость. Известно, что оригинальный проект речного судна был предложен знаменитым русским механиком, уроженцем деревни Подновья под Нижним Новгородом Иваном Петровичем Кулибиным. Несмотря на то, что изобретение было выполнено, судьба кулибинского проекта была печальна, он не был реализован. Но разработка новых проектов судов продолжалась. Памятным для жителей кстовского района стал 1816 год. Год изобретения жителям села Кадница, крепостным крестьянином графа Шереметьева, Михаилом Сутериным, коноводного судна. По-другому этот тип судна назывался коноводка или конно-машинное судно. Коноводка Сутерина за день могла пройти от 20 до 30 километров, то есть приблизительно вдвое больше бурлацких судов. Здесь применялся завозный способ движения. Ворот, то есть ремень, который подтягивал судно к якорю, вращали лошади. Лошади находились на судне и вращали колесо, на которое крепился ворот, и с помощью этого ворот, который крепился к якорю, подтягивал судно по реке вперед. Изобретение Сутерина оказалось практичным и простым в управлении, поэтому, в отличие от предшественников, нашло себе широкое применение. К 1846 году, который считается началом массового строительства пароходов, по Волге ходило до 200 коноводных судов. И конная, и бурлацкая тяга применялись и некоторое время после, но технический прогресс брал свое. В 1865 году по Волге ходило только 9 коноводок и около 50 бурлацких судов. Пароходы постепенно вытесняли коноводные судна. Жители волжских селений, ныне входящих в состав Кстовского района, внесли немалый вклад в историю волжского пароходства. В этой связи надо отметить село Кадница и его уроженцев. Это богатое село в старину заслуженно именовалось столицей капитанов. Представители многих старинных кадинских фамилий, таких как Глазуновы, Лезины, Митрофановы, Напетухины, Сутырины и многие другие, в разные годы служили на пароходах капитанами. В музее волжского пароходства в Нижнем Новгороде хранится фотография, на которой запечатлены 220 капитанов, участников Всероссийского съезда судовладельцев, который состоялся в Нижнем Новгороде 8 декабря 1903 года. 30 из них – уроженцы Кадниц, что позволяет судить о значительности вклада кадинских жителей в работу речного транспорта. Многие представители речных династий Кстовского района продолжали дело предков и в советское время, которые служили в Волжской военной флотилии. Многие представители речных династий Кстовского района продолжали дело предков и в советское время. Они служили в Волжской военной флотилии, в военно-морском флоте СССР, принимали участие в Гражданской и Великой Отечественной войнах. Такова краткая и далеко не полная история волгарей, уроженцев территории современного Кстовского района, прославивших родную землю. Историки и краеведы продолжают исследования, которые позволят открыть новые, еще неизвестные страницы в истории района и его жителей. Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. В сегодняшней нашей передаче мы познакомились с историей Кстова, которая связана с Великой рекой Волгой, ее промыслами и тем, как эти промыслы оказывали влияние на жизнь ее жителей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Сергей Прокофьев, великий русский композитор. Его творчество охватывает 4,5 десятилетия беспокойного и бурного XX века. Неудивительно, что его стиль за годы непрестанного творчества претерпел большую эволюцию. Прокофьев прокладывал пути новой музыки, и в этом смысле его имя стоит в ряду с другими прославленными композиторами, новаторами начала XX века – Дебюсси, Бартоком, Скрябином, Стравинским. Он вошел в искусство как дерзкий неспровергатель обветшалых канонов позднеромантического искусства. По определению исследователей творчества Прокофьева, своеобразно развивая традиции Мусоргского и Бородина, Прокофьев внес в музыку необузданную энергию, натиск, динамизм, свежесть первозданных сил, часто воспринимаемых как варварство. Музыка Прокофьева перекликается с новациями не только близких ему по духу музыкантов, но и поэтов, живописцев, деятелей театра, ярких представителей русской культуры того времени. –

В своей автобиографии Сергей Прокофьев перечислял 5 основных черт, характерных для его жизни и творчества. Первое – начавшееся еще в раннем детстве тяготение к музыке классиков. Его мама, прекрасная пианистка, возбуждала интерес ребенка к музыке сонатами Бетховена. Вторая – дух новаторства, проявившийся у Прокофьева уже в консерватории. Третья характерная черта Прокофьева – тяготение к динамичности. Четвертая – лиризм. Лирическими моментами богата опера «Война и мир», циклы песен и бесчисленные камерные пьесы. Пятая основная черта Прокофьева – гротеск, сатира. Удивительно своеобразен юмор Прокофьева не только, например, в опере «Любовь к трем апельсинам» или в симфонической сказке «Петя и волк», но и в его фортепианных пьесах и камерных произведениях. Наследие Прокофьева в любом жанре значительно, многообразно, оригинально. Музыковед Валентина Холопова. Прокофьев в своем творчестве художественно реализовал самые несовместимые темы. Он обращался к Достоевскому, к Толстому и к классикам марксизма-ленинизма, даже к коммунистическому манифесту. Наделенный от природы даром оптимизма и света, он входил и в зоны трагизма. А такие представления, как соцреализм, располагались по отношению к Прокофьеву где-то в другом измерении. У него было понятие Родины и ощущение Родины. И как истинно великий художник с неповторимой индивидуальностью, он был свободен.

послевоенный период Сергей Прокофьев пишет свою шестую симфонию. «Кажется, — замечал композитор, — в ней есть места лучше, чем в пятой. У симфонии будет, в общем, очень драматический конец. Вопрос, брошенный в вечность». Сам Прокофьев этот вопрос сформулировал так. Что же такое жизнь? Первое исполнение шестой симфонии состоялось 11 октября 1947 года в Ленинграде. Оркестром Ленинградской филармонии дирижировал Евгений Мравинский. Это остро-драматическое произведение, исполненное боли и страдания, скорбных воспоминаний о годах войны, раздумий о жизни и смерти. Шестую симфонию иногда называют темным близнецом, гармоничной, с идеальными пропорциями и радостным финалом пятой симфонии. Образный строй шестой симфонии сам композитор определил так. «Сейчас мы радуемся достигнутой победе, но у каждого из нас есть незалеченные раны. Все мы что-то потеряли. Об этом не следует забывать». Это симфония и элегия памяти жертв Второй мировой войны. Еще в январе 1948 года центральная пресса писала: «Шестая симфония Прокофьева позволяет говорить о начавшемся новом этапе в симфоническом творчестве этого большого мастера». А уже в феврале 1948 в газете «Правда» было опубликовано постановление, которое осуждало формализм в музыке. Коснулось оно и Прокофьева. Формалистический характер музыки особенно ярко сказался в шестой симфонии, ряде фортепианных сочинений и в опере «Война и мир». В шестой симфонии Прокофьева живые и ясные мысли то и дело заглушаются надуманными сумбурными громыханиями. В истории музыки важнейшими интерпретациями шестой симфонии Прокофьева стали исполнения двух великих дирижеров XX века – Евгения Мравинского и Геннадия Рождественского. Мравинский сыграл ее 36 раз и долгое время был единственным пропагандистом этого произведения. Рождественский в 1969 году при открытии в Париже мемориальной доски на доме, где жил Прокофьев, был удостоен почетного диплома за исполнение всех симфоний композитора. Примечательно, что Мравинский еще при знакомстве с партитурой говорил про пощипывание в глазах от страниц первой и второй частей. «Это гордая музыка, ей можно предпослать эпиграф «Человек, это звучит гордо».

последним сочинением Сергея Прокофьева, которое ему довелось услышать в концертном зале, стала «Седьмая симфония». Она, наряду с симфонией концертом для виолончели, концертина для виолончели с оркестром и сонатой для виолончели соло, завершает творческий путь Прокофьева. Это были годы, когда продолжалась настоящая вакханалия проработок, бесконечных собраний с выступлениями против формализма в музыке. Пытались подавить саму возможность мысли о свободе творчества, малейший намек на свободомыслие. Прокофьев на нападки не отвечал, и в последние годы он практически не писал ничего по-настоящему серьезного. Праздничная поэма к 30-летию октября, к этой же дате кантата «Расцветай, могучий край», сюита «Зимний костер» на стихи Маршака, оратория «На страже мира», праздничная поэма «Встреча Волги с Доном», посвященная построенному заключенными ГУЛАГа Волго-Донскому каналу. Вот такие сочинения появлялись в последние годы жизни Сергея Прокофьева. Исключением стала симфония-концерт для виолончели с оркестром. Да и седьмая симфония задумывалась первоначально как произведение для детей. В конце 1951 года Прокофьев сообщил о том, что собирается написать несложную симфонию для радиовещания, рассчитанную на детскую аудиторию. Однако в процессе работы концепция сочинения изменилась, расширилась. Вместо симфонии для детей родилась музыка, в которой лишь в какой-то мере оказался отраженным мир юности. Симфония, замечают музыковеды, отличается выдержанностью стиля, стройностью формы. Она поэтична, ее лирика отличается широчайшим охватом нюансов от напряженно-страстной до хрупко-нежной, от мужественной до романтически порывистой. Музыка жизнелюбива, светла. В ней нет ни острых драматических коллизий, ни резких столкновений. Это песнь о любви к жизни, к прекрасному. И лишь в самом конце ее светлая печаль, как прощание композитора Сергея Прокофьева с жизнью.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открыта регистрация на межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» работает на территории Нагорного округа Нижегородской епархии. Благотворительная акция «Корзина доброты» состоится 19 и 20 июня. Подробнее об этих и других событиях. С 28 июля по 1 августа в Дивееве Нижегородской области состоится 6-й межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя» и волонтерское служение на Дивеевских торжествах. Организаторами форума выступают Нижегородская епархия.

епархия, правительство Нижегородской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Тема форума – «Молодежь в обществе и культурном пространстве русского мира. Патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственность и духовность». Мероприятия пройдут на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Участниками форума станут представители епархиальных и светских молодежных организаций, движений и объединений, волонтеры, а также представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, добровольцы и активисты общественных движений и организаций в возрасте до 40 лет. В программе форума 7 образовательных и дискуссионных площадок, встречи с известными государственными и общественными деятелями, миссионерами Русской Православной Церкви, журналистами, деятелями искусства, спорта и других сфер общественной жизни, а также культурно-просветительские мероприятия и молодежное волонтерское служение участников форума на праздничных мероприятиях Дивеевских торжеств. Регистрация на форум открыта до 22 июля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии и на платформе «Молодежь России». Православная выставка-ярмарка «Кладезь» открылась на территории Нагорного округа Нижегородской епархии в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь Святая». Мероприятие проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия. Выставка-ярмарка разместилась на площади Советской у здания администрации Советского района Нижнего Новгорода. Ее организатором выступает Свято-Елисаветинский женский монастырь Минска совместно с администрацией Нижнего Новгорода и Нижегородской епархией. На благотворительной ярмарке представлены изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря, иконописной, керамической, швейной, камнерезной и других, а также продукция книжного издательства. Для юных посетителей ярмарки ежедневно работает детская гостиная, где проводятся экскурсии по экспозиции преподобной Ефросинии Полоцкой и инсталляции кельи монаха, проводятся творческие мастер-классы, представления кукольного театра «Батлейка», а также работает книжное кафе. Все собранные пожертвования традиционно будут использованы для помощи опекаемым, детям-инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» продолжит работу до 30 июня текущего года. Она открыта ежедневно с 10 до 19 часов, вход свободный. 19 и 20 июня на территории Нижегородской епархии будет проходить благотворительная акция «Корзина доброты». Акцию проводит банк «Еды Русь» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями. В рамках акции в магазинах «Пятерочка» волонтеры будут проводить сбор продуктов с длительным сроком хранения для дальнейшей передачи нуждающимся семьям с детьми, инвалидам и пенсионерам. Для участия в акции покупателю необходимо выбрать товар из предлагаемого списка, оплатить его на кассе и передать волонтерам. Всего в акции будут участвовать 23 магазина в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Богородске. Список магазинов опубликован на сайте Нижегородской митрополии. В Городецком округе Нижегородской области торжественно открылась вторая смена санаторно-оздоровительно-образовательного центра «Салют». Ее воспитанниками стали 500 школьников из 23 регионов страны. Центр «Салют» участвует в летнем проекте Российского военно-исторического общества «Страна героев», который объединяет сеть лагерей, где ежегодно отдыхают порядка 4500 человек. Программа военно-исторического лагеря реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», национального проекта «Семья» и направлена на воспитание патриотизма и уважения к истории своей страны. В Нижегородской смене «Страны героев» участвуют воспитанники военно-патриотических спортивных объединений, члены поисковых отрядов, кадетских и казачьих корпусов. В лагерь также попали финалисты и победители олимпиад, различных конкурсов и соревнований. В рамках смены подростков ждут историко-просветительские мероприятия, занятия по физической, строевой, огневой и медицинской подготовке, военно-поисковой работе. Также пройдут соревнования по военно-прикладным видам спорта, командные, тактические и спортивные игры. В финале смены участники получат дипломы и памятные значки многотысячного братства страны героев. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радиообраз» представляет «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным.
2: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
1: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радиообраз».

0: веке, в годы Великой Отечественной войны.
1: Русская православная церковь сыграла важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Священнослужители, епископы, митрополиты русской церкви помогали противостоять врагам как в тылу, так и на фронтах, где вступали в бой против оккупантов, хотя сами на протяжении многих лет были гонимы репрессиями и подозрительным отношением к себе со стороны нового советского государства. Начиная с 1917 года, Православная церковь в Советской России считалась чужеродным элементом и пережила немало тяжелых моментов в своей истории. Стоит напомнить, что годы с 1932 по 1937 прошли под девизом «безбожной пятилетки». Была поставлена задача – уничтожались все церкви, храмы, молельные дома. Церковнослужителей преследовали. К началу Великой Отечественной войны большая их часть либо была расстреляна, либо отбывала наказание в тюрьмах и лагерях. Именно поэтому немцы очень надеялись на помощь священнослужителей. Они называли их «царевы воины» и рассчитывали, что те предадут страну, которая столько лет истребляла их веру. Но с приходом войны русская православная церковь четко обозначила свои позиции разделить судьбу своего народа, как было всегда испокон веков.
2: Архиепископ Михей, в миру Александр Александрович Хархаров. Годы жизни 1921-2005.
3: Родился в Петрограде в семье верующего рабочего. Принимал участие в Великой Отечественной войне. Имел воинские награды. В 1939 году переехал в Ташкент, где в 1940-м по благословению своего духовного отца, архимандрита Гурия Егорова, поступил в медицинский институт. В 1942-1946 годах служил радиотелеграфистом в Красной армии. Участвовал в снятии блокады Ленинграда. Воевал в Эстонии, Чехословакии. Дошел до Берлина. За боевые заслуги был награжден медалями. С мая 1946 года послушник Троицы Сергиевой Лавры и один из первых постриженников Лавры после ее открытия. В июне 1951 года окончил Московскую духовную семинарию. 17 декабря 1993 года архимандрит Михей Хархаров, хиротонисон во епископа Ярославского и Ростовского в Феодоровском кафедральном соборе города Ярославля. В 1995 году возведен в сан архиепископа.

0: высшей славы солдаты. Нижегородская книга памяти. О героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы, героях Российской Федерации рассказывает автор, историк, краевед, лауреат премии Нижнего Новгорода Ольга Букова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И сегодня мы открываем книгу памяти высшей славы солдаты и знакомим вас с первым героем Советского Союза Аббасовым Абдулихат Умаровичем, контр-адмиралом. Это, наверное, единственный контр-адмирал в нашей Нижегородской Горьковской области. Он получил звание Героя Советского Союза не за участие в Великой Отечественной войне, потому что он не был на этой войне. Он получил это звание за испытание сверхсовременной на тот период времени атомной подводной лодки.
2: Я, Аббасов Абдулихат Умарович, родился 30 сентября 1929 года в Горьковской области, в Петряксинском районе села Новомочелей. В этом же году наша семья переехала в Москву. Мой отец Умар Аббасов, 1905 года рождения, татарин. Мать Фатима Саляевна, татарка. Мать и отец до революции состояли на иждивении своих родителей. По имущественному положению в тот период – крестьяне. С 30-го года я проживал в Москве. Мой отец Умар Аббасов погиб при обороне Орла в 1942 году. С этого времени я начал работать в производственных мастерских при ремесленном училище номер 47 «Столяром». В 1946 году окончил 7 классов 358-й школы Москвы, а затем ушел добровольно в школу «Юнг».
1: Ну вот, к сожалению, нам не удалось выйти на родственников Абдулихата Умаровича, и поэтому всю информацию о нем мы собирали из тех источников, которые были нам доступны. И вот мы знаем, что кроме Абдулихата у него было еще в семье две сестренки – Рауза и Февзия. Родители его были великими тружениками. Ну, конечно, что такое работа дворника в Москве? Это тяжелый труд. Это нужно было рано вставать, очень много заниматься физическим трудом. И отец работал даже на двух работах – в домоуправлении и при клубе. А мама его работала на цветочной фабрике, делала цветы и приносила даже работу домой, и все дети ей помогали. Вообще семья была очень дружной, хотя жили они, конечно, очень и очень скромно. Ну и когда началась война, отца его призвали на фронт, а вскоре в семью пришла похоронка. Фатима Саляевна, мама Абдулихата, осталась одна с тремя детьми. Из Москвы она не уходила. И все тяжелое время, когда шла битва под Москвой, она оставалась в Москве. Дети войны взрослели рано, и Абдулихат старался всеми силами помогать своей маме. Вообще, нужно сказать, что вот любовь к маме, она вот красной такой нитью проходит через всю жизнь этого удивительного человека. Преклонение перед ней, любовь к ней, забота о ней, они как бы стали такой вот путеводной нитью в жизни этого удивительного героя. Ну и Абдулихат брался за любую работу. Таскал ли кому-то дрова, помогая отапливать квартиру? Стоял ли в очереди кому-то за хлебом там? Он старался угодить любому человеку, чтобы, ну, вот какую-то лишнюю копейку или лишний кусок хлеба принести в свой дом. Нужно сказать, что рядом с домом, где жила семья Абдулихата, расположилась рота морских пехотинцев. И Абдулихат подружился с моряками. С удовольствием слушал их рассказы о море, о морской службе, о товарищеском братстве. И вот эта любовь к морю у мальчика, который никогда не видел море, вырос вот в нашей Нижегородской области, потом в Москве. А вот море вот стало его мечтой. Рассказы моряков породили в нем желание вот увидеть это море и служить на этом море. И он поступает в ленинградскую школу «Юнг» при учебном отряде подводного плавания имени Сергея Михайловича Кирова. И вот оттуда, из этого училища, из этой школы, приходит благодарственное письмо на имя его матери.
2: Здравствуйте, уважаемая Фатима Саляевна. Перед нашей школой стоит очень важная и почетная задача – это воспитание достойных своей великой родины, культурных, дисциплинированных матросов для военно-морских сил. Мы с удовлетворением сообщаем вам, что ваш сын понял значение этой задачи, он является отличником боевой и политической подготовки, пользуется большим уважением среди товарищей. От всей души выражаем вам искреннюю благодарность за воспитание такого сына.
1: Как вспоминала позже младшая сестра Абдулихата Фивзия,
3: в конечном итоге мы все трое детей получили высшее образование благодаря нашей матери, которая все внимание и здоровье отдала своим детям, не имея никакой поддержки со стороны. Абдулихат, как только получил первую стипендию, прислал ее маме и до конца ее дней помогал ей. Он хорошо усвоил заповеди пророка: «Дорога в рай начинается под ногами матери».
1: Нужно сказать, что такой вот отличительной чертой Абдулихата было его стремление к знаниям. Ведь не каждый человек способен долгие годы учиться. Но большинство из нас заканчивает школу и как бы не хочет учиться, да? Кто-то заканчивает вуз и потом уже работает. А вот Абдулихат, окончив школу, поступает в другую школу. Он был настойчив и упорен. Он хотел стать профессионалом, высококлассным специалистом. И в 1950 году он окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище, а уже в 1954 году первое высшее военно-морское училище подводного плавания. В 1959 году высшие классы офицерского состава военно-морского флота. А проходил он службу на Северном флоте. Он был командиром миноторпедной боевой части подводной лодки, а затем помощником и старшим помощником командира дизельных подводных лодок. А вот с февраля 60-го года он стал старшим помощником командира атомной подводной лодки К-40. И вот до 1960 года он все время, можно сказать, вот учился, повышая свой уровень знаний для того, чтобы стать классным командиром подводной лодки. И только в 60-м году он позволил себе жениться. То есть вот, чтобы жена не отвлекала его от учебы, да, вот он так долго не женился. Он встретил красавицу Румию и не захотел ее потерять. Он понял, что это его судьба. И она согласилась стать его женой. Вскоре у них родились дети – Марина и Андрей. И вот эта семья стала его надежным тылом. Она стала той точкой притяжения, куда он стремился из любого военного похода. В феврале 1962 года капитан первого ранга Аббасов был назначен командиром строящейся атомной подводной лодки К-123. Это была уникальная титановая подводная лодка-скороход принципиально нового проекта 705, имеющая один реактор с жидкометаллическим теплоносителем. Анализируя подробности морских сражений, причины побед и поражений кораблей, Абдулихат пришел к твердому убеждению: при всех преимуществах над надводными кораблями подводные лодки имеют два существенных недостатка. Они издают большой шум и имеют малую скорость, особенно под водой. По шуму подлодки гидроакустики противника обнаруживают эту лодку, определяют ее тип, скорость и координаты, а затем на море появляются быстроходные катера «Охотники за подлодками», которые догоняют ее и уничтожают глубинными бомбами. Как сделать субмарину бесшумной и быстроходной? Подлодка с остальной оболочкой тяжелая. А если оболочку лодки сварить из легкого сплава титана, не уступающего по прочности стали, лодка издает много шума, нужно под все шумящие механизмы подложить амортизирующие материалы. Обклеив всю подлодку специальной резиной, можно сделать ее невидимой и для локаторов противника. Редко кому из флотских командиров выпадает такая трудная, но счастливая доля принимать непосредственное участие в создании нового корабля, а потом на нем служить. Конечно, человек, который уже имеет практический опыт службы на подводной лодке, он, конечно, как никто другой, он знает все недостатки, и он понимает, как их можно ликвидировать. И вот Абдулихат Умаровичу повезло. Он в 1962 году был назначен командиром атомной подводной лодки К-123 проекта 705, без отрыва от службы. В 1968 году Аббасов окончил академические курсы офицерского состава военно-морского флота при Военно-морской академии. Все его предложения были учтены при создании строительных чертежей. Первое же всплытие К-123 в нейтральных водах на расстоянии торпедной атаки от американского авианосца подвергло американских моряков настоящий шок. Бесшумно, словно ниоткуда, к плавающему аэродрому подобралась неустановленная подводная лодка. Когда быстроходные катера охраны авианосца опомнились и бросились к подлодке, она исчезла. Она двигалась под водой с невероятной скоростью – 47,5 узлов, около 100 км в час. К-123 не могли обнаружить автоматические гидроакустические системы стран НАТО, установленные на дне Шотландских ворот и на дне Гибралтарского пролива. Благодаря специальному материалу, которым был оклеен корпус лодки, ее не видели и эхолоты противника. Подводная лодка К-123 была принята флотом в 1977 году, а в мае 1979 года выполнила свою первую боевую службу. Из наградного листа.
2: Под руководством Аббасова разработана боевая и эксплуатационная документация данного проекта подводных лодок. Выявлены все боевые возможности уникальных комплексов и систем. Освоено управление комплексно автоматизированной подводной лодкой малого измещения на больших скоростях подводного хода. Проверены и отработаны эксплуатационные характеристики энергетической установки с жидкометаллическим теплоносителем.
1: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1981 года за большой вклад в освоение испытаний головной атомной подводной лодки нового проекта, проявленное при этом личное мужество и отвагу капитану первого ранга Аббасову Абдулихату Умаровичу, присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В августе 1979 года Аббасов переходит на преподавательскую работу в должности начальника учебного центра военно-морского флота. Постановлением Совета министров СССР от 22 февраля 1983 года капитану первого ранга Аббасова Абдулихату Умаровичу присвоено воинское звание контр-адмирал. В июне 1988 года контр-адмирал Аббасов ушел в отставку. Но всегда живо интересовался судьбой своей подлодки, был озабочен уменьшением количества длительных морских походов и стрельб, и учений. В конце 90-х годов XX века американцы взамен на предоставление долгосрочных кредитов России потребовали вывести из боевого состава лучшие образцы нашего оружия. Первой в этом списке стояла атомная подлодка К-123. 6 августа 1996 года она была передана в отдел реализации военного имущества, распилена на части и продана по цене цветного металлома. Это известие стало роковым для нашего земляка. Через 5 дней, 11 августа 1996 года, в возрасте 67 лет, Абдулихата Умаровича не стало. Похоронен он в Москве, на Даниловском кладбище, мусульманский участок. Память. На родине, в селе Новый Мочелей Пильнинского района Нижегородской области, установили памятник герою. Но лучшая память о нем – его ученики, которые живут и служат на кораблях российского флота.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Большая Покровская – главная улица в исторической части города. На ней сконцентрировано много памятников культуры и исторического наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Один из таких памятников – доходный дом князей Юсуповых, с виду ничем не примечательный. Находится у самых трамвайных путей напротив ДК имени Сверлова. Он был построен в середине XIX века. Проект дома выполнил архитектор Фостиков в 1847 году. Изначально фасады должны были украшать лепнины и декоративные скульптуры, но построен дом в итоге был с минимальным декором. Проект здания на спуске с Большой Покровки к Лыкову мосту архитектору Фостикову заказал владелец участка, тайный советник князь Борис Николаевич Юсупов. Он хотел построить в этом живописном